0: Мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки не умех, авантюристов.
2: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
1: Это немыслимо.
2: Согласен.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: Эли Швидлер.
1: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Редко, но метко. Да.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
1: Ханин день на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.

Первое радио.

0: Наша музыка.
1: Un movimiento sensual.
2: Ваше настроение.
0: Первое радио.

listen to.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуа тов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.

0: Первое радио.
1: Не продашь, не купишь друзей.
0: 89.1 FM.
2: С патефоном волшебным в тележке своей.
3: Лучшая музыка.

0: 891. Стримы один за одним. Андрей Данилко.
1: И у меня никогда не было какого-то страха или выбора говорить и думать, если я скажу вот так, будут ли у меня концерты там где-то в России? Мне абсолютно не страшно. Я не понимаю, как это может быть страшно другим.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Ребята, все будет хорошо. Я это знаю.

Наша музыка. Что? Не слышу, не слышу. Ваше настроение. Первое радио. 89.1 FM.

«Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

0: Первое радио. Новости.
1: Ну а Бетан занял второе место на Евровидении. Подробнее через несколько секунд. В 7 утра в Израиле, 17 мая, воскресенье, в студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В Вене завершился финал песенного конкурса Евровидения 2026. Победу одержала представительница Болгарии Дара с песней «Бангаранга», набравшая 516 баллов. Представитель Израиля Ноам Бетан с песней «Мишель» занял второе место, набрав 343 балла. Третье место заняла Румыния. Далее в первой десятке Австралия, Италия, Финляндия, Дания, Молдова, Украина и Греция. В финале конкурса участвовали 25 стран. Конкурс Евровидения 2026 проходил в Вене на фоне бойкота со стороны ряда стран из-за участия Израиля. Тем временем президент Израиля Ицхак Герцог поговорил с Ноамом Бетаном после его успешного выступления на Евровидении. «Вы нас тронули, вы просто великолепны. Выступление было безупречным, и вы принесли честь народу Израиля. Ваше спокойствие и самообладание на сцене были исключительными, отлично справились. Это также очень важно для доброго имени Израиля во всем мире». В ответ Бетан сказал, что это дало народу Израиля много надежды, а также лично ему большую и значимую возможность. Ночью Цаль сообщал о перехвате нескольких ракет, выпущенных террористической организацией «Хизбалла» по израильским военным, действующим на юге Ливана. В соответствии с установленными правилами активирована тревога не была. В рамках подготовки к возможной эскалации в связи с угрозой ударных беспилотников из Ливана Цаль объявил участок побережья между городом Рошаникра и заповедником Ахзи в закрытой военной зоной. Данное решение принято по итогам оперативной оценки ситуации. Указ подписан командующим Северным военным округом генерал-майором Рафи Мело. По сообщению Армии обороны Израиля, вход на указанную территорию для гражданских лиц без специального разрешения категорически запрещен. Ограничение не распространяется на военнослужащих и полицейских, выполняющих служебные обязанности. Нарушителям приказа грозит судебное преследование. Приказ вступил в силу в четверг в 21:20 и будет действовать до 31 мая. Несколько дней назад Управление природы и парков сообщило о закрытии заповедника Ахзи в связи с ситуацией в сфере безопасности. Сообщения о взрыве, который был слышен накануне вечером в районе Бейт-Шемеш, оказались связаны с плановым испытанием на предприятии государственной оборонной компании «Томер». По сообщению МАКО, взрыв был контролируемым, проведен в соответствии с заранее утвержденным планом. Компания «Томер» производит ракетные двигатели различных типов, включая двигатели для израильских ракет и спутниковых носителей. Испытание, как сообщается, включало использование твердого топлива для двигателей ракет большой дальности. Накануне вечером жители Хайфа и окрестностей также слышали взрыв, поэтому вдруг разъяснений не поступало. Накануне поздно вечером в районе Тель-Шевы в Негеве в результате стрельбы были ранены мужчины. Они были доставлены в больницу Сорока в Бершеве. Один из них в критическом состоянии, двое других получили легкие ранения. Полиция проводит расследование. В сообщении полиции отмечается, что речь идет о криминальном происшествии, а не о теракте. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха значительно повысится и будет выше среднесезонной. Жарко, переменная облачность, преимущественно южный ветер. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Ашкелоне и в Аш-Доде 35, на Голландских высотах 32, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 36, в Эйлате, на побережье Мертвого моря 37. Температура воды около побережья Средиземного моря 22 градуса, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Далее на первом прогрев-шоу.
0: Прогрев-шоу на первом.

0: Я просто должен говорить Бруно Марс, и я не могу с ним не согласиться, потому что мы просто должны вас поприветствовать, дорогие друзья. Всем привет! 7 часов 7 минут утра, 17 мая 26 года, то есть вторая половина мая, мы близимся к жаришке.
1: Слушай, ну мы уже к ней приблизились на прошлой неделе, и вот сегодня,
0: и сегодня
1: мы собираемся к ней приблизиться вплотную, я
0: ждем шарафту, шараф, шараф, шарафту, шараф.
1: Надо эту песню послушать обязательно.
0: Кстати, прогрев шоу на Первом радио вместе с Крис Кипнис.
2: Вот когда Заричка начнется, прям конкретная, стабильная. Вот тогда и послушаем. Доброе утро, мои дорогие вкусняшечки. Как у вас настроение?
0: Ох,
2: как
0: дела? Узбекские замашки.
2: Как у вас вообще утро началось? И вообще с началом вас новой недели. Готова поздравить Елена Семенова.
1: Да, доброго утра всем. Поздравить с началом рабочей недели? Вот
2: да.
1: Ты сейчас серьезно?
2: Именно поздравить продуктивной недели. Пожелать.
1: Хорошее
2: настроение пожелать. Да много чего можно пожелать.
1: Поздравить с началом рабочей недели нет, но... передать привет на север, где нас уже слышат в хорошем качестве, это я за.
2: Ну, это твой шкурный интерес просто.
1: Ничего подобного, абсолютно нет. Ну, подтверди, Андрей Ежов. Ну, какой интерес.
0: А чем мне подтверждать? Я
1: вот сейчас и посмотрим, какая ты Криса.
0: Не, Криса вот сидит, Криса. Криса Кипнеса. Слушайте, девочки, у меня к вам такой вопрос, как и ко всем нашим радиослушателям. Друзья, как спалось? Где спали?
1: А, так, у тебя есть история.
0: Где ты спала?
1: Дома.
0: Молодец. Где ты спала?
2: Дома.
0: Ну, ночевала в спальне?
1: Да.
0: Молодец. Хорошо. А вот Настя ночует на кухне. Какого-то черта.
1: А, вот и куда.
0: Опять, видимо, сварила своего бывшего.
1: Наша любимая певица.
0: Да. Опять сварила своего бывшего и решила, что на кухне пора переночевать. Давайте послушаем ее трек.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Обещаем, что злиться мы не будем, но вот по праздничкам мы прогуляемся и посмотрим, чем же сегодняшний день отличаться будет от завтрашнего. Например, сегодня у нас на календаре 17 мая. Кстати, у кого сегодня день рождения? Тельцы, мы вас с этим поздравляем. Итак, смотрите, 35 лет как отмечается день, или отменяется, кстати, может быть, скоро, день рождения интернета
2: вашинского. Как мы раньше без него жили?
1: А на самом деле, вы вообще это помните?
2: Я прекрасно помню.
1: Я вот сейчас вот заметил такую тенденцию, что даже вот мы, которые как бы из того поколения, когда мы жили без него, уже нам немножечко трудновато вспоминать, а было ли это за правду? Ли мы так? Я сейчас объясню.
2: Давай.
1: Наблюдал такую сцену, что, значит, ребенка решили наказать тем, что забрали у него телефон на неделю. И я такая, правильно, вот так и надо, вот все это сделать. А потом только думаю, а у них же в WhatsApp все вот эти вот там сообщения от учителя, теперь они так общаются, домашние задания туда отправляются и так далее и тому подобное. И вообще, то есть ты не позвонишь ребенку в любую секунду, а где он, а что он, мы же не знаем.
3: Короче, мы уходили, главное вернуться в 10, если ты не вернулся в 10, лучше вообще не возвращайся.
1: Вот, то есть мы же вот из этого поколения, и нормально все было, и родители нас как-то находили, и домой дорогу мы тоже сами находили.
3: А жизнь теперь стала опаснее.
2: Ну, опаснее, да, но...
1: Да и тогда она была, знаете ли, не из легких.
2: Ребят, дело не в этом. Дело в том, что интернет очень, расслабляет мозги.
1: Очень сильно.
2: Очень сильно расслабляет мозги, потому что, гляньте на наших детей. Они сейчас без интернета, они ничего не могут на самом деле.
1: Читать они не читают много
2: читать
1: и долго.
2: Читать они много, они типа не читают книги.
1: Вот
3: Слушайте, а я подумал, у нас же всегда был свой интернет. Свой, до изобретения обычного интернета, у нас,
1: бабушки
3: будучи детьми...
1: у подъезда?
3: Конечно! Когда бабулечка, скажите, а почему вот это происходит? По кочану. Скажите, а вот если я больше так не могу, а давай через ногу?
1: Нет, вырастешь, поймешь.
2: То есть не ногу, а ногу все равно
1: не могут.
3: Вот, то есть у нас, во-первых, во-вторых, у нас...
1: для всех.
3: Да, от бабулечек была своя картотека, наркоман, проститутка, там кто еще?
1: Теперь, если мы говорим про бабушек, давайте перейдем в Всемирный день выпечки. Божечки и кошечки. Ну и, соответственно, не будем далеко уходить с дворовой темы, да, вот день дворника.
3: Слушай,
2: день садовода
3: выпечка,
2: ты забыл.
1: Я не забыла.
3: Вы быстро свалили с выпечки.
1: Я просто пока на дворнике была.
3: Вы больше любите сладкую выпечку?
2: Вот у кого что,
1: либо
2: да, пожрать. А лысым и расческам.
3: А всем хочется пожрать утром.
1: Не знаю.
3: Вопрос такой. Вы больше по сладкой выпечке или по такой сочной, жирненькой?
2: Под настроение, честно говоря. Вот сочную, жирную, беляши, вот этого все нет.
1: Я лучше, по сладкой.
2: Я лучше съем, да, булочку. Например... Особенно с маком.
1: А я нет, я вифневый пирожочек.
3: Типа тирольского?
2: Сама как пирожочек.
1: Просто не, пожалуйста, чтобы сдобный такой был и много-много вишни.
3: Она как ленивец Сид из ледникового периода, твои глаза.
2: И мне сразу вспоминается вот этот вот ролик из интернета. Мне, пожалуйста, струдель, да?
1: Струдель, да.
2: Струдель.
1: Ну это такой вот с яблочками, там еще корица.
2: Так, это все кусочек мороженого.
3: Всемирный день садовода. Ну что, друзья, сажаем. Самое время, пока не началась жара.
2: Уже опоздали, все уже.
3: Не, ну хотя что-то можно сажать хоть круглый год, и оно все равно будет расти.
1: Да, кактус.
2: Есть, кстати говоря, люди, которые вот могут просто в землю палку воткнуть, и она прорастет. Я не знаю, как они это делают, какими волшебными чакрами они все это дело вот окуривают, или танцы с бубнами какие. Но вот есть такие люди,
1: моя
2: у которых
1: бабушка,
2: растет... Серьезно?
1: Моя курит бабушка трубку. Говорила следующее. Нужно разговаривать. А-а-а. И каждое утро у нас, мы когда вот жили в Ташкенте...
3: А я думаю, что мои родственники матерятся на растения?
1: У нас была такая лоджия такая длинная, и вот она у нас вся была вот в зелени. Какие там только растения не были.
2: Зимний сад, зимний
1: ну, больше
2: сад.
1: Летний сад.
2: Летний сад.
1: Короче говоря, и моя бабуля, вот когда она их поливала, она всегда... Она, во-первых, у каждого было свое имя.
2: А, это нормально.
1: Она с каждым, не так, что «здрасте, растения». Нет, она с каждым по отдельности, пока поливала, разговаривала. У каждого было свой, значит, полив. То есть кого-то надо было землю, кому-то нужно было вот это вот дно полить, вот где вот это вот...
2: Дно полить.
3: Я сейчас представил, как
2: это
3: Кристина...
2: Это вообще про другое.
3: Как Кристина...
4: Ленина бабушка выходит, руки за спиной, значит, выправка военная такая: «Здравствуйте, растение!»
1: У тебя сегодня с фантазией очень плохо.
4: В смысле, наоборот?
1: Ну, прям вот плохо.
4: Я представил твою бабушку как какого-то командора.
2: Я, кстати, ребята, как-то очень давно читала, что, оказывается, вот если ставить, например, растениям классическую музыку, они лучше растут. Если ставить им, ну, скажем так, рок и ругать их, да, то они начинают вот вянуть,
1: да, да, они не любят грубых слов. А еще многие растения любят лимонный сок.
2: Серьезно?
4: Да, да ты что?
1: Да.
4: А как это влияет? Это же кислота.
1: А вот влияет как-то так, что их корни вот начинают вот лучше себя в этой среде чувствовать и
2: расцветать. Ну, понятное дело, что не прям лимонным соком поливать, а просто там чайную ложку на литр воды, условно говоря.
4: То есть разбавленная такая смесь.
1: Да, конечно. Или сахар.
2: Это
1: ноги
2: тоже
1: любят, и особенно вот эти срезанные цветы, вот букетные, да, вот да, это да, тоже да, сахар
4: да,
1: очень любят.
4: Так, друзья, давайте немножечко помолодеем, и я вам сообщу, что 17 мая 1916 года в Англии впервые в мире состоялся переход на летнее время.
1: Ну вот кто в этом
2: вот
1: во всем виноват.
2: Да,
4: а вот
2: зачем?
4: Вопрос, зачем?
1: А вот лучше
4: зачем? Чем связан переход на летнее и зимнее время? Кстати, друзья, напишите, если кто знает.
1: 17 мая 1792 года основана Нью-Йоркская фондовая биржа.
2: Это ты к чему сейчас, Кристиночка, сказала?
1: К тому, что мимо.
4: К тому, что доллар упал.
1: Спотыкнулся.
2: Скомкуем сейчас.
1: Скомкуем.
4: Ничего себе, он сейчас спотыкнулся. Друзья, вы видели курс доллара?
1: Кстати, США, да, США, моя, значит, любимая вот эта рубрика, значит, день барахольщика.
2: Нормально.
1: Я думаю, что на этой теме-то мы и задержимся чуть позже.
4: Еще день Плюшкина, кстати.
2: Да, день Плюшкина, понятно. А еще, слушайте, вот интересно, день Акарин дудок свистела к свое удовольствие.
1: Лена, будь здорова.
2: Ага, что ты сейчас сказала такое, да? Тут, оказывается, суть вот этого всего не пытаться исполнить академическую музыку, а просто извлекать звуки для души и поднятия настроения. Серьезно? Это же можно с ума сойти.
1: Я тогда, получается...
4: А чем тебе не угодили дудочки?
2: Дудки, свистелки и все такое прочее. Ты видела эти дудки, которые продаются? Вот это вот все. Ну нет. Или, не дай бог, купил ребенку в магазине барабан или вот этот вот, как это, бубен. Это же все, ну, пиши пропало. Труба, ребята.
4: Я с тобой не согласен, потому что есть огромное количество видео, в том числе доказательств того, что ребенок с 2 лет, вообще ему очень нравится звук барабанов, ему нравится отстукивать ритм, и родители его всячески поощряют, покупают ему, значит, барабаны, и ребенок уже в 7 лет играет как профессиональный музыкант.
2: Это прекрасно, да, но я сейчас говорю немножко о другом, когда вот это вот все беспорядочно.
4: А, я
2: вот,
4: понял.
2: Вот это вот все. Нет. Когда надо... ребенок вот именно профессионально занимается всей этой вот
1: по всей списку,
2: этой
1: кто следующий покажет нам, как надо?
2: Как надо. Смотри, я тебе сейчас покажу, да,
4: значит,
2: как... Глянь, так, как я умею.
1: Так,
2: да?
1: И я умею. Ты Мурку давай.
4: Со своей свирест...
2: А не эти ваши шопены и все такое.
4: Со своей свиристелкой и дудкой Катя Перова и Snoop Doggy Dogg. Поехали. Кэти Перри и Snoop Dogg с песней California Girls.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: 35% скидка. И опять на лице твоем улыбка.
3: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас. Звездочка 9442.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
7: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
8: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
9: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
10: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на showmans.co.il.
1: Реклама.
11: Первое радио всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Давайте, дорогие друзья, посмотрим, что нашептали нам звезды. Впереди у нас гороскоп на сегодняшний день. Андрей, чего ты сполз под стол? Что случилось? Ну давай, вставай, расскажи всем.
2: Нам просто написали про то, что у тебя изысканные манеры, за что спасибо. И ты такая... А теперь здравствуйте, дорогие друзья, мы продолжаем «Песня года».
1: Короче, если брать все знаки зодиака, то звезды говорят, что начало рабочей недели наша пройдет под знаком высокой деловой активности и мощного интеллектуального подъема.
3: Удивительно.
1: Расположение планет помогает мгновенно включиться в ритм, четко расставить приоритеты и с легкостью решить даже самые запутанные задачи. День идеально подходит для старта амбициозных проектов, заключения важных договоренностей и наведения порядка как в делах, так и в мыслях.
3: Да. Овны, вас ждет мощный импульс для карьерного продвижения и решения сложных профессиональных вопросов. Да. Значит, направьте свою скопившуюся энергию на презентацию своих идей руководству, ведь ваше мнение имеет особый вес.
1: Да. Ха-ха. Вот это да.
2: Тельцы. Ваш день будет наполнен стабильностью и прекрасными финансовыми перспективами. Звезды советуют сфокусироваться на планировании бюджета и крупных инвестициях, так как сегодняшнее чутье на выгоду вас точно не подведет.
1: Ку-ку, пауза, ха-ха, два раза. Угу. Близнецы, сегодня в процессе важных переговоров или во время незапланированного общения с партнерами по бизнесу вас выручит интуиция. Вы способны уловить тончайшие перемены в настроении собеседников, что поможет обернуть любую ситуацию в свою пользу.
3: Вот сейчас внимательно прослушайте то, что раком, значит, звезды говорят. Сегодняшний день станет для вас временем приятных открытий и неожиданной поддержки со стороны коллег по цеху. Так. Проявите чуть больше открытости, и вы увидите, как легко окружающие соглашаются с вашими доводами.
1: Ну что, нормально.
3: Цех и доводы.
1: Ну, цех, ты же понимаешь, тут коллеги имеются в виду. Ну, так а что ты тогда бы...
3: Можно было же со стороны коллег, точка. Нет, надо было закончить по цеху.
1: Ну, как смогли.
3: Лишние слова.
2: Смотрите, а на львов тут звезды сначала решили наехать, быть доминантами, а потом поняли, что это львы, и пошли на попятную. Ну. Звезды настоятельно рекомендуют вам взять на себя лидерские функции и повести команду за собой ради общего успеха. Ваши амбиции сегодня полностью оправданы расположением звезд, поэтому смело ставьте перед собой самые грандиозные цели.
1: По-моему, это прекрасно. Девы, в центре вашего внимания окажутся мелкие рутинные задачи, которые потребуют предельной концентрации и терпения. Но разберетесь вы с этими бумажным или цифровым хаосом, на удивление быстро освободив вечер для теплого семейного общения.
2: Ну, хорошо.
3: Ну, все прекрасно.
1: Да.
3: Значит, весам звезды советуют...
2: Конечно, вы же не девы.
3: Звезды советуют сегодня соблюдать идеальный баланс между упорным трудом и своевременным качественным отдыхом.
1: Точка.
3: Дальше они говорят, не перегружайте свой организм, чтобы сохранить этот прекрасный рабочий запал на всю предстоящую неделю.
2: Точка. Вот, спасибо.
1: Все, точка, да.
2: Скорпионы, невероятный прилив сил поможет вам сегодня запустить проект, к которому вы боялись подступиться на протяжении нескольких месяцев. Действуйте решительно и без оглядки на чужие сомнения, ведь звезды гарантируют сегодня максимальную удачу.
1: Ребята, надо брать Машканту. Стрельцы, звезды обещают вам идеальный для обмена опытом день обучения и расширения своих профессиональных горизонтов. Сегодняшняя информация окажется на вес золота, поэтому внимательно слушайте все, что говорят вокруг вас. Вот они, ушки топориком.
3: Получается, профессиональным... Что
1: в смысле
3: было?
1: На макушке.
3: Профессиональным горизонтом. То есть они все-таки работают.
1: Ну а почему
3: не
1: нет?
3: Только путешествуют.
1: Да, да.
3: Козероги. Удачный момент наступает для того, чтобы проявить инициативу и наладить отношения с давними деловыми партнерами. Сделайте первый шаг к примирению, и вы обретете надежных союзников на долгие годы.
1: Вообще ссориться ни с кем не надо.
3: А это прям угроза.
1: Просто сразу бить и все.
3: Вот. И бежать. Бить и бежать.
2: Леночка, где ваши манеры? Водолей. Судьба открывает сегодня перед вами двери в мир нестандартных решений, очень ярких, смелых, творческих экспериментов. Не бойтесь нарушать привычные правила в работе, ведь именно креативный подход принесет заслуженный триумф.
1: Ну и рыбы, вам звезды искренне советуют сегодня положиться на логику и холодный расчет, временно отодвинув в стороны все лишние эмоции. Такой подход убережет вас от спонтанных ошибок в делах и позволит завершить сегодняшний день с отличными результатами.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот».
2: Реклама. Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Циона. Улица Мошебекер, 35.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерех Ашива 9.
5: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
6: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон-ле-Цион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на «Шоумен» COIL.
7: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Реклама.
8: Прогрев шоу на Первом.
9: А что ты на меня пальцем показываешь? Тут мне сообщение
10: говорят.
9: Это
10: ты во всем виновата.
9: Я во всем виновата?
10: Да.
9: Слушай, мне тут сообщения идут, а я все никак не могу телефон включить, вот, чтобы посмотреть. Это мне Андрей тут сказал, что это самое, что мне пришло сообщение.
11: Андрюша, я удалила интернет.
9: Это не я вообще, я ни на что не нажимала, да?
11: Да-да. Так я не жмала, не ношу.
9: Так, где это сообщение? Покажи.
12: Да самое верхнее.
9: Где?
12: 1977. Подсказываю.
9: У меня телефон, вот этот вот наш старичок, он не работает. Я не могу его открыть. Люди, прочитайте.
12: Ну, читай.
10: Конечно, сейчас мы купили.
9: Нет, серьезно,
10: извините меня, Елена, но мне кажется, что матом вы обложите очень тонко и со смыслом. Но, наверное, не каждый так сумеет, разве что Кать Санна. Еще раз прошу прощения.
11: Лен, ну подкатывай.
9: Абсолютно.
12: Лен, не ведись, столько раз извинился, это ужасно звучит.
9: Ну почему? В принципе, знаешь, когда человек интеллигентный, он 100-500 раз извинится.
12: Это не интеллигентность, это по-другому называется.
9: Если что, ты потом мне на ушко скажешь, как это называется?
10: Его телефон есть, зовут Антон.
9: Серьезно?
10: Да.
12: Закопал себя однозначно.
9: Закопал.
10: Кто? Антон? Я или Лена?
12: Ты вместе с Антоном друг друга и посыпали сверху солью.
9: Ну, слушайте, я могу. Вы знаете, я когда вот, например, из Хулуна от моего хорошего приятеля уезжаю, он мне все время говорит: так, на дороге не гони, глазки никому не строй. Я говорю, я на дороге глазки? Я говорю, единственное, что я могу обматерить на дороге. Можно? Он говорит, это
11: нет, я остановлюсь, выйду.
9: И глазами вот так. Хотя иногда на самом деле на дороге хочется выйти и треснуть в бубен. Реально треснуть. Я жду тебя.
12: Да постоянно.
10: Подожди.
9: Жду тебя.
10: То есть у тебя, Кристин, не возникло этой больной фантазии, что Лена останавливается на обочине и танцует с бубном?
12: Нет. Я даже об этом не думала.
9: Подожди, а где я пропустила бубен? Что-то я
10: говорю,
12: не в бубен.
9: А, в бубен.
10: Дать в бубен, я сейчас представил. Лена, ой, я.
11: Чтобы дорожное движение в Израиле улучшилось.
12: Так, я все-таки предлагаю немножечко какой-то вот, значит, как бы вот внести во весь это вот это все какую-то конструктивность. И я предлагаю сегодня поговорить о следующем. У меня на носу переезд.
9: Так.
12: Соответственно, я буду разбирать, собирать какие-то вещи и, соответственно, обнаружу все то, что я уже лет 10 не видела, а оно у меня есть, а оно мне не надо.
9: Ты знаешь что? Моя сестра сказала однажды очень мудрую вещь. Она говорит, я люблю переезд за то, что когда собираешься, выкидываешь 50%, и когда разбираешь уже на новом месте,
12: еще 50%,
9: еще 50% от этих 50, что вот осталось. И, вот... и получается самый вот цимис.
12: И теперь я хочу вот в этой теме разобраться вот досконально. Так. Поэтому предлагаю вместе с нашими радиоэкспертами, и вы, мои коллеги, тоже к этому присоединитесь, пожалуйста.
9: Спасибо.
12: Ну, пожалуйста. Короче, тема сегодняшнего эфира. Внимательно слушайте. Какие вещи нужно выбросить при первой же, ну вот, например, уборке либо сборе, да, переедем в другую квартиру, но мы упорно их не выбрасываем.
11: Потому что пригодятся в хозяйстве.
12: Вот.
9: А вдруг переезжать?
11: Да.
9: Понимаешь?
12: 054-20-70-800. Сегодня выкидываем все старое.
13: Мужики, сейчас задену за живое.
9: Ну, давай.
13: Трусы.
12: Кстати, у вас с этим, да, тоже какая-то странная история.
11: У меня отдельный пакет был. И там больше не трусы с дырками, а дырки с трусами. Но при этом, Андрей, выбрось их. Пригодятся.
12: У меня, кстати...
11: И я в какой-то момент сказал, я на дачу отвезу. Она говорит, какая дача ты в Израиле?
9: Чего ты кричишь? Не кричи.
12: Кстати, по поводу, значит, если ты вот говоришь про трусы, у меня такая история была с колготами.
9: Я, значит, тоже... С колготками?
12: Естественно.
11: Нет, с колготами.
9: Подожди секунду.
12: Нет, они уже колготы.
9: Какие колготы в Израиле?
12: Капроновые. Объяснюсь.
9: Ну.
12: Начёс. Значит, я их все... То есть я вот всякие вот эти ролики, значит, в интернете смотрю, как на них делать укладку.
9: Так.
12: И такая думаю, на сеточку, значит, одна укладочка, на капроновые чулочки другая укладочка. Так. И, короче, вот так вот у меня набрался целый пакет. Ни разу я... один раз я попробовала сделать эту укладку, у меня там что-то не получилось. И все сама себя обещаю. Ну, скоро. Но скоро я попробую еще раз. Ну, вот еще же куча разных видео я уже посмотрела, лайфхаков на всяких, на всю свою жизнь набралась. Колготки так лежат в этом пакете, укладки ни разу не было. Mm-hmm. Вот у меня история вот с этим.
9: Вдруг пригодятся.
12: Да.
13: Как-то раз я при переезде, когда выносил как раз вот эти дырки с трусами, выяснилось, что у меня полшкафа-то свободно.
9: Да ладно.
13: Да. Оказалось-то.
9: Ну.
13: Я тебе больше скажу, у меня жена чуть не померла от радости.
9: Это по поводу?
13: Что я их выбрасываю?
9: Выбрасываешь? С ума сойти. А как же дача? А как же ремонт, Андрей? А вдруг пригодится? Или, например, смотри, когда при переезде посуду...
13: Штукатуривать в стену?
9: Посуду перекладывать, чтобы
12: там
9: не газетками, а дырками с трусами. А чего нет?
12: Там же дырки,
9: Андрей,
12: не
9: полы.
13: У меня дома ни одной газетки, ну ладно.
9: Ты так несознательный элемент в нашей команде.
12: Короче, ждем сообщения от наших радиоэкспертов на наш WhatsApp 054-20-70-800. Какие вещи нужно выбросить при первой же уборке-переезде, но мы упорно их не выбрасываем. Здесь у нас подготовлены, значит, всякие статьи. Мы связались с психологами, которые нам все по полочкам разложили. Даже есть топ-10 вещей, которые нужно прям вот не задумываясь.
9: Вчера выбросить.
12: Да позавчера было лучше.
13: Если какой-то тяжелый случай с психиатром, мы тоже созвонились, поэтому ждем от вас сообщений 054-20-70-800. Звоним.
9: Какие вещи нужно выбросить при первой же уборке, но мы упорно их не выбрасываем? Ребят, пишите, давайте разбираться вместе.
13: Слушайте, а по-моему, у каждого дома есть какая-то коробка, которую не выбрасывают.
12: И там
13: маленькая...
12: всякие шнуры.
13: Шнуры, конечно.
9: И это мы сейчас
13: обсудим. И причем шнуры, которыми не пользуешься.
12: Я розетки, а зарядки так нашла. А чего они?

0: Прогрев шоу на первом.
1: Слушай, вот по следам твоего вот этого последнего спича Игорь написал: «Кристина, Андрей, Лена, привет. Моя главная боль — это огромные картонные коробки от бытовой техники. Телек уже 5 лет как отдал маме, а коробка от него занимает пол балкона, потому что вдруг переезжать будем. Мне 38 лет, а я все верю в эту магию коробок».
2: Вот по поводу коробок.
1: Котик, значит, Игорь у нас котик.
2: Смотрите, по поводу коробок.
3: Ну,
2: Марина
3: туда
2: пишет,
3: прыгать не будет при
2: переезде. И здесь главное...
1: Не факт.
2: И здесь нет никаких знаков препинания. Смотрите, значит, доброе утро. Коробочки, баночки, кульки, супер.
1: Слушай, ну вот они плюшки, это получается, да? То есть коробы... У меня тоже есть подружка, которая вот эти...

0: Теперь я их точно не выкину, мне квартиру красить.
1: Но Евгения я не могу не прочитать, потому что он написал по теме Андрея, по поводу трусов, всем позитивного дня. Отправил фотографию Виктория Секрет, и дальше такие же только рваные трусы с надписью «Секрет Виктора».
0: Mm-hmm. А потом Андрей, вот глядя на эти картинки, рассказал, как у него однажды все это дело порвалось, и что у него там где торчало. Я промолчу, все. А вот Борис написал, пишет...
1: Мы не до и после любви, Лена. Не та программа.
0: Смотрите, Борис пишет, в колготы, вот эти ваши, да, можно лук и чеснок складывать для сушки на даче. Дача с большой
2: Теперь,
0: буквы.
2: Получается, к этим колготам надо еще и дачу приобрести. Я поняла, причем в Израиле.
0: Это как, знаешь, ой, купила такие сережки, да, а теперь к этим сережкам нужна сумочка, эти самые сапожки и шубка.
2: Вы пока читали сообщение, я позвонила, значит, к эксперту по уборке, Мэри Кондо, ее так и называют. Что, значит, что вещи, она утверждает, должны приносить пользу или радость. В противном случае их нужно выбросить. В первую очередь, это относится к запискам и магнитам на холодильнике, то есть и фотографии, что ли. Потом, номер доставки пиццы удобнее хранить в телефоне, а не в коллекции магнитов.
0: Это правильно.
2: Едва ли можно назвать ценной. К тому же, тысячи мелочей в холодильнике создают ощущение беспорядка. И здесь я с ней соглашаюсь.
0: Тысячи мелочей в холодильнике? Это вот сейчас вы о чем? Это десяток яиц? Это мелочи в холодильнике?
1: Не-не-не, всякий... половинка лука.
2: Вот, да.
1: Вот эти обереги.
2: Да,
1: холодильные обереги.
2: Да.
1: Соевый соус, который уже убейте, вылейте меня в раковину.
2: Или вот эти всякие магниты, записки и так далее, когда ты уже не помнишь, какого цвета у тебя холодильник.
0: Ну это бывает. Ребят, пишите, пожалуйста, какие вещи нужно выбросить при первой же уборке, а лучше вчера или позавчера, но мы упорно их не выбрасываем. Номер нашего WhatsApp работает исправно, 054-20-70-800. Ну а прогрев шоу вернется к вам в следующем часе. Кристина Кипнис,
2: Андрей Ежов
1: и Лен Семенова, друзья.
0: Оставайтесь!

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: И вкус, и цвет, и аромат не описать словами. Тамбовский волк должны попробовать вы сами. Кто в семечках однажды понял толк, те выбирают лишь одни. Тамбовский волк.
4: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
5: Только в Центркар. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
6: Центркар Азур.
5: Дерех Ашива 9.
2: Максана и Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
7: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
8: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
9: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
1: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: ВОЗ ввела режим ЧС в Африке из-за вспышки лихорадки Эбола. Подробнее через несколько секунд. В 8 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола, вызванной вирусом Бундибугио в Демократической Республике Конго и Уганде, чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. По данным ВОЗ, на вчерашний день в конголезской провинции Итури зарегистрированы 8 лабораторно подтвержденных случаев, 246 подозрительных случаев и 80 предполагаемых смертей. Подтвержденные случаи также выявлены в Кампале и Киншасе у людей, прибывших из Итури. ВОЗ подчеркнули, что вспышка пока не соответствует критериям чрезвычайной ситуации пандемического характера, однако риск дальнейшего распространения в соседние страны оценивается как высокий. Организация рекомендует изоляцию подтвержденных больных, наблюдение за контактами, ограничения на поездки для контактировавших, но не призывает к полному закрытию границ. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта с надписью «Перед бурей было затишье». Публикация появилась после сообщений о возможном скором возобновлении военного конфликта между США и Ираном. На изображении Трамп показан вместе с адмиралом военно-морских сил США. За ними изображено штормовое море и несколько военных кораблей, среди которых судно под флагом Исламской Республики Иран. Над сценой размещена указанная фраза. Сообщение вызвало активное обсуждение в политических кругах и среди пользователей соцсетей. Публикацию с ростом напряженности между Вашингтоном и Тегераном и возможной эскалацией ситуации. Сам Дональд Трамп не дал пояснений к изображению и не сопровождал пост дополнительными комментариями. Сегодня утром в Тель-Авиве на улице Аминадав грузовик сбил мужчину в возрасте примерно 45 лет, ехавшего на велосипеде. Пострадавший, который получил тяжелые травмы, в критическом состоянии был доставлен в больницу Ихилов. Полиция выясняет обстоятельства ДТП. Минувшей ночью Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о гибели 3 человек и как минимум 4 раненых. По данным Воробьева, в деревне Манюхина городского округа Мытищи погибли 2 мужчин в возрасте 53 и 41 года. Они находились на улице рядом с частным домом. В микрорайоне Старбеево в Химках в результате попадания беспилотника в частный дом погибла женщина. Еще 1 человек, по данным Воробьева, может находиться под завалами. В нескольких муниципалитетах муниципалитетах зафиксированы повреждения частных домов и инфраструктурных объектов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате ночью десятков беспилотников, летевших на Москву. На местах падения обломков работали экстренные службы. Информация уточняется. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха значительно повысится и будет выше среднесезонной. Жарко, переменная облачность, преимущественно южный ветер. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Ашкелоне, в Аждоте 35, на Голландских высотах 32, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 36, в Эйлате, на побережье Мертвого моря 37. Температура воды около побережья Средиземного моря 22 градуса, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
8: Прогрев шоу на первом.

0: Продолжаем наш эфир. 8 часов 7 минут утра. 17 мая 26 года. Это «Прогрев шоу» на Первом. С Леной Семеновой.
1: С Кристиной Кипнис.
2: И Андреем Ежовым.
0: Когда уже мы сможем воспользоваться тем самым сервизом, который нам нафиг не нужен?
1: Но он дорог как память.
0: Как память чего? Неприкосновенности?
1: Нет, это, например, это был бабушкин сервиз. Вот и все такое.
0: Который она тоже не трогала.
1: Ну почему? А, типа по особым случаям. Да, мне кажется, что вот такими сервизами нужно пользоваться каждый день. Если, конечно, они тебе нравятся в плане дизайна и все такое прочее.
0: Я действительно, вот как человек, воспитанный вот этими бессервизниками.
1: Так.
0: Когда нельзя их брать, они просто стоят. Я говорю, ну, во-первых, мы не музей. А во-вторых, я принципиально теперь буду покупать максимально утилитарную, простую утварь.
1: Утварь, это все понятно, но это же будут не пластиковые стаканчики красивые.
0: Нет,
1: хотя
0: это
1: их
0: будет,
2: кстати, сейчас выбор такой у них классный.
0: Стеклянные стаканы.
2: Ребята, нам написала мамуля.
1: Так. Ну.
2: Вот как хотите, так и понимаете. Значит, про выбрасывание вещей. У меня, как и у всех, постоянно появляются носки без пары после стирки. Так вот, я их собираю, а потом использую как наполнитель в маленькие подушки для дивана.
1: Серьезно?
2: Очень удобно, утверждает мамуля, и мягенькие подушечки получаются.
1: Обалдеть.
2: И не пришлось ничего выбрасывать. Тем более, что они всегда, всегда появляются, и появляются эти носки без пары.
1: Так, даем номер телефона мамули прямо в прямой эфир, пускай люди.
2: Это чтобы она у всех собрала эти беспарные носки?
1: Да, да, да.
0: Антон, который безмерно подкатывает к Лене Семеновой, пишет.
2: Влюблен, я бы сказала.
0: Влюблен. Добрый день, прогрев. Опять добрый день.
1: Добрый.
0: Я выбросил аудиоколонку. 3 года соседи слушали первое радио.
1: Так.
0: А вчера приобрел часики, а старые не выбрасываю. Пусть будут про запас. Ну, часы — это нормально, когда ты не выбрасываешь. Если они ходят, выглядят нормально, и вы о них заботитесь, часы — это хорошо. Это можно иметь как коллекцию собирать. Это не выглядит кринжово, как, допустим, у вас 1500 банок, и вы готовы сгрызть каждого, потому что в одной гвоздики лежат, в другой какие-то заклепочки, в третьей еще что-то, в четвертой замаринованы огурцы, хотя банка из-под помидоров какого-то черта, и так далее. У тебя куча банок со всякой фигней.
2: Вот, знаете, в каждой компании есть человек, который, вот, значит, очевидные вещи говорит, причем с таким умным лицом, и еще, знаешь, прям немножко даже давит на тебя своими вот этими вот
1: это
2: советами.
1: Это ты сейчас про
0: Ежова? Практически.
2: Есть Ежов, но только в женском обличии, и зовут ее Наталья.
1: Так.
0: Значит, в смысле, мама моя?
2: Пишет она: «Доброе утро. Нужно каждую неделю наводить порядок и начинать со шкафов, и тогда всегда будет порядок».
0: Это
1: она,
0: моя мама
1: прочим,
0: написала?
1: Она, между прочим, права.
2: За, вот так посмотри.
1: Да, она права.
2: А как же вот это? А пригодится?
1: Ну, слушай,
2: а нужно? А жалко? А какие воспоминания? А это от моей бабушки еще?
1: Смотри, вот Вера пишет в поддержку вот этого всего и пишет: «Девчонки и мальчишки, привет. Мой личный филиал Плюшкина — это любимые джинсы на 2 размера меньше. С девизом: «Но я же точно к лету похудею». Лежат эти джинсы в шкафу уже 5-6 лет, занимают 2 полки, я их молча ненавижу, но рука выбросить не поднимается». Да.
0: Скоп пишет: «Вас послушал и вспомнил анекдот. Две девушки беседуют. Одна: ты не выходи замуж за рукастого спеца, потому что нового ничего не дождешься. Этот гад все починит».
1: Ну, кстати говоря, это вот, да, это есть такое дело. Но лично вот мое отношение к такому делу, то есть вот этим вот всеми ремонтами и вот это вот все, должны заниматься специально обученные люди. Вот и все.
2: Угу. Коты.
0: Под осуждение бабушек-дедушек, которые: «Вот мы в свое время все своими руками делали, а сейчас это легко может сделать за небольшую денежку человек».
2: Есть...
0: Скоп, сейчас скоп я дочитаю. «Да и я такой и дома, и на работе. Многие вещи могу спасти».
1: Так. Спасти, окей.
0: Спасти. А вот стоит выбросить какие-то старые детали и блоки, а вот что? Хочешь сделать опытный образец или что-то отремонтировать, а нечем, иди-ка жаль.
2: То есть
0: жаль.
2: Они тут,
0: короче,
2: же нужны будут.
0: Да, тут же нужны. Закон подлости называется.
2: Мэри Кондо, помните, про которую я читала, специалист по уборкам, она, значит, продолжает раздавать нам советы. И вот говорит: следующее, что должно пойти на Вингенштейн, это старая косметика и лекарства.
1: Да.
2: Увы, но косметика, продолжает она, быстро, значит, приходит в негодность. Срок годности туши для ресниц — это все как бы очень быстро из себя изживает, то есть максимум 1/2 года. А, так что хранить ее на все всякий случай бесполезно. Ясно, Андрюш?
3: У меня жена ничего не хранит.
2: То же самое, подожди, то же самое относится и к лекарствам. Если не использовать таблетки до окончания срока годности, они могут стать опасными для организма, особенно антибиотики.
1: Ну, это все, да, это все понятно. Но вот если возвращаться к косметике, моя тут тезка Елена написала: «Ребята, привет, моя боль – это тени для век самых безумных цветов. Кислотно-зеленый, ярко-синий. Купила на один раз для тематической вечеринки. Больше никогда не накрашусь, я это знаю. Но они же стоят на видном месте».
2: И они красивые.
1: И они красивенькие, да.
0: Далее нам пишет номер 6538, это Миша. Миша написал: «Доброе утро, вы забыли то, что чуваки раньше использовали для сушки чеснока и лука».
2: Опять колготы?
4: Слушайте, я сейчас вспомнил, как я в свое время, будучи ребенком, уже был Плюшкиным.
1: Так.
4: Я не выкидывал использованные вот эти вот упаковочки, коробочки, которые ты вешал себе на веревочке, на грудь с чесноком, чтобы не болеть. И у меня они вот так вот лежали по всему этому...
2: Каждому норяду своя коробочка.
4: Подоконнику, по всему подоконнику.
1: Я, между прочим, я помню эту историю еще когда у меня сын был маленький. Тогда вот киндер-сюрпризы продавались, да, вот в этих вот коробочках. То есть их, причем в садике...
0: Я теперь Свету буду так называть.
1: Нам в садике все время говорили о том, что вот берете вот эти штуки, делаете там дырочки со всех сторон, туда, значит, начищаете вот чеснок и на веревочку подсаживаете, подвязываете, и чтобы ребенок все это делал, носил, это вот, ну, это реально спасало, когда вот была какая-то там инфекция,
2: не знаю, как насчет
1: простуда и все такое.
2: Чеснока и детей, детей у меня нет, а вот коты у меня были всю свою жизнь. Я хочу сказать, что, например, из этих вот коробочек из киндера, такие игрушки классные получаются для котов, а если туда еще какие-нибудь там, типа, пуговички положить, чтобы она...
1: Пуговички? Кошачью мятку туда положить, вот тогда точно твой котик не выпустит его из лапок.
2: Наркоман. Ты знаешь, вот, да, кот-наркоман и горе в семье, поэтому нет.
0: Дальше нам пишут, пишет Бориска: «А я стараюсь не выбрасывать старые вещи, а отдать нуждающимся». Слушайте, ну
1: это
0: некоторые...
1: Очень круто.
0: Это с одной стороны круто, а с другой стороны некоторые вещи... А вот те же банки... Зачем отдавать нуждающимся? Кому они
2: нужны? И зачем, да, вот этой вот бабулечке моя мини-юбка?
0: Вот именно.
2: По поводу, значит...
0: Каблы для пилона, потому что вдруг тебе в 40 лет захотелось заняться пилоном.
2: А теперь переходим к ненужной одежде и обуви. Опять же, от, значит, нашего эксперта советы. У одежды и обуви тоже есть свой срок годности. Если вы чувствуете, что старая вещь села, потеряла форму или выцвела, старайтесь с ней безжалостно распрощаться. Особенно это относится к тем вещам, которые вы почти не носите. Места в шкафу они занимают много, а вот толку от них мало. Лучше сделать доброе дело и передать такие вещи в благотворительные магазины. Пожалуйста, эксперт посоветовал.
1: Вот смотрите, Алина написала: «Доброе утро, Первое радио. Я та, у кого в ванной на полочке стоит целая батарея из 30 баночек, где дорогого крема или маски осталось ровно вот на донышке, и пользоваться уже неудобно. И выпросить такую роскошь очень жалко».
2: У меня есть история из моего личного опыта. Я, значит, складировала вот эти вот красивые пакеты. Ну, типа, подарок я кому-нибудь сделаю, а у меня не надо будет тратить деньги, я туда все положу. В итоге я недавно психанула, выкинула все и пошла на день рождения, поняла, что мне не в чем дарить подарок.
0: У меня знакомый Саша только что мне в личку написал, что пакет с пакетами. А я думаю, нет, Саш, я не согласен, потому что пакет с пакетами я использую регулярно. И у меня даже они иногда заканчиваются.
1: У меня, кстати говоря, тоже. У меня в шуфлядке на кухне лежат вот пакеты. То есть у меня шуфлядка, если можно так сказать, с пакетами. И у меня эти пакеты закончились. Ребята, надо срочно идти в магазин.
2: Вот, у меня был такой случай. Они закончились. Я была в диком ужасе.
1: Семен написал: «Первое радио, привет. Мой личный хит – это легендарный пакет с пакетами, причем на дне которого лежит огромный смотанный узел из черных проводов от старых Nokia и Siemens'ов. Я понятия не имею, что они сейчас смогут зарядить, но выкинуть не могу».
0: Как почему? Вам? Типа как память или что? Ну, ностальгия?
1: А вдруг понадобится?
0: Понадобится для чего?
1: Ну, не знаю.
2: Повесится как минимум.
0: Прилетят инопланетяне и скажут: мы забираем все современные технологии, пользуйтесь Nokia.
1: А чё нет?
0: Что-то какая-то, по-моему, разводняк.
2: А вот тут непонятно.
1: Ребят, пишите на наш WhatsApp 054-20-70-800. Давайте разбираться, какие вещи нужно выбросить при первой же уборке еще вчера, но мы упорно их не выбрасываем.
5: Нижний мели, это будет нетрудно.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Только под знаком качества Original вы откроете тот самый нежнейший вкус настоящего Чокопай Орион. Орион Чокопай. Всем Чокопаем Чокопай.
4: Орион Чокопай.
5: Коллекция Франциска I в Лувре. Опера «Турандот» в Ла-Скала или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет RedMax TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186.
6: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
7: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
2: Только в Максана и Кошмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
8: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
6: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
9: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

Итак, 8 часов 27 минут. Это значит, что настало время. Настало то самое время, чтобы объявить игру, друзья. Что там у нас? 075-28-91. Вот, что-то со зрением у меня стало. 075-28-91. Это номер телефона нашего прямого эфира, куда вы должны обязательно позвонить, чтобы принять участие в игре. Нам нужно два участника, которые позвонят на номер телефона прямого эфира 075-28-91 и примут участие в игре и поборются за звание победителя и получат приз. 075-28-91. Два участника нам надо. Звони, осталось меньше 2 минут.

0: Нужен еще один участник. Остается буквально несколько секундочек для того, чтобы вы позвонили на номер 07-52891. Друзья, друзья, друзья, ждем вас.
1: Прогрев шоу на первом.
2: Четыре черненьки, черненьки, черченка, четыре черные, черненьки, черненьки.
1: Бубнолинг – это игра, где язык заплетается, а настроение расплетается.
0: Цирк никуда не уезжал, клоуны, соответственно, остались тоже на местах.
3: Ты сорвал просто с языка. Я думаю, сейчас начнется, что это было. Вот это он сам или это ты его подтолкнул?
0: Нет, это палец случайно.
3: Я прямо испугалась, думаю, бабайка здесь какой-то живет.
0: Вырвал с языка, поэтому, ребят, теперь разговариваем вот так.
3: Да, ребята, дорогие, мы сегодня, у нас все обалденный приз, билет на концертную программу или, ну, встречу с историком моды Александром Васильевым, да, тем самым легендарным ведущим модного приговора. Так что, ребят, звоните 07-52-8-1-8.
0: 07-52-8-9-1
4: Мы тоже сегодня играть хотим.
3: Это мы перед бубнолингом так вот это. Ой, все, у меня.
4: Короче, язык-то у нас заплетается и в то же время расплетается. Ждем, значит, двух людей, которые активны, раз. Не боятся себя проявить, два. Хотят в честном бою выиграть потрясающий билет, то вам нужно позвонить 07-52-8-9-1.
3: И я сюда еще один пунктик добавлю. Вот сюда тем, кто способен поржать над собой. Потому что иногда вот эти слова, которые мы будем загадывать, они будут вот вообще ни разу не понятны.
4: Во-первых, смотрите, у вас будет выбор, с кем из троих нас вы хотите играть. По-моему, это уже, то есть вы выбираете, не мы выбираем, а вы выбираете. Это, по-моему, вообще шикарно.
3: Так.
4: Соответственно, мы вам будем произносить определенные слова. Ваша же задача их понять и повторить. В точности.
0: Поэтому ждем ваших звонков на номер телефона прямого эфира 07-52-891 для того, чтобы побороться за главный приз.
4: Если ты сейчас не наберешь этот номер телефона, не выйдешь в прямой эфир, мы с тобой больше разговаривать не будем.
0: И включаем музыку.
3: Угроза. Какие угрозы посыпались-то? А
4: да потому что, да сколько можно, да как это вообще возможно? Так нужно уговаривать.
0: Первый участник есть. Ждем второго. Первый участник, доброе утро.
5: Доброе утро, веселая компания.
0: Здрасте, здрасте, как
3: вас зовут?
4: Долго вы нас набирали?
5: Михаил.
0: Михаил.
4: Миша, да? Чем вы были заняты, что так долго набирали такой номер телефона 07-52-891?
5: Работал.
3: Ладно, а сейчас будет немножко разгруз. Вот, и порция хорошего настроения, чтобы день прошел вообще на ура. И нам еще нужен, дорогие друзья, нам нужен соперник Михаил.
4: Для Михаила, да. Потому что он не будет бороться с самим собой.
0: Предварительно давайте Михаил определит, в какую же команду он войдет.
3: Миша, с кем играть будете?
5: Я буду играть с товарищем Тяжелым.
0: Товарищ
3: Ежов, мы тебе даем вот
0: мне
3: эту
0: дают
3: штуку,
0: вот такую загогулину, как говорил классик,
4: которая порвет ему рот.
0: Это было лишнее, ну ладно.
4: Да нормально.
0: 07-52-891, ждем следующего человека. Давайте предварительно, чтобы вы настроились на нужный лад.
4: А вот поговори теперь с Мишей,
0: да,
4: потренируйтесь.
0: Потренируемся. Михаил, вы готовы? Тренируемся на трех...
3: Нет, подождите, так нечестно.
4: Не, мы не слова, ты просто поговори,
0: да.
4: Просто пообщайся.
6: Михаил, вы меня понимаете?
5: Ничего не понял.
6: Ничего.
4: И
6: прекрасно.
3: Вот это слово, я думаю, вы поняли, да, Миша?
6: Так, ну что, дорогие друзья.
3: 07-52-8-9-1. Нам нужен еще один участник в пару к Михаилу. Вот. Но в любом случае, если таковой не нарисуется, я думаю, что Михаил автоматически станет.
0: Конечно.
3: Мы автоматически засчитаем ему победу.
0: Давайте, все равно мы сыграем.
3: Да,
0: все равно
3: сыграем,
0: мы загадаем,
3: конечно,
0: ему слова. Он должен будет угадывать. Ну что, раз никто не пишет, значит, давайте так сделаем. Может быть, девочки, мы все по очереди будем по одному слову ему говорить.
4: Давай.
3: Да,
4: давай. Прекрасное предложение.
3: Миша,
4: так, Миша,
3: вам
4: как говорится, по
0: кругу вас. Рега-корега.
3: Ну,
0: так,
3: есть?
0: Так, ждем. Итак, дорогие друзья, уважаемые любители футбола, есть. У нас второй участник. Как вас зовут?
3: Доброе утро.
7: Здравствуйте, Евгений!
3: Ой-ой-ой-ой-ой-ой!
0: Вы только что снесли пол здания! Здравствуйте!
7: Ой, простите!
0: Простите, все нормально!
4: Теперь вы будете скидывать.
7: Я не очень хотел!
4: Вы теперь будете скидываться мне на аппарат для слуха.
7: Не дай боже, не дай боже! Откуда такой молодой, красивый? Проблемы с ушами.
4: А мы что, с вами знакомы, что ли?
7: Нет, мы можем.
3: Кто, так, как вас зовут еще раз?
7: Евгений.
0: Евгений. Записываем.
4: Евгений и Михаил. Мужская
0: спасибо.
4: Компания.
0: Да, спасибо.
4: В полку прибыло, как говорится.
3: Так, Женя, вы с кем будете играть?
7: Давайте с Еленой.
3: С Еленой. Прекрасно. Окей.
0: А Кристину сегодня проносит прям. Так, что бы это ни значило. Поехали.
3: Так, Андрей.
0: Ladies first.
3: Нет, ничего подобного.
4: Не-не-не, Миша позвонил первый.
0: Мы так долго ждали Лену.
4: Нет, Миша позвонил первый, он долго ждал.
3: Женя, мы с вами молчим, пускай Миша с Андреем расхлебывают.
0: Миша, вы готовы? Скажите мне, пожалуйста, ради бога. Ну вот,
4: запал-то у Миши упал.
0: Да, запал упал.
7: Нет.
0: Давайте. 3, 2, 1... Поехали. Противопереосвидетельствование. Почти. Противопереосвидетельствование.
7: Противо чего-то свидетельствовать.
6: Ну, давайте засчитаем.
3: Давай за половину.
6: Самоорганизовывающийся. Кстати, да, да.
3: Полтора.
6: Взаимопереподчиняемость.
3: Чего?
7: Взаимозаменяемость.
3: Нет.
6: Почти. Взаимопереподчиняемость.
7: Взаимоневменяемость.
4: Да, да, да, да, все верно.
3: Ладно,
0: идем дальше.
3: Полбала засчитаем.
4: Получается уже целый
6: балл. Где институционализация?
3: Ну.
6: Где институционализация?
4: Мишу, по-моему, на работу позвали.
7: Дезориентация.
3: Нет.
6: И последнего. Дезинституционализация.
4: Так, теперь давайте, Евгений.
0: Ну, смотрите, два по полбалла.
3: Два по
0: полбалла
3: и балл есть. То есть два балла у вас есть.
0: Два балла.
3: Женя, мы должны, Женя, с вами...
0: Мы получили по баллу, а теперь ждем Евгения.
7: Мы Евгений плачет уже, я не могу.
4: Вам больно, Евгений?
3: Нет, ему смешно. Женя, подождите, Женя, у вас еще все впереди. Ну что, поехали, готовы?
4: Как минимум молодость.
0: Вы готовы?
3: Поехали.
7: Конечно, да, капитан?
0: Поехали.
3: Электрофизиологический.
7: Какой-то там физиологический, да?
4: Ну что непонятно-то?
3: Ну, полбалла есть. Какой-то физиологический.
4: Давай тогда дальше.
3: Электрофизиологический. Смотрите дальше. Хахнофизиологический.
4: По-моему, все четко.
3: Технофизиологический.
4: Это просто воздух у Лены выходит.
0: А Женя чисто для настроения к нам присоединился.
7: Дальше.
3: Так, дальше, ха-ха. Противоестественность.
7: Противоестественность.
4: Молодец.
3: Да, полтора.
6: Yeah.
3: Дальше. Безответственность.
7: Безответственность.
3: Нет, слушайте лучше. Безответственность.
7: Ну какая-то ответственность.
4: Какая-то, да.
0: Так, время.
4: Нас... давай еще раз прочитай слово.
0: Последний, да, попытка.
3: Безответственность.
7: Гиперответственность.
4: Молодец.
0: Yeah.
3: Итого 2,5.
4: Да, что делать-то будем?
3: Не, ну что, там
0: у тебя два.
4: А, тогда Женя выиграл. А он звонить не хотел.
3: Да.
4: Смотрите на него.
7: Я не хотел, я не мог дозвониться к вам.
4: Ну, рассказывайте, рассказывайте эти байки.
7: А что делать?
4: Линия была свободная.
0: Евгений, заметьте, как пахнет. Ложь.
7: Я извиняюсь, поговорить. Ну как же что?
4: Подождите. А поговорите вы с продюсером, который передаст вам билеты.
7: Хорошего дня, дорогие друзья.
0: И вам всем хорошего дня. Спасибо большое.
3: Ребят, напомню, что Евгений сегодня получает билет на концертную программу или встречу с историком моды Александром Васильевым. Есть на самом деле, друзья, встречи, которых ждешь не просто ради информации, а вот ради вот того особого состояния души. Многие ждали этого визита еще в марте. И вот теперь, несмотря на все переносы, эта встреча все-таки состоится. Парень этот едет в Израиль с 18 по 20 июня на лучших площадках страны. Человек-энциклопедия. Легендарный историк моды и искусствовед Александр Васильев.
6: Молодец!
4: Васильев — это не просто про платья и подиумы. Это 160 театральных постановок по всему миру. Десятки книг и одна из крупнейших частных коллекций костюмов на планете. Но главное — это его умение говорить о сложном невероятно легко.
3: Его программа называется «Красота в изгнании». Это не про политические лозунги. Это о том, как мода становится языком выживания, а красота и стиль помогают сохранять достоинство, даже если в жизни случается полный кавардак. Встреча с Александром Васильевым — это вечер для тех, кто ценит искреннее и живое общение.
4: Программу «Красота в изгнании» можно увидеть с 18, 19 и 20 июня. И вот в каких городах? Тель-Авив, Ришон-ле-Цион, Хайфа, Нетания и Ашдод.
3: Ребята, не пропустите это событие. Билеты уже в кассе «Браво» по номеру звездочка 3221. И еще раз, звездочка 3221.
2: Четыре черненьких чуваньких черчонка, четыре черные черненьких черчон.
1: Буб Ноллинг – это игра, где язык заплетается, а настроение расплетается.

0: наука.
1: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Только в Center Car. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Center Car Azur. 03-558-5458.
6: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
7: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук». В вашем городе правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон Лицон, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на «Шоумен» COIL.
8: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
9: Реклама.
0: Первое радио всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Мы продолжаем, дорогие друзья, обсуждать тему вещей, которые надо бы выбросить при первой же уборке еще вчера, но мы почему-то их не выбрасываем. Вот Олег написал: «Утренний привет, Святая Троица». Мой личный грех – это старые пластиковые карточки, скидочные карты магазинов, которые закрылись еще в прошлом столетии, неработающие симки, старые проездные, кошелек уже толщиной с кулак, а толку ноль.
2: Вот в эту же копилочку счастливчик нам пишет сообщение: «Что вы знаете за плюшки? Если помните, то были такие штуки, как аудиокассеты и лазерные диски для видика. Уже и видиков-то дома нет, и некуда все вот это вот, значит, совать, чтобы кассеты послушать. Но вот коллекцию ненудностей. Рука не поднимается выкинуть».
1: Нормально. А вот от Дениса пришло сообщение: «Ребята, утренний привет вам. Я уже 3 года бережно храню толстенную инструкцию от микроволновки на немецком языке. При том, что саму микроволновку я давно

0: Пишет, а как вам бесконечная коллекция отдельных тапочек и маленьких тюбиков с шампунями, которые мы везем из отпусков? У меня дома в шкафу уже у самого открывать можно трехзвездочный отель. Хорошего вам эфира. А выкинуть-то, да, действительно, рука не поднимается.
1: Надо, вот есть же шоурум, да, вот где одежду вот продают или там секонд-хенд и так далее. Вот надо вот из этих тюбиков сделать вот такой вот продажный отдел, где вот можно все это распродавать за полцены.
2: Но в шоурумах, в отличие от секондов, там все-таки бренды.
1: Это да.
0: Яна написала: ребята, здравствуйте. Настоящий феномен – это старые растянутые футболки с пятнами, которые переводятся в статус домашней одежды. В них уже стыдно показаться даже собственному коту, но мы упорно храним их с мыслью, что для ремонта пригодится. Какого ремонта? Когда? В следующей жизни, что ли? Вот такие вот у нас, да.
2: Леха, спасибо, что прислал сообщение нам, целое стихотворение. Леха, твоя приколеха заценена, нам очень понравилось. Прочитать мы ее, к сожалению, не успеем, потому что сейчас 8 часов 54 минуты утра, и наш эфир неминуемо подошел к концу.
1: Да, мы как бы завершаем свое вот это вот вещание, но Первое радио не прекращает свою работу, и в 9.00 Павел Мургулян просто будет читать, значит, заголовки всех свежих газет, обо всем поговорит, и это колесо обозрения с 9 до 10 утра. Простите.
0: Ну, а в 16.15 в программе «Снова Вергунова» на Первом начнется настоящий разбор полетов. Наши незаведные Гарпия и Горгона, они же Света Карабут и Катя Вергунова, разнести готовы в пух и прах все итоги Евровидения 2026. Кто покорил сердца зрителей и слушателей? Кто промахнулся мимо нот? А кто устроил главный скандал сезона? Поверьте, эти дамы пощады не знают, поэтому будет максимально остро и горячо. Включайте Первое радио сегодня в 16.15. Такое пропускать, мне кажется, противопоказано.
1: Ну и, конечно же, заглядывайте на YouTube-канал Первого радио. Там все самое актуальное, темы, которые волнуют, мнение экспертов, политика и немного легкого настроения. Также вы можете там оставить свои комментарии, потому что каждое слово очень важно для нас.
2: Молодец. Лена Семенова.
0: Кристина Кивнис.
1: Андрей Ежов.
2: Спасибо.
0: До завтра,
2: хорошей недели.
0: Пока.

0: Прогрев-шоу на первом.
1: Я за кофе.
2: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
3: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Невероятно! Две автомойки CityWash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день.

0: день. Всего за 99 шекелей в месяц.
1: Дешевле только под дождем. Запись на сайте CityWash.co.il.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
5: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
7: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
8: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен Сиоу.ил».
9: «Аги Групп» приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. «Аги Групп». Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
10: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: На Эйфелевой башне задержаны активисты с палестинским флагом. Подробнее через несколько секунд. Девять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Французские власти задержали 6 человек по подозрению в незаконном вывешивании палестинского флага на Эйфелевой башне в Париже. По данным полиции, акция была проведена без разрешения администрации памятника. Ответственность за инцидент взяла на себя экологическая группа «Восстание против вымирания», заявив, что активисты подняли крупный флаг на первом уровне башни. Организации утверждают, что таким образом было направлено послание поддержки палестинцам, а также звучали обвинения в адрес Израиля в массовых убийствах в секторе Газа и экологических преступлениях, включая уничтожение оливковых деревьев. Акция была приурочена к дню Накбы, дате, связанной с событиями 1948 года и переселением палестинцев в период создания государства Израиль. Ранее Эйфелева башня уже становилась площадкой для символических политических акций. В сентябре на нее проецировались флаги Израиля и Палестины, а также изображение голубя и оливковой ветви в контексте обсуждения международного признания палестинского государства. В октябре 23-го, после нападения Хамаса на Израиль и начала войны в Газе, башню высвечивали цветами израильского флага. По информации правоохранительных органов, задержанные находятся под следствием, обстоятельства организации акции уточняются. Десятки тысяч человек приняли участие в прошедшей в Лондоне манифестации против миграции и исламизации, организованной ультраправым активистом Томми Робинсоном. Одновременно в британской столице состоялась антиизраильская демонстрация, приуроченная также к дню Накба, годовщине создания государства Израиль, которую палестинцы считают своей национальной катастрофой. Для обеспечения порядка было задействовано 4000 полицейских. Чтобы не допустить пересечения манифестации, были созданы стерильные зоны. Были задействованы служебные собаки, конная полиция, беспилотники, впервые средства для распознания лиц. Организаторов предупредили об уголовной ответственности за нарушение закона о пропаганде ненависти. Полиция сообщила, что порядок в целом сохранялся, однако 43 человека были задержаны. Марш правых сил проходил под лозунгом «Объединим королевство». Тем временем, как сообщает британское издание Daily Mail, премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовит упорядоченный план ухода в отставку. Параллельно с этим бывший министр здравоохранения Уэс Стритинг официально заявил о претензиях на лидерство в партии, назвав Brexit катастрофической ошибкой и призвав вернуть страну в Евросоюз. На мероприятии аналитического центра Progress Стритинг заявил: «Наибольшие экономические возможности у нас под боком. Нам нужны новые особые отношения с Евросоюзом, потому что будущее Британии в Европе». По данным издания «Маркер», антимонопольное управление Израиля проверяет обстоятельства повышения цен крупными продовольственными компаниями. По сведениям издания, регулятор обратил внимание на то, что несколько поставщиков и производителей объявили о подорожании товаров один за другим, что может указывать на параллельное поведение на рынке. На данном этапе речь идет о проверке, а не о расследовании и не о предъявлении претензий конкретным компаниям, отмечается в публикации. В последние месяцы израильские потребители столкнулись с новой волной подорожаний продуктов питания и товаров повседневного спроса. Антимонопольное управление изучает, были ли решения компаний самостоятельными или рынок двигался синхронно под влиянием ограниченной конкуренции. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха значительно повысится, будет выше среднесезонной. Жарко, переменная облачность, преимущественно южный ветер. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Ашкелоне в Аш-Дуде 35, на Голландских высотах 32, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 36, в Эйлате, на побережье Мертвого моря 37. Температура воды около побережья Средиземного моря 22 градуса, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Далее на первом — колесо обозрения.
13: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начало новой недели, вторая половина мая, сегодня 17 число, воскресенье Йом Ришон, первое радио 89.1 FM начинает свою радийную неделю. Идем по расписанию, третий час эфира, четыре раза в неделю с воскресенья по среду включительно, или я бы даже сказал включательно. Программа «Колесо обозрения», в которой мы знакомимся с содержанием сегодняшней израильской ивритоязычной печатной прессы, которая, в свою очередь, знакомит нас с событиями конца недели. Напомню, что газеты выходили к своим читателям, подписчикам последний раз в пятницу утром. В пятницу, субботу отдыхали, ну, относительно отдыхали. Скажем так, читатели газет отдыхали от газет или читали толстые приложения, которые выходят в пятницу, а сотрудники и сотрудницы редакции готовились к тому, чтобы в воскресенье заполнить все полосы газет, чтобы нам с вами было что почитать и о чем поговорить. То есть я всегда обращаю на это внимание, что что бы там ни было, в пятницу, субботу, в 12 часов ночи, в субботу на воскресенье газеты должны быть отправлены в типографию, на печать, и потом их должны развозить по всем точкам, по подписчикам раздачи, если это бесплатные газеты и так далее. Исраэль Айом Аарец идет охранот вместе с нами. Они сегодня в стандартном формате. Спорт, приложение к газете идет охранот, который сейчас выходит минимум два раза в неделю, в воскресенье и в четверг, приложение «Спорт». «The Marker» и «Галерея» — это ежедневные приложения газеты «Аарец», экономическое, соответственно, и по вопросам культуры. И сегодня газета «Исраэль Айом» вышла со специальным приложением. Газеты, скажем так, отдают долг тому, что не совсем было возможно сделать в Международный женский день 8 марта, и вот в числа вокруг него различные женские мероприятия, мы были ограничены, нельзя было собираться, как вы знаете. И вот сегодня газета навстречу Дню женщины, такому своеобразному, выпускает приложение «Нашим Айом». То есть «Женщины сегодня», ну, «Айом» это перекликается с названием газеты. И это такой целый журнал, который вышел сегодня приложением к основной части газеты «Исраэль Айом», и он рассказывает о достижениях женщин в различных областях жизни нашей страны. Здесь 36 полос, и от женщин в военной форме до врачей, сотрудников промышленных предприятий, до председателя совета директоров музея АНУ, это Ирина Невзлин, интервью с ними, рассказ об их работе, вот женщина на стройке в каске, женщина, представитель одной из больниц, Йосефталь, это в Эйлате, принципиальная больница, потому что это такая на большом расстоянии от ближайшей больницы Сорока в Бер-Шеве. Йосефталь обслуживает весь прилегающий к Эйлату район, пустыни и так далее. А там все время что-то происходит, там и туристы и так далее. В общем, вот такое приложение сегодня «Нашим Айом» к газете «Исраэль Айом». Вот, мы остаемся с главными частями газеты. И так как нету приложений, нету сообщений, которые можно считать срочными, с которых надо начать. Хотя на ту тему, которую я хочу поговорить сегодня в начале, посвящена главная часть газеты идет «Ахронот». «Кохав Мишель», так называется газета. Но я вам всегда говорил, что, по моему мнению, сотрудники издательства «Идет Ахронот», они самые креативные по заголовкам. И вот здесь обыгрывается известная из мира ресторанов звезды Мишлена. Одна, две и три звезды Мишлена. А здесь «Кохав Мишель», песня «Мишель». Давайте мы поговорим о фестивале Евровидения, на котором второй год подряд Израиль занял второе место. Я бы, ну, если быть немного циником, сказал бы так: если ты хочешь, чтобы прозвучать на фестивале, сказать, что ты силен, что твоя песня популярна, что она пользуется популярностью и у телезрителей Европы, но не хочешь проводить фестиваль в своей стране и тратить огромные деньги на его проведение, то надо занять второе место. И вот Израиль второй год подряд занимает второе место в драме, которая развернулась вчера в Вене, в Австрии, где проходил этот фестиваль, 70-й, кстати, круглая дата для фестиваля. И ситуация разворачивалась так, что до последней минуты Израиль был, получив баллы от телезрителей, Израиль вышел на первое место, и какое-то время до того, как огласили количество баллов, которые получила Болгария, мы были на первом месте. И вот только когда Болгария получила очень большое, по-моему, 300 с чем-то баллов от телезрителей, Израиль получил 220, она вышла на первое место, Израиль оказался Ноам Битан, и песни Мишель оказались на втором месте. Надо сказать, что в этом году несколько изменилось отношение профессионального жюри к нашей стране, потому что в том году, по оценкам телезрителей, мы получили первое место, а вот оценки профессионального жюри, скажем так, сбили Израиль с первого места, и мы оказались на втором. Сегодня профессиональное жюри отнеслось к нам получше, скажем так, и по его оценкам Израиль оказался на восьмом месте до голосования телезрителей. И надо сказать, я вот написал вчера сразу пост по итогам фестиваля, где высказал благодарность Польше, которая дала нам 12 баллов, Украине и Молдове, которые дали нам по 10 баллов, а я напомню, что в прошлом году, что вызвало возмущение многих израильтян, Украина дала Израилю 0 баллов. За песню, которая вышла на второе место в результате в исполнении Юваль Рафаэль. На этот раз все было по-другому. Украина и Молдова дали нам по 10, и Литва и Австрия по 8 баллов, что позволило Израилю оказаться со 123 баллами на восьмом, по-моему, месте. Потом телезрители дали нам еще 220, и конечная оценка 323, но Болгария обошла нас намного. Там Болгария победила и по оценке профессионального жюри, и по оценке телезрительского жюри. У нее в общем итоге оказалось более 500 баллов там. То есть намного опередила Израиль, оказавшийся у нас 343 балла. Но, тем не менее, это огромный успех, учитывая, в каких условиях выступает представитель Израиля, в каких условиях выступает который год наш представитель, в каких условиях выступал Ноам Битен. Это единственная страна, во время выступления которой звучали буз и свист, освистывали его. Организаторы и режиссеры постарались минимизировать, мы это почти не слышали, те, кто смотрел по телевизору, но Ноам Битен говорил, что и во время генеральной репетиции, и во время подведение итогов и выступление его, свист был, и это, наверное, единственная страна, которую освистывали, учитывая все эти условия, учитывая волну антисемитизма, отношение к Израилю, занять второе место на фестивале в Европе, это еще раз говорит о том, как и в том году мы поняли, что телезритель, средний телезритель относится к Израилю вполне нормально. Поэтому мы получили довольно большое количество баллов именно от телезрителей. И так что это в какой-то степени можно считать и с учетом всех обстоятельств, которые окружали выступление нашего представителя. Это своеобразная победа. Ноам Битан выступил отлично. Второе место на фестивале Евровидения. Можно поздравить Болгарию. Следующий фестиваль пройдет в Софии, как я понимаю. И вот газета «Идет Ахронот». Мы уже переходим к заголовкам газет. Она размещает на своей первой полосе, половину первой полосы. Какое прекрасное выступление. Ноам Битан и танцовщицы с замечательным исполнением песни «Мишель» на финале Евровидения, включая «Ам Исраэль Хай» в конце «Ноам Битан». Ну, там обычно исполнители говорят «Thank you, Europe», да, спасибо, Европа, я люблю вас, а «Ноам Битан» еще сказал «Ам Исраэль Хай», добавил, закончив выступление. Мне было очень важно представлять государство Израиль, с гордостью представлять государство, мою страну, сказал наш бриллиант в Европе, так называет его газета. И вот этому она посвятила первую половину своей первой полосы, успешному выступлению Ноама Битана. И его, конечно, и его, и всех нас можно с этим успехом поздравить. Второе место на фестивале Евровидения «Израиль». Дальше на контрасте эмоций и настроений газета размещает фотографии двух наших бойцов, офицера и солдата, которые погибли в Ливане в конце прошлой недели. Оба из 12-го батальона бригады Галани, по-моему, погибли в Ливане. Негев Даган и Маос Исраэль Рекенати. Здесь их фотографии. Ну, я всегда вам говорил, что газета и «Исраэль Айом», и «Идет Ахронот» всегда размещают на первой полосе фотографии погибших. Следующий заголовок на первой полосе «Идет Ахронот» — «Предположение в Израиле увеличиваются шансы на возобновление войны с Ираном». армия в высшей степени готовности к эскалации в ближайшие дни. И еще одна тема на первой полосе газеты «Идет Охранот» — это ликвидация самого важного человека в Хамасе на сегодняшний день, или, скажем так, до позавчерашнего дня, значит, Азадин Хадад, так его зовут. Ну и газета переделала, опять же, здесь креативный такой заголовок, Йом Хадин, то есть судный день, они вот как-то перекликаются с этим, с этими словами, с судный день, его фамилия, Азадин Хадад, его фотография в прицеле оптической винтовки, значит, чудовище отправили в ад. Говорят, хатуфим, которых он держал в плену, и он был один из тех, кто планировал нападение 7 октября. Наши службы безопасности за ним давно охотились, и вот, наконец-таки, он был ликвидирован. Газета пишет, что он один из архитекторов резни 7 октября. Он с уничтожением других командиров Хамаса превратился в главу военного крыла Хамаса после того, как его предшественники были ликвидированы. И в последние месяцы занимался восстановлением военной силы Хамаса в секторе Газа. В пятницу он был ликвидирован в результате атаки наших ВВС. Вот это еще один материал на первой полосе газеты «Идет Охранот». Теперь Исраэль Айом. Давайте посмотрим, о чем Исраэль Айом пишет. Ну, Исраэль Айом, наши постоянные слушатели знают, что тема безопасности и войны главные. И эта газета посвящает этой теме первых несколько полос. Сегодня у нас так получается, на эту тему всегда есть что писать и говорить. И газета это делает. Есть фотография про Ноама Битана на первой полосе, но такой небольшой квадрат внизу в левой части, нижней части газеты Исраэль Айом. Фрагмент его выступления на Евровидении. А главный материал сегодня в газете — это крик о помощи нашей армии. Я бы так его назвал, потому что здесь очень такие эмоциональные вещи в этой статье внутри газеты. У нас не хватает бюджета, и служба в армии, и вообще армия в опасности. Значит, представители армии предупреждают о том, что из-за продолжения войны рык льва, из-за продолжения противостояния с Хизбаллой в Южном Ливане, армия потратила намного больше денег, чем было запланировано. И вот они кричат о том, что это может нанести ущерб вообще армии в выполнении задач, которые перед ней ставит политическое руководство страны, вплоть до поставок каких-то вооружений. И тут газета пишет, что армия говорит, что ей не хватает 34 миллиарда шекелей в связи с этими тратами. И приводится таблица, где она была, эта таблица. Где-то я ее точно видел. В общем, ну я ее запомнил, я прочитал таблицу, что значит, запланировано в бюджете. Бюджет армии, он сильно вырос по сравнению с прошлым, позапрошлым годом. По-моему, даже более чем в два раза. Он был где-то 60 с чем-то миллиардов шекелей. Сейчас запланированный бюджет 142, тот, который был принят в марте на этот год. 142, а армия говорит, что им нужно 170 с чем-то, я не помню точно. В общем, хватает. Разница в 34 миллиарда шекелей. И газета пишет о том, что это скажется на то, что надо заменять танковые двигатели, строительство форпостов, значит, генераторы, которые армии нужны, когда армия находится в поле, скажем так, в Ливане, где взять электричество, нужны генераторы, постройка каких-то помещений для хедер-охель, то, что называется, столовых фактически. И армия еще говорит, что в то время, когда нас ограничивают в мобилизации резервистов и не принимают закон о мобилизации учащихся ЕШИФ, в армии не хватает солдат. И это дополнительная нагрузка на коах-адам, на кадры армии. И более того, тут говорится о том, что значит, Таасия Битхонит, то есть наше предприятие, которое выполняет заказы армии, производит различные виды вооружений. Здесь написано, что компания Эльбит может остановить свою работу в конце этого года, а есть в ней производственные линии, которые могут остановиться уже в августе, потому что не будет бюджета. Вот такая информация. И заголовок статьи этой уже на второй и третьей полосе звучит следующим образом: «Меолям лёаину бамацав казе, а купары ка». Мы никогда не были в таком положении, касса опустела. Вот такой крик армии о том, что ей не хватает бюджета, 34 миллиарда шекелей, и посмотрим, что... Я даже не знаю, что с этим будут делать, в связи с тем, что у нас назначены, могут прозвучать в ближайшее время то, что у нас будут выборы, и корректировки бюджета будут затруднены. Армия хочет, видимо, успеть до того, как это произойдет, чтобы какие-то корректировки произошли. Ну, уничтожение Азадина Хадада тоже на первой полосе в газете. Реклама вот этого журнала, посвященного женщинам. Отдаем честь нашим женщинам, которые Порцота Дерех, то есть которые прорвались в своих каких-то областях, своей деятельности. И фотография Ноам Абитана на сцене в Австрии, в Вене, тоже на первой полосе газеты «Исраэль Айом». Так выглядит первая полоса «Исраэль Айом», так выглядит «Идиот Ахронот». В «Аарец» много материалов на первой полосе, и поэтому мы за них возьмемся уже после первого рекламного блока. 9 часов 21 минута, реклама, потом продолжим.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы. Реклама.
2: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон-Лицион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на «Шоумен» COOIL.
3: Только в Максаной Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева предлагает воспользоваться 35% скидкой на все виды лечения зубов. Звони сейчас, звездочка 9442. И не откладывай на завтра, ведь скидки только до конца месяца. Звездочка 9442.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
7: Коллекция Франциска I в Лувре. Опера «Турандот» в Ла Скала. Или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет Redmax TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186.
8: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
3: Только в Максаной Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
9: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
10: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
11: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен» COOIL.
12: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
1: Реклама.
13: Политик, который жалуется на прессу, все равно что капитан, который жалуется на волны. Энах Павел.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Колесо обозрения, часть вторая. Продолжаем. Газета «Аарец» перед нами. Что главная фотография сегодня, как всегда, я вам напоминаю, что газета оформлена так, что она размещает одну большую фотографию, которая, как вы понимаете, не только просто фотография, но еще и информация. Она сделана на похоронах Аз-ад-Дина Эль-Хадада в секторе Газа. Большая колонна, в основном молодых мужчин, идут, держат в руках портрет лидера Хамаса, уничтоженного. Ну и газета пишет, что это похороны Аз-ад-Дина Эль-Хадада. Он был одним из участников планирования резни 7 октября и сам отвечал за некоторых заложников, содержал их, держал их, так сказать, руководил их тем, чтобы они вот там где-то там хранились, держали их в тоннеле, где-то в квартирах и так далее. Главный заголовок газеты «Аарец» — Арто Табрит и Соединенные Штаты и Израиль готовятся к возможному возобновлению военных действий против Ирана уже на этой неделе, пишет газета. Все газеты намекают на то, что на этой неделе будет что-то в этом плане случиться. Давайте посмотрим, неделя только началась. Дальше, следующий материал. На встречу роспуску Кнессета коалиция ускоряет ритм принятия различных законов, и на их прицеле разделение полномочий юридического советника правительства, закон о СМИ, закон о свободных СМИ, который продвигает Шлому Карри, министр связи. Вот что еще? Значит, тут еще вставка в него. Вместо закона об уклонение от воинской службы для харидим, Нетаньяху продвигает программу, которая позволит влить еще миллиарды шекелей в ультраортодоксальное общество. Дальше. Еще одна небольшая фотография. Значит, солдат наш с автоматом, направленным на, видимо, палестинца какого-то. И рядом с ней вот такой текст. 15-летний подросток был застрелен в Квар-эль-Лован, по-моему, Эй-Шаркия в Иудее и Самарии. По утверждению армии, после того, как он бросал камни, Хаелит... А, да, это трудно понять, но я догадался, что это вроде бы девушка, а не солдат, хотя у нее лицо наполовину закрыто, но тем не менее Хаелит сфотографирована, как она держит автомат, направив его на палестинца, который не представлял никакой опасности для нее. Вот и эта фотография здесь на первой полосе газеты «Аарец». Дело против советников Нетаньяху, которые обвинялись в отрада, то есть это давление на свидетеля по какому-то уголовному делу, скорее всего, будет закрыто. Это советники Нетаньяху. Некоторые из них нам хорошо знакомы. Йонатан Урих, Исраэль Хорен и Офер Голан. Они в свое время, по-моему, подъезжали к дому, где живет Шломо Фильбер, и в громкоговорители кричали ему, призывали его отказаться от показаний по делам Нетаньяху. За это на них завели уголовное дело, что они оказывают давление на свидетеля. Ну вот в результате прошло уже сколько? Несколько лет прошло. Юридический советник заявил, что их дело будет закрыто. Ну и фотография пожимающих друг другу руки знакомых нам джентльменов Си Цзиньпиня и Дональда Трампа. Значит, газета по итогам этого визита Дональда Трампа в Китай, выводы газеты, и, собственно говоря, не только в «Аарец», но и общие выводы, которые печатают наши газеты, о том, что Трамп пытался передать оптимизм перед этой встречей, во время этой встречи, после этой встречи, но споры сторон, решения спором сторон так и не были найдены. То есть оценивают, что не очень результативный визит, там вроде бы какая-то есть договоренность насчет Тайваня, насчет Ирана ничего нет, и поэтому мы вот с вами видим о том, что возможно возобновление военных действий против Ирана. Об этом тоже пишет газета на первой полосе. Возвращаемся к «Идет охранот», мы с нее начали. Посмотрим, полистаем эту газету сейчас. Время как раз 9 часов 30 минут, самое время. Значит, первый разворот газеты — это колонки. И здесь газета довольно сдержанно размещает несколько материалов, которые сдержанно относятся к вот политике Израиля по ликвидации лидеров Хамаса. Вот Михаэль Мильштейн пишет: «Восход старого дня». Вот так вот обычно «Шахар Шальем Хадаш». Есть такая фраза, да, «Восход нового дня». А здесь он называет свою колонку «Восход старого дня», о том, что вот нужна ли эта тактика ликвидации каких-то важных людей, ответственных и так далее. С одной стороны, да, если человек был ответственен за резню 7 октября, то Израиль давно заявил, что эти все люди, они все бнеймавит, то, что называется, все, кто имели к этому отношение, что в конце концов мы их всех достанем и отправим там куда-то или в рай, или в ад, куда они полетят, но во всяком случае не на земле они останутся, не среди живых. Так вот, Михаэль Мельштейн пишет: с одной стороны, это серьезное достижение, ликвидация за Дина Хадада, но с другой стороны, мы понимаем, что вместо него придет другой человек, как это было много раз, и который, возможно, будет еще более опытный или подготовленный, умный, мухшар здесь написано, и, а может быть, даже не такого же уровня, а даже более высокого уровня, и мы опять будем за ним гоняться, опять будем его ликвидировать, и опять вместо него придет какой-то другой человек. Вот он такую размещает заметку. Значит, журналистская порнография или порнография в газете. Бен-Дрор Ямини пишет свою заметку по поводу статьи в газете «Нью-Йорк Таймс», которая вызвала возмущение, написавшей о том, что Израиль занимался сексуализированным насилием против палестинцев и чуть ли не тренировал собак для того, чтобы они насиловали палестинцев. Израиль уже подал, по-моему, иск в суд на эту статью в газете «Нью-Йорк Таймс». И Бен-Дрор Ямини пишет: даже если они опубликуют какие-то извинения, опровержения, это будет где-то на 19-й полосе, в уголке, мелким шрифтом, а впечатление они уже произвели. Значит, карикатура газеты сегодня такая: лидер Китая дарит лидеру Соединенных Штатов книгу «Искусство войны», известное произведение китайского автора. Трамп так отталкивает эту книгу, говорит: я подожду, пока фильм будет снять. Мол, Китай учит Соединенные Штаты искусству войны, потому что, намекая на то, что в противостоянии с Ираном мы пока ничего такого не добились из заявленных целей, которые были перед началом войны. Миспар Ахат Хусаль: Хамас Адайн Сорет. Номер один ликвидирован, Хамас пока выживает. Вот такая статья по поводу происходящего в секторе Газа. Перемирие на бумаге. Была информация о том, что достигнута договоренность между Израилем и Ливаном о том, что перемирие между ними, между странами, продлится еще на 45 дней. Ну и газета называет это перемирием на бумаге. Особенно если мы соотнесем с фотографией двух наших погибших бойцов в Ливане, то на самом деле это на бумаге перемирие, на деле продолжаются боевые действия, продолжают гибнуть люди, продолжают гибнуть бойцы нашей армии. Значит, предположение в Израиле о том, что выросли шансы на возобновление войны против Ирана. Мы об этом уже говорили. Дальше статья, которая рассказывает биографии двух наших погибших солдат. Цафон, Нотар, Блипетарон. На север остался без решения их проблемы. То есть беспилотники и иногда ракеты продолжают прилетать в северные районы нашей страны, и решение этому пока не найдено. Руководители муниципальных советов там кричат, стучат кулаком по столу, возмущаются. Но это положение как было, так и есть. Партия Хадаш тоже готовится к выборам. Избрала себе нового лидера после того, как Айман Уда заявил, что он уходит из политики. Теперь доктор Йосеф Джибарин возглавит партию. У нее будут проведены что-то типа праймерис. Она определит свою шестерку. У нее по опросам там максимум 5 мандатов получается. Первые 6 мест будут определены, и с этим она пойдет на выборы. Ситуация с Романом Гофманом. Газеты печатают о том, что Роман Гофман подверг критике действия юридического советника правительства Галиба Араф Миара. Он заявил о том, что она относится к нему предвзято. Она, ее заявление мягко не соответствует действительности, и это мягко выражаясь, заявил он о том, что да, она не говорит правду, это Балашон Адина. То есть это мягко выражаясь, то, что называется, она говорит правду. То есть ситуация там такая, что Гали Барат Миара подала в Багац какое-то закрытое секретное письмо, в котором объясняла, почему она считает, что Роман Гофман не может быть назначен на пост главы Моссада. Вот. Ну, одно из содержаний этого письма, в частности, говорится о том, что Гофман встречался с неким Гиммел, который вроде бы работает в Моссаде, но должен закончить там свою работу, но он хочет продолжить. И Гиммел в таком случае будет зависеть от будущего главы Моссада. А он должен давать показания в суде по поводу, скажем так, действий Романа Гофмана, связанного с этим подростком, который год содержался в тюрьме. Ну, я вам рассказывал эту историю. Те, кто помнит, знают. Те, кто не помнит, не хотят знать, неважно. В общем, завязана вся эта вот история на этом подростке, которого завербовала армия, а Шабак закрыл его в тюрьму, думая, что он шпионит в пользу Израиля. И армия не признавалась год с лишним, что это она его задействовала, и он там говорит, что ему сломали жизнь и так далее. Вот он по его иску в Багац, Багац рассматривает сейчас вопрос назначения Романа Гофмана. В общем, это мини-сага пока продолжается, результаты мы не знаем, ждут решения Багаца. Напомнить, что сам нынешний глава Моссада Дэдди Барне выступил против назначения Романа Гофмана, заявив, что он не соответствует тем требованиям, которые должны быть у будущего главы Моссада. Дади Барне хотел бы, чтобы туда назначили одного из его заместителей, который тоже приближен, как пишет газета, к Беньямину Нетаньяху. Разворот газеты посвящен выступлению Ноама Бетана в Австрии. Здесь и демонстрации с плакатами «Бойкот Израил». И он с флагом Израиля на нашей сцене. Ну, мы уже об этом говорили. Очень великолепное достижение и Ноама, и нашей страны. Второе место на фестивале Евровидения в Вене. Так, дальше. Международные новости. Ну, очередной наезд на людей в итальянском, североитальянском городе Модена. Значит, водитель, сын иммигрантов, въехал в толпу, потом выскочил с ножом, пытался нанести ранение, значит, до тех пор, пока его там не скрутили, скажем так, 4 человека тяжело ранены, и несколько человек более легкие ранения получили от этого наезда. Значит, Соединенные Штаты схватили Эль-Саади, это высокопоставленный представитель проиранских милиций в Ираке. Он, значит, координировал действия с Хизбаллой, подозревается в проведении очень многих терактов против евреев, против синагог в разных частях Европы. Значит, то, что его схватили, это облегчение и в Соединенных Штатах, и в особенности в Британии написано. Он предстанет перед судом сейчас. Дальше газета пишет тоже о шумном происшествии, издевательстве над собакой, которое совершил какой-то палестинец с закрытым лицом. Он вошел в какую-то арабскую деревню, и палестинцы утверждают, что он метнахель, то есть поселенец, вошел в какую-то деревню в Самарии и стал избивать собаку, которая там была привязана и не могла спастись. Избил ее, вот она здесь, ее фотография, она тут, ей оказывали помощь ветеринары. Ну, это все было заснято, и можно представить себе, какой отклик получит вот это вот или видео, или эти фотографии над действиями этого человека, который издевался над животными. Кроме того, палестинцы сообщили, что поселенцы подожгли и нанесли ущерб машинам в одной еще палестинской деревне около Рамаллы. 5 израильтян были задержаны армией. Один из них, кстати, находится в действительной резервистской службе в армии. Так, после бензина Кристина Кипнес сделал недовольное лицо после информации о собаке, а сейчас я еще больше недовольный. После бензина подорожает и Арнона. Вот. Ну, тут почему-то она заулыбалась, мол, ничего удивительного, да, я так понимаю тебе. Значит, Ахарей Делик, Гамарнона Титьякер, ну, была опубликована, вы знаете, что у нас 15 числа каждого месяца публикует индекс цен, который говорит о каком-то движении цен на многие товары, которые мы с вами покупаем, от каких-то продуктов, овощей и фруктов до автомобилей, квартир, полетов за границу и так далее. Индекс цен за... У нас сейчас май, значит, это за апрель. Оказался довольно высоким, 1,2%. И это, возможно, приведет к тому, что Арнона подорожает на 3,5% с начала 2027 года. И это приводит к тому, что еще больше усилилось давление на председателя нашего Госбанка, чтобы он снизил ребит. Ребит у нас остался пока на уровне 4%. Надеяться на то, что он снизится. Там его корректировки на 0,25% всегда происходят. То есть, если снизит на 0,25%, будет 3,75%. Значит, коллективный иск в суд против компании «Эляль», которая компенсирует тем, кто должен был лететь с нею из-за отмены полетов каких-то. То есть деньги-то люди заплатили сразу за полеты, а «Эляль» возвращает им платежами. Тем самым зарабатывая проценты на тех суммах, которые у нее пока остаются, пока они платежами выплачивают. Ну и вот здесь на них тоже подали иск. Что это такое? Где наши денежки? И последние материалы в этой части на странице Lifestyle, которая пишет о том, что те, кто скучает по группе Deep Purple, могут успокоиться. Значит, продюсер Боб Азарин заявил о том, что группа выпустил новый сингл, довольно неплохой, пишет газета, и любители группы ждут ее нового альбома, который должен выйти в июле. В Каннах начался кинофестиваль, и вот эта фотография Джона Траволта, он в белом берете, получил приз Мефаль Хаим, то есть вклад жизни в дело кино. Очень, да, была такая чувствительная эмоциональная церемония. Вот он держит здесь в руках вот этот, я даже не знаю, какая-то коробка с каким-то, это даже не диплом, а как, ну, я не знаю, как это назвать, в общем, приз за его вклад в мировое кино. Джон Траволта, а? Награда, но не медаль. Что-то, какая-то коробка прямоугольная с каким-то вложением. Нет, и не статуэтка. Статуэтка — это Оскар. В общем, тут на последней странице еще одна информация, что наша 15-летняя ученица класса ЮТ из Тихона Орт, чемпионка Европы по карате. Лифаз, по-моему, так ее зовут, чемпионка Европы по карате, так на всякий случай. Здесь тоже такая информация, так что мы ее поздравляем и нас тоже поздравляем. Сейчас вновь реклама и потом третья часть обзора.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. «Год без забот».
1: Реклама.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерех Ашива 9. Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. CityWash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Циона. Улица Мошебекер, 35.
4: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
3: Только в Center Car. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
5: Только в Махсаней Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
4: Реклама.
5: За всю неделю ни одной мировой катастрофы. Для чего же я покупаю газеты? Карл Чапек.
6: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

Ну, давайте мы в начале третьей части коснемся еще одной темы, потому что можем вдруг не успеть, о чем пишут спортивные приложения наших газет. Вчера и позавчера состоялись важные матчи чемпионата Израиля по футболу. Оба лидера выиграли. Выиграла Беэр-Шева у Апоэль Тель-Авив и выиграл Бейтар у Макаби Тель-Авив. И поэтому, значит, верхняя часть турнирной таблицы осталась такой же. На 2 очка больше у Беэр-Шевы, 76 очков, 74 у Бейтара. Макаби Тель-Авив на третьем месте, 65. И осталось всего-навсего по 2 тура у обеих команд. И эти 2 тура и решат исход чемпионата по футболу в этом году. Беэр-Шева будет играть 19 числа против Макаби Петах-Тиква, а 23-го против Макаби Хайфа. Причем оба матча домашних для Беэр-Шевы. А Бейтар будет играть 19 числа против Апоэля Петах-Тиквы в Петах-Тикве и 23-го дома на Теди против Апоэля Тель-Авив. Вот, вчера Бейтар, проигрывая 1-0, сумела вырваться вперед и забить 2 мяча. 2-1. Значит, газета анонсирует спортивные соревнования. Сегодня турнир ATP в Риме. Заканчивается будет финал. Яник Синер, Каспер Руд в 6 часов. Итальянец Яник Синер идет с 28 победами подряд. И если победит, это будет 29-е. И это количество побед ставит его на 5-е место с момента основания турниров ATP в 1990 году. Вот об этом пишет газета. Так, это спортивное приложение. Давайте мы теперь вернемся. Это такие главные спортивные новости. Исраэль Айом начинаем листать. Ну, про крик армии о том, что у них не хватает бюджета, это я вам рассказывал. Количество фотографий лидеров Хамаса, которые были ликвидированы здесь, все хорошо нам известны. Их есть Синвар, Мухаммед Деф, Мухаммед Синвар, Зардин Адхадат, это последний, Марван Иса и один еще не зачеркнутый Мухаммед Уда. Он, значит, глава разведки, что ли, Хамаса, вот так можно назвать его. Так. Ну, газета тоже идет в том же русле, что и идет охрана. То есть Хамас ослаблен, но это не стратегическая победа. Он не готов пойти навстречу и начать разоружаться. Иран готовится к войне. Здесь фотография телевизионная ведущая Ирана. Девушка в руках с автоматом, которая учится разбирать и собирать автомат. Иран готовится к возобновлению войны. Так. Политический процесс предпочтительнее, чем продолжение войны без какого-либо результата. Но в армии уже говорят как бы довольно упорно о том, что невозможно будет подавить Хизбаллу вообще, что какой-то там беспилотник где-то в погребе будет спрятан, его запустят, и он полетит, и так далее. И поэтому надо стараться заключить все-таки соглашение. Я вот говорил о том, что я не совсем понимаю, какое соглашение может заключить правительство Израиля с правительством Ливана, если у правительства Ливана нет инструментов воздействия на Хизбаллу. То есть соглашение, ну вот как газета назвала его, на бумаге, но тем не менее автор этой статьи, Ариэль Каана, считает, что такое соглашение позволит ударить по имиджу Ирана и по его влиянию на Ливан и на то, что происходит в Ливане и на Хизбаллу. Ну, посмотрим, может быть. Дай бог, как говорится. Так, фотография. Даже газета «Исраэль Айом», который, в общем-то, я много раз об этом говорил, поддерживает Дональда Трампа, довольно сдержанно говорит, пишет о визите, о результатах визита Трампа в Китай. Много улыбок и мало договоренностей в Бейджине. Профессор Авраам Бен-Цви, американист, вот так подводит итоги. Трамп приехал на эту встречу на высшем уровне без каких-либо вариантов планирования, скажем так, своей позиции. Он надеялся, что Иран, что Китай согласится на какое-то давление на Тегеран. Мы газеты писали о том, что Китай один из основных экономических партнеров Ирана, и его действия в экономическом давлении могли бы повлиять на Иран, но, судя по всему, этого не произошло. Это надежды не оправдались.
И с возвращением Дональда Трампа в Вашингтон опять на столе военная опция. Израиль может войти в черный список Организации Объединенных Наций. Вот из-за этих материалов, которые были в том числе в «Нью-Йорк Таймс» и так далее, о том, что совершали израильские солдаты сексуальное насилие над палестинцами, наш посол в ООН Дани Данон борется против этой кампании. Он говорит, мы не позволим кровавый навет превратить в факты, якобы факты, которые приписывают нашей стране. Ну вот, тем не менее, есть такая опасность. Мы знаем, что в ООН к нам относятся, мягко выражаясь, не так, как нам хотелось бы. Ну, про Романа Гофмана говорили, про Шлома Фильбера говорили. Нахама Дуик пишет «Торми Пхирот Матарали Кольми Флага». То есть чистота выборов — это должно быть целью каждой партии, которая будет участвовать в выборах. То есть она должна приложить усилия каждой партии к тому, чтобы контролировать чистоту выборов и подсчета голосов. Ну, теперь вопрос в том, когда будут выборы, неизвестно. На этой неделе, возможно, будет голосование за роспуск Кнессета, но если оно будет, оно будет то, что называется тромет, предварительное, после него должно быть еще первое, потом второе и третье. То есть, если даже на этой неделе проголосуют за роспуск Кнессета, это ничего не означает, но многие начинают говорить о том, что все-таки выборы будут не 27 октября, а где-то в сентябре. Называется 1, 8, 15. Посмотрим, пока еще рано говорить, хотя некоторые уже все, говорят выборы, уже начинают рассуждать. Я предлагаю не торопиться, а подождать, когда Кнессет проголосует за роспуск Кнессета. Тогда можно будет уже более подробно, и мы с вами и поговорим о выборах тоже. Хайтек израильский хайтек теряет свои преимущества, вопросительный знак. Это интервью с Дэдди Перельмутер, который заместитель президента Интеля, он говорит о том, что инвесторы, которые смотрят, сколько стоит хай-тек в Израиле и сколько он строит в Индии, например, и там те же зарплаты, даже самый сионист дважды подумает и примет решение, важное для своего бизнеса. Вот он предупреждает о том, что может быть и такой вариант, что наш хай-тек, вторая силиконовая долина мира, может ослабнуть. Дальше газета на целой полосе рассказывает о новом сериале, который выходит «Лёля Риф», то есть «Не ругаться, не ссориться» на Первом канале, который у нас 11-й. Там Шая Авиви главная роль. Это комическая драма или драматическая комедия, как хотите, так и называйте, рассказывает о трех братьев, которые объединились, узнав о том, что после смерти, что их скончавшийся отец завещал свое состояние девушке по сопровождению, которая с ним была в последнее время. Что их сильно удивило. И вот они пытаются опрокинуть это дело. Газета напоминает

0: Айом. Так, успею полистать Аарец. Так, что... Ну, по визитам Трампа здесь тоже не очень, газета не видит каких-либо серьезных результатов на встрече, по итогам встречи на высшем уровне в Бейджине или в Пекине, если хотите. Дальше, значит, судебный переворот, который сейчас будет пытаться завершить коалиция в то время, которое останется до распуска Кнессета, потому что если Кнессет проголосует за самороспуск в окончательном варианте, в третьем, тогда возможности правительства коалиции будут сильно ограничены, потому что согласно принятым правилам она не сможет принимать какие-то принципиальные законы и принципиальные назначения делать в этот предвыборный период. Но опять же, кто-то отметил, что это лишь правило, это не закон, а у нас правила в последнее время часто нарушаются. Но тем не менее, это будет проблемно. Так, дальше. Вчера были демонстрации в разных частях страны против правительства. Значит, демонстрантов в некоторых местах разгоняли с применением насилия. Полиция разгоняла, пишет газета. Источники говорят о том, что Соединенные Штаты и Израиль координируют свои действия по возможности возобновления войны в Иране. Все газеты об этом пишут. Как мы видим, так, что еще? Ну, тактическое достижение, которое только можно надеяться превратиться в стратегическое, это по ликвидации важного представителя, командира Хамаса, об этом тоже пишет газета «Арец». Так, «Демаркер», экономическое продолжение «Арец», пишет о том, что распуск Кнессета приближается, и коалиция пытается в последнюю минуту, скажем так, что-то сделать, в частности, перевести еще миллиарды шекелей ортодоксальным партиям, чтобы доказать им, что на следующих выборах они сами должны знать, кого им надо поддержать. Закон о СМИ. За 2 часа до наступления шаббата новый вариант закона был отправлен членам комиссии, 178 страниц. Думали, что там корректировки закона, а это вообще новая форма этого закона. Тоже стараются провести закон о СМИ, который инициирует министр связи Шломо Кари. Об этом тоже пишет газета. Компании продуктов подняли цены параллельно, все подняли, и у нас есть Решута Тахару, то есть, который следит за соблюдением правил конкуренции, проверит, а не было ли это согласованным действием их друг с другом. Индекс цен поднялся на 1,9%, это довольно высокое поднятие для одного месяца, но тем не менее. Вот, и цены на квартиры продолжают расти, пишет газета. И я бы сказал, никогда такого не было, и вот опять. Это про цены на квартиры. Все на этом, господа, заканчиваем наш сегодняшний обзор. Нам с вами всем хорошей недели, и всем спасибо за внимание.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном. Реклама.
2: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
4: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
2: Только в Максана и Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.

0: соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Реклама.
3: Первое радио. Новости.
4: ВВС Цали атаковали цели на юго-востоке Ливана. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Телеканал «Аль-Маядин», ассоциированный с «Хизбаллой», передает, что ВВС Цали атаковали цели в Йохморе на юго-востоке Ливана, примерно в 15 километрах от израильской границы. Причинен значительный ущерб. Цали эту информацию пока не комментирует. Сегодня в 6.51 тревога ЦВА-дом прозвучала в районе Мизгав-Ам около границы с Ливаном. Было зафиксировано проникновение беспилотника. Примерно через 5 минут был объявлен отбой тревоги. Позже ЦАЛЬ подтвердил проникновение беспилотника, упавшего около района, где находятся израильские военные. Пострадавших нет. Как сообщает информационный портал «Вести», министр обороны Исраэль Каац призвал Ассоциацию ветеранов ВВС отказаться от намерения назначить бывшего командующего ВВС Дана Халуца своим президентом. Халуц легитимизировал отказ от военной службы и использовал гнусные сравнения с нацистами в адрес премьер-министра Израиля. Давно перешел границу легитимной критики и превратился в опасный, экстремистский и безответственный голос, который недостоин занимать какую-либо должность, и оборонное ведомство не будет поддерживать с ним никаких контактов. Нет места тем, кто пытается разрушить нас изнутри. Написал Кац. Приговоренный к 30 суткам гауптвахты за ношение нашивки Машех, боец бригады «Нахаль» начал отбывать наказание. Тревожное утро в ЦАЛе. В последние дни я работал с военными, добиваясь отмены наказания и продолжаю прилагать к этому все усилия. Решение начальника генштаба Эйаля Замира несоразмерно и недопустимо. Призываю его отказаться от этого ошибочного радикального решения. Еще не босса его исправить, написал в соцсети глава комиссии КНЕСТа по иностранным делам и обороне Боаз Бисмут. Финал Евровидения, который транслировался сегодня ночью, получил в Израиле средний рейтинг просмотров 32,7%. Во время выступления Ноама Бетана рейтинг достиг пика в 53,2%, что составляет около 1 миллиона 700 тысяч зрителей. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха значительно повысится и будет выше среднесезонной. Жарко, переменная облачность, преимущественно южный ветер. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Ашкелоне в Аждуде 35, на Голландских высотах 32, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 36, в Эйлате, на побережье Мертвого моря 37. Температура воды около побережья Средиземного моря 22 градуса, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Далее на первом время Романовой.

10:07 на часах в студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова. Я пришла провести с вами свое время. Время Романовой на Первом. Традиционно здесь до полудня среди вас это время проведу. Ну и на ближайшие 2 часа, надеюсь, наше настроение будет легче и легче. Легкого утра нам и традиционное

0: реклама.
1: Ну что ж, мы стартуем на этой неделе, конечно же, с возможностями и возможностей. Я не знаю, мне каждый раз это добавляет очень много оптимизма в мою жизнь, когда в моей жизни появляется Red Max. И связано это не только с ощущениями, домашними моими ощущениями, но и с тем, что к нам в студию приходит Оля. Оль, доброе утро.
2: Доброе утро всем.
1: Ты всегда приносишь очень много позитива, и я предполагаю, чем этот твой позитив, он подкреплен не только твоим собственным мироощущением или тем, кто ты есть, твоей харизмой, но и удовольствием от той работы, которую ты проделываешь каждый раз у себя в Red Max, когда приходишь к нам, когда нашим слушателям открываются возможности, которые Red Max предлагает. Итак, давай начнем все. Эту неделю мы проведем вместе и начнем с самого, пожалуй, главного. Да? Не с мероприятия, которое вы предлагаете, поскольку неделя рекламная, всегда есть какие-то особые условия, а с того, что такое Red Max.
2: Да, всем доброе утро еще раз. Всегда очень радостно приходить к вам в студию. Яна, это мне так душевно прям представила. Очень-очень приятно. Red Max TV, для тех, кто еще не знает, на всякий случай напомню, кто еще, может быть, не слышал, это лучшее телевидение в Израиле. И говорю это не просто так, потому что мы собрали в своем пакете действительно те каналы, которые подходят абсолютно для всех русскоязычных жителей Израиля. Это больше, чем 200 каналов, которые постоянно обновляются вдобавок. То есть категории есть разные. Есть фильмы, есть о природе, о животных, есть каналы для маленьких детей, есть канал на русском, на иврите. У нас сейчас добавились спортивные каналы. Почему подчеркиваю про спортивные каналы? Потому что это были последние из запросов, да, как говорится, люди говорили то, чего им не хватает, а мы же всегда слушаем,
1: мы
2: стараемся
1: клиентов,
2: да, делать так, чтобы всем было интересно. И вот тем, кому не хватало спорта или каналы про животных, это то, что добавилось вот действительно в этом месяце, то, что останется у нас в пакете. Если вы человек, который уже подключен к нам, да?
1: Клиент,
2: это,
1: действующий.
2: Да, вы наш клиент. Начну сейчас с этого, чтобы вам не было обидно. У нас есть акция, и сейчас и для вас. За приведенного друга вы получаете 2 месяца просмотра.
1: Был месяц,
2: да.
1: Теперь 2. Классно.
2: 2 месяца, да. Это исключительно для слушателей Первого радио, поэтому если вы звоните, вы говорите, что вы слышали именно здесь, именно в этой студии, была такая реклама, и вам положено. Для тех, кто еще не подключился, у нас действует сейчас майская распродажа. Так. Распродажа подписок. Цена всего, ребят, внимание, 26 шекелей. 26 шекелей, включая приставки. Это значит, что если у вас телевизор не смарт, или вы просто любите вот этот комфорт, когда телевидение в такой вот классической основе, вы берете в руки пульт, включаете, выключаете каналы. Я сама из них, да, у меня телевизор смарт, но я без приставки просто никуда. Вы можете получить не одну приставку. Вы можете получить до 3 приставок в аренду, подключение до 5 устройств. То есть, ну вот, опять же, на своем примере, да, у меня в салоне стоит приставка, у меня на кухне стоит телевизор с приставкой, в спальне и еще подключено планшет и телефон.
1: Слушай, ну я вот тебе скажу из своего опыта, да, у меня есть и приставка, и аппликация. Вот как ты думаешь, чем чаще я пользуюсь, когда смотрю телевизор?
2: Ну, опять же, мне кажется, что приставка, потому что вот я из тех, кто привыкла включить, и у тебя сразу поднимаются каналы, понимаешь? Это такая мелочь, казалось бы, но вот мне так удобно.
1: А вот нет.
2: Аппликация.
1: Знаешь почему? Потому что пока найдешь пульт от приставки, куда его кошечки загнали или дети положили, понимаешь? Но у меня есть и то, и получается мне настолько удобно, что если я хочу включить телевизор, мне нужно прям быстро, я включаю, хоп, сразу аппликацию, бум, у меня сразу поднимается новостной канал.
2: Я напомню, те времена, когда пультами были мы с тобой, да, для родителей, когда они говорили, а ну сходи, переключи канал.
1: Для этого детей
2: сегодня, слушай, сегодня на самом деле телевидение, это не просто каналы, это на самом деле огромная медиаплатформа, в которой каждый может найти для себя абсолютно все, не только каналы, но есть дополнительные возможности. Есть архив за 2 недели, есть медиатека, которой безумно удобно пользоваться, там фильмы с описаниями, с картинками, есть видеотека «Старт», и я вам скажу, для тех, у кого будет приставка, еще есть дополнительная видеотека с фильмами. Стараемся идти в ногу со временем, разрабатывать какие-то дополнительные возможности. Появилась классная функция, называется «Напоминание». Это вот опять же для таких, как я, потому что я все меряю под себя, как говорится. Хотите что-то посмотреть, фильм, какую-то передачу, понимаете, что забудете, заходите в программу передач, нажимаете пару кнопок, там есть такое «напомнить», ага, и буквально за 5 минут до того, как начнется этот фильм, у вас выскакивает напоминание. Все, вы быстренько переключаетесь.
1: А ты можешь своим программистам передать, чтобы это работало и при выключенном телевизоре?
2: Слушай, а я не проверяла, а вдруг надо протестировать, ты же понимаешь? Это вот всегда вот такие вот самые гениальные идеи появляются только в таких разговорах, понимаешь? Надо протестировать, ребят. А для тех, кто еще не подключен, напоминаю, телевидение Red Max TV, майская распродажа всего за 26 шекелей в месяц.
1: Звоним.
2: Звездочка 2186.
1: Прямо сейчас. Реклама.

0: Реклама.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
2: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
3: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
1: Только в Центр Кар. Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
0: Центр Кар Азур. Реклама.

0: реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир, конечно же, вновь здесь, в студии Оля, напротив меня. Она пришла рассказать всем вам о том, какое мероприятие проводит Red Max на этой неделе, ну и, конечно, о преимуществах самого телевидения Red Max. Мы много можем говорить о том, что является делом вкуса, но есть дело практики, да? Когда включаешь, и все работает, это... Я не знаю, с чем это можно сравнить. Для кого-то это обычные вещи, а ведь за этим стоит очень много работы. Работы программистов, работы отдела, который общается с потребителями, с нами, с клиентами, да? Оль, доброе утро.
2: Всем доброе утро.
1: И вы все это совмещаете для того, чтобы выпускать лучший продукт. Продукт, которым мы можем пользоваться в любое время дня и ночи. Ведь вы телевидение круглосуточное.
2: Совершенно верно, Ян. Ведь самое главное, чтобы клиенты не только легко подключались, но еще им было комфортно, да, интересно, удобно в этой компании.
1: Да.
2: Компания, на самом деле, очень много лет. Мы уже больше, чем 13 лет на рынке. Израиля, мы первые пришли сюда с технологией интернет-телевидения, но я не об этом. Я о том, что есть люди, которые к нам подключились тогда, они с нами до сих пор. То есть мы работаем, как говорится, да, именно на качество. При всем при этом у нас помесячная абонементская плата. То есть люди, которые у нас в компании, они остаются с нами добровольно. Мы никого не привязываем абсолютно. И вы сейчас, если вы еще не наши клиенты, вы можете набрать звездочка 2186, подключиться по акции майской распродажи всего за 26 шекелей в месяц, проверить на себе, что такое Red Max TV, что мы предоставляем, как быть нашими клиентами и, естественно, остаться с нами на те же долгие годы, как и клиенты, которые с нами очень-очень долго. А что же вы найдете у нас в пакете? У нас больше, чем 200 каналов, действительно интересных, хороших, подобранных каналов на все категории. Мы добавили спортивные каналы, у нас есть каналы про животных, про природу, мультики для детей, что очень важно для того, чтобы ваши дети не заходили просто в YouTube. Но опять же, я по себе, я как мать.
1: Согласна.
2: Я же
1: это
2: мать,
1: цензура,
2: да?
1: Я же мать, да. У нас, я же матерей, цензура для того, чтобы наши дети смотрели только тот контент, который мы хотим. Цензурированный контент, без всяких разных акцентной лексики и прочих каких-то фразеологизмов, которым потом, за которые нам потом родителям будет
2: бывает немного стыдно, да. А я сразу вспомнила про классную функцию, которую еще мы сделали. То есть вот буквально недавно мы ехали с севера, и детей нужно было чем-то развлечь. Я взяла планшет, включила сериал. Мы его смотрели, остановились. И поскольку есть синхронизация, мы пришли домой, уселись на наш диван, включили, начали смотреть с этого момента. Но мелочь, но так удобно, ты понимаешь, из таких мелочей действительно и складывается вот это вот волшебство, которым вы тоже будете пользоваться. Я уверена, что вам это все понравится. Каналы, архив за 2 недели, медиатека, видеотека. В общем-то, полный пакет, премиум пакет. Это все для вас сегодня всего за 26 шекелей. Но еще и приставки в аренду. То есть, если вы хотите подключиться с приставками, у вас телевизор не смарт, эта акция, конечно же, для вас. Но для тех, у кого телевизоры умные, вы умеете ими пользоваться, умеете устанавливать аппликации, вы можете проверить Red Max TV уже сегодня, скачать просто. Вы заходите в магазин приложения лицензионный, да, то есть вы не устанавливаете какое-то там бренаносное ПО,
1: да,
2: там что-то с флешки загружаете, нет, вы заходите в официальный магазин, пишете в поиске Red Max английскими буквами, скачали, установили буквально через несколько минут, вы начинаете пользоваться.
1: Это преимущество. И преимущество как раз заключается в нескольких параметрах. А. Удобство. Б. Это все очень быстро делается. Больше того, мне кажется, что преимуществом может являться даже то, что Red Max не ограничивает вас, абсолютно не запирает, скажем так, обязательствами. Да? То есть сменились обстоятельства в жизни, вам надо уехать, вы всегда можете отключиться. Переезд. Всегда Red Max сделает это легко. Хотите из одной компании перейти в другую, вам тоже могут помочь. У вас плохой интернет, и с этим Red Max помочь может. Да, то есть вот здесь в одной компании собрано очень маленьких много островков, и из этого получается целый архипелаг, ребята. Звездочка 2186, все подробности здесь, звоните, узнавайте. И, конечно же, открывайте для себя возможности вместе с Red Max TV, звездочка 2186.
0: Реклама.

0: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
2: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен Сеул АЙЛ».
0: «Максана и Хашмаль» отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в «Максана и Хашмаль» и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов «Хайсенс». Каждую неделю новый розыгрыш и только в «Максана и Хашмаль». Согласно условиям мероприятия.
2: «Аги Групп» приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. «Аги Групп». Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
0: Реклама.

0: Время Романовой. Реклама.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
3: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246. Работаем в субботу.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене.

0: стране. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Agi Group. Небольшая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
1: Реклама. Первое радио. Новости.
2: Музыкант Юваль Вильнер подозревается в изнасилованиях. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Сегодня окружной суд Тель-Авива разрешил опубликовать информацию о том, что 38-летний музыкант Юваль Вильнер из Тель-Авива подозревается в изнасиловании Шайли Атари и Наамы Шахар. Накануне снятия запрета Вильнер был освобожден из-под домашнего ареста. В отношении него с сегодняшнего дня действует 30-дневный запрет на выезд из Израиля. Юваль Вильнер был арестован несколько недель назад в аэропорту Бен-Гурион. Верховный суд продлевал запрет на публикацию его имени, обязав подозреваемого пройти психиатрическое освидетельствование для оценки рисков суицида. Вильнер угрожал покончить с собой, если его имя будет предано огласке. Джеральд Форд, новейший и самый мощный из американских авианосцев, вернулся на базу в Норфолк, Вирджиния, после морского похода, продолжавшегося 326 дней. Это стало самым длительным пребыванием корабля ВМФ США в море со времен Вьетнамской войны. Он обеспечивал операцию по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также принимал активное участие в военных действиях США и Израиля против Ирана. В ходе этой операции в прачечной корабля произошел пожар, что потребовало ремонта. Строительство корабля обошлось в 13 миллиардов долларов. На нем впервые были использованы новые технологии, такие как электромагнитная катапульта. Длительное пребывание в море позволило проверить как работу этих узлов, так и способность экипажа справиться с нагрузкой. То, что сделала эта авианосная группа, просто невероятно, феноменально, заявил на церемонии встречи корабля военный министр Пит Хексет. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бин Заидом Аль-Нахаяном. Обсуждены вопросы, связанные с кризисной ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. С обеих сторон отмечена важность продолжения политико-дипломатического процесса по выработке компромиссных мирных договоренностей при должном учете интересов всех государств региона, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля. Выражено обоюдное удовлетворение успешным развитием российско-эмиратского взаимодействия в политической и торгово-экономической областях. Лидеры условились о продолжении активных двусторонних контактов. Владимир Путин поблагодарил эмиратскую сторону за регулярное содействие в решении гуманитарных задач в контексте украинского конфликта, сообщает канцелярия российского лидера. Израильтяне Эйлон Элазар и Кевин Кузьмичев вышли в финал турнира по пляжному волейболу, который проходит в Китае. Впервые в истории израильский дуэт сыграет в финале турнира мирового тура. Соперниками Эйлона и Кевина станут австралийцы Д'Артаньян Потс и Джек Пирс. Израильтяне в этом сезоне завоевали бронзовые медали двух этапов мирового тура в Мексике и Индии. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха значительно повысится и будет выше среднесезонной. Жарко, переменная облачность, преимущественно южный ветер. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Ашкелоне в Аштоде 35, на Голландских высотах 32, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 36, в Эйлате на побережье Мертвого моря 37. Температура воды около побережья Средиземного моря 22 градуса. Высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

Время любить. Время мечтать. Время Романовой.

0: Реклама.
1: Возвращаемся в эфир и вновь в этом часе я, конечно же, приветствую здесь, в этой студии, Олю Соколов. Оль, доброе утро.
2: Доброе утро всем.
1: Мы говорим о Red Max. И говорим о Red Max не просто так. На этой неделе есть мероприятие специальное, которое подходит сейчас вообще как нельзя лучше и к грядущим каникулам, между прочим, да, когда у нас дети окажутся дома, да и ко взрослым. Вообще, мне кажется, это как елка. Вот круглый год
2: подарки
1: зеленая, красивая и в подарках, да? Да, вы этим и отличаетесь от большинства компаний, потому что вы всегда идете навстречу аудитории своей.
2: Да, так и есть. И мы вообще работаем, в принципе, только для вас, для того, чтобы каждый человек подключился к Red Max TV. Mm-hmm. И был не только приятно удивлен, но еще и впоследствии ему было приятно этим пользоваться. Позвонив сегодня по номеру звездочка 2186, вы можете подключиться по акции «Майская распродажа». Я не знаю, что это за настроение было у моего руководства, но, в общем-то, подписка к Red Max TV – это абсолютно все сервисы. Премиум пакет с приставками в аренду всего за 26 шекелей в месяц. Ребят, 26 шекелей, ну здесь даже говорить не о чем об этой сумме, потому что за 26 шекелей не то чтобы не поешь, можно выпить чашечку кофе, mm-hmm. да, а можно целый месяц наслаждаться лучшим телевидением в Израиле с классными подборками фильмов, сериалов, в видеотеке, в медиатеке, ну, естественно, наши каналы, которые мы делаем для того, чтобы ваша семья, абсолютно вся семья, будь то это ваши родители, вы или дети, включили Red Max TV и нашли для себя конкретно тот канал, каналы, которые именно подойдут вам. Все категории у нас присутствуют. Есть, кстати, еще и региональные каналы, и у нас добавился канал Беларуси, то есть у нас был
1: класс,
2: один канал, да,
1: отлично.
2: Сейчас появился второй, ребята говорят, интересный, не смотрела, не буду врать, как говорится, да, я больше смотрю развлекательные каналы, там, о животных, о чем, ну, вот, как бы, да, добавили и сюда тоже, то есть региональные, тоже обращаем внимание, если что-то есть, то, чего не хватает конкретно вам, звоните, говорите, будем думать на эту тему, невозможно подключить быстро все, да, вот то же самое, когда мы подключали канал Дождь, например, это же заняло время, то есть на самом деле подписание договора с этим каналом заняло около года, но все же мы же это сделали, а все почему? Потому что было большое обращение людей, люди хотели смотреть новости, люди просили этот канал, и он вернулся в сетку вещания в Red Max TV, а почему нет? Ведь мы же берем для себя все лучшее, чтобы показывать, транслировать это конкретно вам. 26 шекелей за полную подписку. Единственное, что нужно сделать, это только иметь хороший интернет дома. И с этим мы тоже с радостью вам поможем. Кроме того, есть еще сегодня супер цена на интернет 1000 мега. Звоните, узнайте. Даже если вы клиент Red Max TV, но у вас нет интернета от нашей компании, позвоните, узнайте условия. Цена вас приятно удивит, я уверена. Цена, в которую входит HTTP, провайдер, раутер, то есть абсолютно все. И мы работаем со всеми провайдерами, то есть мы работаем с Хотом, с Бейзиком, с партнером, что позволяет нам выбрать интернет, который подойдет конкретно вам, то есть от ваших потребностей, что будет лучше работать, да, мы можем посмотреть, какие провода подключены, какая скорость вам нужна, сделаем, как говорится, всю статистику и уже дадим вам тот продукт, который, как говорится, вам нужен. Звездочка 2186, звоните, подключайтесь сегодня, не откладывайте на конец недели. У нас была акция, да, там неделю назад, и люди ждали установок. Очень большой, как говорится, спрос, поэтому мы вот продлили нашу акцию. Я к тому, что не откладывайте на конец недели. Чем быстрее вы позвоните, тем быстрее Red Max TV будет у вас дома.
1: Итак, все, что нужно сделать, это набрать номер телефона звездочка 2186, узнать все подробности и подключиться. Звездочка 2186. Звоните.
0: Реклама.

0: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
1: Только в Максаной Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Коллекция Франциска I в Лувре. Опера Турандот в Ла-Скала. Или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет RedMax TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186.
3: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
4: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
0: Реклама.

зал кричит, когда на самом интересном месте вдруг закончилось кино.

счастье в том, что мы на свет на это тратились. Вот и вся мысль, вот и вся мысль, вот и вся мысль, вот и вся мысль, вот и вся мысль.

0: время Романовой. Реклама.
1: Возвращаемся в эфир. Конечно же, вновь я приветствую здесь, в нашей студии, Ольгу Соколов, которая пришла рассказать о мероприятии этой недели от RedMax TV. Оль, доброе утро.
2: Доброе утро всем, кто еще не слышал нас. У нас сегодня действительно в RedMax TV замечательная акция. Называется «Майская распродажа». И начнем сразу с цены. Это 26 шекелей в месяц, ребят, за полный пакет. Премиум пакет каналов со всем, что у нас есть. Видеотеки, медиатеки с приставками в аренду. То есть стоит набрать звездочка 2186, позвонить, узнать абсолютно все условия, что к чему, подключиться. Ну и, конечно же, если вы счастливый обладатель смарт-телевизора, вы хотите смотреть RedMax TV в виде аппликации, вы можете сделать это уже сегодня, скачав буквально 5 минут, вы начинаете наслаждаться нашим телевидением. А что же входит у нас в подписку? Это больше чем 200 каналов абсолютно всех категорий, категории, которые обновляются. Нету такого, что у вас есть какие-то каналы определенные, да, и вот только они. Нет, мы стараемся прислушиваться, мы стараемся делать так, чтобы вам было всегда интересно вместе с нами. А все из-за чего мы это делаем? Мы компания, которая принимает платежи помесячно, то есть мы никого не привязываем для того, чтобы наши клиенты оставались с нами. Ну, нам приходится только что делать? Развиваться, идти в ногу со временем, чтобы вам было интересно с нами всегда. Есть люди, которые подключились к нам очень давно, это больше чем 13 лет, да, мы на рынке Израиля ровно столько же, и я тебе скажу, Ян, больше, мы ведь и с Первым радио уже больше чем 10
1: это
2: лет.
1: Да.
2: Ты представляешь?
1: Да.
2: И мы приходим сюда 10 лет, делаем рекламу, да, до меня там тоже были люди, которые приходили к вам, и нам всегда вместе интересно, всегда есть люди, которые к нам подключаются, и это очень круто, это очень здорово, то есть всегда, как говорится, куда расти. И мы стараемся делать так, чтобы сейчас вот человек, который, может быть, вы только приехали, или вы хотите подключить своих родителей, чтобы это было максимально просто. Вы набираете звездочка 2186, общаетесь с нашими менеджерами, и буквально уже там через какое-то время, да, RedMax TV у вас дома. У нас техник на русском языке приходит, устанавливает и объясняет, как пользоваться. И, может быть, для кого-то это все скажут, там, ну, на русском я и на иврите говорю, да?
1: Так,
2: но все же...
1: Семьи бывают, да, смешанные.
2: Но, есть же, да, наши родители, которые, да. Ну, например, моя мама, она что-то где-то, как говорится, говорит, но когда вот эти вот узкие такие темы, значит, там, телевидение, интернет, насколько это удобно, когда говорят с тобой на понятном тебе языке.
1: Когда ты свою техническую проблему можешь решить, не подбирая слов,
2: да. Потому что, когда что-то тебе непонятно, ну, что мы начинаем? Мы начинаем нервничать, да, мы начинаем там испытывать какие-то неприятные эмоции для того, чтобы у вас все было хорошо, для того, чтобы у ваших родителей все было хорошо, звоните звездочка 2186, подключайтесь. Подключайтесь к нам, и вам всегда помогут на русском языке. Подключайте от компании RedMax TV не только телевидение, но и интернет. И вы будете платить в одну компанию, вы будете получать шерут только у нас. А шерут у нас, на минуточку, работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. То есть ребята не работают один день в году, это на Кипур. То есть в любой момент, в шаббат вечером, вы такие, а где же тут видеотека, да?
1: Так,
2: или
1: да.
2: Что-то я забыл, как в архив зайти. Набираете номер, вам помогают. Вот что значит хорошая компания, которая стремится быть лучшей в Израиле. Есть Google отзывы. Может быть, не совсем гладкий переход, но хочется, у нас последний же выход, да, хочется, говорится,
1: да,
2: сказать
1: конечно,
2: обо всем. Ребят, есть какие-то сомнения, зайдите, посмотрите, почитайте, потому что это то, что нельзя подделать. Там пишут наши клиенты, довольные клиенты. Мы стараемся работать с людьми, чтобы они оставляли отзывы. Я надеюсь, что вы, подключившись сейчас, набирав звездочка 2186, подключитесь к нам и тоже напишите пару приятных слов. Почему и нет? И приведи друга 2 месяца, ребят. Звоните сегодня, мы вас всех-всех ждем.
1: Итак, звездочка 2186, нужный номер телефона, воспользуйтесь им непременно и непременно сделайте это сейчас. Звездочка 2186, RedMax TV.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Лена, ну какая машина?
6: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
5: Все ясно, надо брать.
7: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9. 03-558-54-58.
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
0: Реклама.

11 часов и 52 минуты на часах студии Первого. Расстаюсь с этим часом, со своим эфиром на сегодня, для того, чтобы завтра ровно в 10 вернуться в эту студию вновь поприветствовать всех вас и вновь со всеми вами провести свое время. Время Романовой на Первом. Ну, а я желаю вам, конечно, сегодня легкого дня и легкой недели, которую, надеюсь, мы проведем с вами вместе. Всем салют!

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот».
1: Реклама. Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
2: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
3: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон Лицион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на «Showman COIL». Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
1: Реклама.
5: Первое радио 891. Стримы один за одним. Александр Филипенко.
6: Вы в каком году родились, моя радость? В 80-м. О, самое интересное вы пропустили.
5: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
6: До встречи.

0: Первое радио. Новости.
1: 11 человек пострадали в результате ДТП в Иерусалиме. Подробнее через несколько секунд. Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В Иерусалиме на улице Ягаль-Ядин сегодня утром произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. По данным пресс-службы МАДА, сообщение об аварии поступило в диспетчерский центр 101 Иерусалимского района в 9:50.

54. На место прибыли парамедики и фельдшеры, которые оказали помощь 11 пострадавшим. Все они получили легкие травмы. 8 человек эвакуированы в больницу Адаса Арацуфим. Еще 3 доставлены в больницу Шары и Цедек. В Международный уголовный суд впервые в истории подан иск палестинского жителя сектора Газа против 14 лидеров террористической группировки «Хамас» в связи с преступлениями против палестинского народа. Об этом сообщает газета «Jerusalem Post». Истец – житель сектора, потерявший в ходе военных действий жену, детей и других близких. В 40-страничном иске ответственность за это возлагается на лидеров «Хамаса», и в частности из Адина Аль-Хадада, ликвидированного накануне, Халида Машаля, Халиля Аль-Хая, Муссу Абу Марзука, Рази Хамада и Зад Аль-Ришка и других. Речь идет о таких преступлениях, как использование мирного населения в качестве живого щита, целенаправленных обстрелах гражданских объектов, причинении сильных страданий, разрушении и присвоении собственности, мобилизация детей, внесудебные расправы, а также преступления против человечности, такие как убийства и пытки. Палестинский народ, в том числе наш клиент, имеет право на справедливость в связи с преступлениями, совершенными Хамасом при полной поддержке лидеров Ирана. Расследование этих преступлений – одна из целей существования этого суда и офиса прокурора, заявил адвокат пострадавшего Элиот Маллин. Как сообщает информационный портал «Вести», прокуратура подала в окружной суд Хайфа обвинительное заключение против 33-летнего Заки Саламы, которому инкриминируются покушение на убийство, умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, нарушение закона об оружии и попытки препятствовать правосудию. Следствием установлено, что 18 апреля после ссоры с владельцем одного из киосков в городе Салама, не имевший разрешения на ношение оружия, явился в киоск, вооруженный пистолетом и боеприпасами. Он выстрелил в нескольких человек, ранив 2 из них. Один из пострадавших был доставлен в больницу в критическом состоянии, у него до сих пор парализована нижняя половина тела. Покинув место преступления, Салама пытался спрятать пистолет и выбросил одежду, в которой он был во время нападения. Палестинский активист Рами Шаат, сын бывшего премьера палестинской автономии Набиля Шаата, ближайшего сподвижника Ясера Арафата, обвинил власти Франции в том, что они намерены его депортировать. Шаат женат на француженке, у них есть ребенок. 54-летний деятель заявил, что речь идет о части целенаправленных действий французских властей по лишению палестинцев голоса под предлогом утверждений, что он является угрозой национальной безопасности. Шаат – один из основателей египетского отделения движения BDS, выступающего за бойкот и введение санкций против Израиля. В 2022 году после тюремного заключения в Египте по обвинению в терроризме он был лишен египетского гражданства и выслан во Францию. После нападения Хамаса на Израиль он создал организацию «Срочная помощь Палестине», цель которой – борьба с сионистами и теми, кто им потворствует. Организация собирает средства на преследование участников геноцида, мобилизацию для сопротивления во Франции и продвижение палестинской повестки в СМИ и социальных сетях. В Португалии проходит первый этап Кубка вызова по художественной гимнастике. В индивидуальном многоборье израильтянка Даниэла Муниз завоевала серебряную медаль. В групповом многоборье израильтянки завоевали бронзовую медаль. Победили испанки, на втором месте сборная Германии. В групповом многоборье участвовали 10 сборных. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха значительно повысится и будет выше среднесезонной. Жарко, переменная облачность, преимущественно южный ветер. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Ашкелоне и в Аждоде 35, на Голландских высотах 32, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 36, в Эйлате на побережье Мертвого моря 37. Температура воды около побережья Средиземного моря 22 градуса, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Эфир на Первом продолжит PM.

Но главная же строчка в этой песне «Уляй басов и елан утов». Это же про всех нас. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Эта песня сегодня в Израиле главная, как вы понимаете. Будет звучать часто и в нашем эфире, и по понятным причинам. Мы поздравляем Ноама Битана и вообще нашу страну с занятием почетного второго места, учитывая тяжелые условия, в которых выступал наш представитель. Это, я называю это победой Израиля, израильской песни и всех нас. С чем всех нас и поздравляю. Коля Кавотли Ноам и его песня «Мишель». Единственное выступление, которого некоторые зрители фестиваля освистывали. И тем не менее, второе место в этих условиях – это высочайшее достижение. Добрый день, уважаемые дамы и господа. 8 минут с половиной уже 13-го. Сегодня 17 мая, Йом Ришон, воскресенье. Между прочим, в еврейском календаре начался новый месяц Сиван вчера вечером. И сегодня уже день Алев Басиван. С чем я вас и поздравляю. Рош Ходеш. Это называется программа PM. Первый раз на этой неделе выходит в эфир на первом радио 89.1 FM. Чем мы будем сегодня заниматься? Да ничем. Все как обычно. Мы будем общаться. Надеюсь, у вас есть что сказать, написать, наговорить. Напоминаю координаты двух каналов связи, которые есть в вашем распоряжении. Первый в Фейсбуке, страница программы PM, раздел «Мессенджер», где мы посылаем друг другу личные сообщения. Там можно писать, и все, что вы там напишете, это будет для эфира. Ну и второй, конечно же, наш WhatsApp. Его номер, наш WhatsApp-овский номер 054-20-70-800. Можно писать и там, где удобно. В WhatsApp можно и голосовое наговорить. Но только не забывать, что оно должно быть полминуты. Но зато два можно отправить таких. В общем, все как обычно в программе PM, уважаемые радиослушатели. Что еще... Ну, все как обычно, это значит, что в начале второго часа я вам загадываю загадку. И все как обычно означает, что вы ее наверняка отгадаете. Что и происходит с абсолютно большинством загадок, которые я загадываю. Вот, это я сказал, это я напомнил, это я предупредил. PM до 14, потом программа «Без выгоды», программа взаимопомощи наших радиослушателей друг другу. Поехали.

0: Это была группа «Волосы» с песней «А-студио». Точнее, наоборот. Группа «А-студио» с песней «Волос». Время 17,5 минут 13-го. Давайте я посмотрю, что у нас за сообщение есть к этой минуте. У нас есть сообщение к этой минуте. Так, первое сообщение прилетело издалека, из Германии. Игорь, там живет Игорь, который постоянно волнуется о том, что происходит в нашей стране. И всем, о том, что все, что связано с нашей страной. Игорь написал из Германии вот что. Здравствуйте, Павел. Обратите внимание, что только жюри и так называемые антисемитские страны Польши дала израильскому певцу 12 баллов. А «Удивительно рядом, но оно запрещено». Игорь, не понял. «Удивительно рядом, но оно запрещено». Что означает эта фраза, Игорь, я не понял. Я обратил внимание, кто сколько дал нам баллов. Игорь, да, обратил внимание. Это все говорит о том, что разные предсказания, букмекерские ставки, предположения не имеют никакого значения, не играют никакой роли. Все может быть по-другому. Так оно и вышло в этот раз. Так, Сабаск, добрый день, ПМ и все. Конечно, это победа Израиля. Хвала, гордость, слава исполнителю, создателям песни и всей команды. Спасибо людям, проголосовавшим за то, что понравилось, и пусть будет на совести тех стран, которые не дали баллы по каким-то причинам или потому что им так сказали. Мы были, есть и будем. Что значит там сказать? Кому? Телезрителям этих стран кто-то что-то сказал, дал команду? Или жюри вы имеете в виду? Сказали жюри, за этих не голосуем. Так, Зугин прислал нам 2 аудиосообщения. Давайте посмотрим, они с положительной коннотацией или нет. Сейчас мы это определим. Итак.
1: Добрый день, говорит Зугин, Павел Михайлович. Мы будем народы, как все. Да не получится это у вас, так не работает. У одного умного человека спросили, приведи мне доказательства Бога, то, что существует Создатель. Он, немало не сомнявшийся, евреи, и вы евреи, иудеи, теперь мы израильтяне, мы есть доказательства существования Создателя, Бога Авраама, Исаака, Якова, Израиля. Даже Ясер Арафат и Махшмо Зехиро приводил доказательства земли обетованной, это 10 огород, там за минорой, полные границы земли обетованной. Так если вы говорите, что мы будем как все народы, тогда пропадает сила сионизма и право на обладание землей обетованной, включая Газу, Иудею и Шамрон, которые вот-вот начинают постепенно присоединяться. Последнее то, что я услышал, некоторые штаты, земли Америки, признают Иудею и Шамрон как часть Израиля. С днем Иерушалаима!
0: Зугин нас то поздравляет за несколько недель до какого-то праздника, то после праздника поздравляет с Днем Иерусалима. Господин Зугин, мне кажется, вот вы в своих частых рассуждениях там о предназначении, Танах, Бог, сионизм, не живете сегодняшней жизнью. Сегодня Израиль празднует успех нашей страны на фестивале Евровидения. А вы там куда-то сионизм... Господин Зугин, что вы скажете по поводу победы песни «Ноам Абитана Мишель»? Я думаю, что сионизм мы не можем быть, как все некоторые штаты признали. А что вы думаете о футбольной английской лиге? Я думаю, что сионизм может пострадать. Это вот вы, господин Зугин. Шалом, Павел. В Шиши и, скажем так, по работе я оказался в Кирьят-Шмоне, пишет нам дед Изя. Не стану рассказывать про бесконечный Азакот, про то, как телефоны не умолкали, наши семьи звонили нам всю ночь, беспокоясь о нас. Я просто приведу слова мэра Кирьят-Шмона Авихая Штерна. Цитата. «Будущее Севера теперь решает в Вашингтоне, а не в Иерусалиме. Мы отдали нашу судьбу в руки худшего правительства в Израиле». Конец цитаты. Он прав. Трамп сказал бомбить их из Балу, но не очень. Мы выполняем. Вот только Кирьят-Шмон от Вашингтона далеко. И это уже сольный стендап-комедиан господина Трампа. Написал нам дед Изя. Ну, там на севере же говорят уже давно нам здесь, что вы живете в другой стране. Мы живем в одной стране, а вы живете в другой стране. В тех районах, которые постоянно обстреливаются. Так, это были ватсаповские сообщения. Первые я тут перекидываюсь в Facebook. Здесь слабо. Привет всем. Казалось бы, какая хорошая, плодотворная вышла концовка прошедшей недели. И заслуженная победа Ноама Беннета. Беннет — это другой. И он еще нигде не победил, слава. Обратите внимание, тут надо быть точным. Ноама Бетана на Евровидении в Вене. И завалили главного хамасника Газа. И все это омрачено гибелью наших солдат в Южном Ливане. Где наши еврейские головы? Неужели невозможно решить проблемы с дронами FPV? Всем нам мирной недели. Ну, как видите, пока решить не могут. Сетки закупают, чтобы закрыть какие-то опасные моменты. Всем привет. Я ищу подработку по черному. Помогите, кто может. Ищу подработку в кафе. Мыть посуду за 45 шекелей в час. Буду рад заранее. Спасибо, охотник из Израиля. Вы же нам на прошлой неделе писали, что вы нашли подработку. Где-то там что-то. Что случилось? Где та подработка? Это раз. Во-вторых, мы не можем помочь вам в поиске подработки незаконной, по-черному. Это не к нам. Это вам надо в другие места обращаться. Мы можем только по-белому, с налогами и со всем на свете, уважаемый охотник из Афулы. Так. Все, по-моему, что я увидел к этой минуте. Сейчас время первого рекламного блока. Поехали.
2: Реклама. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
3: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
6: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
7: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
8: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Реклама.
0: Музыкальная редакция принесла мне новинку, которую я должен в свою очередь познакомить вас с ней.
9: Первое радио. Всегда с тобой.
0: Это новая песня группы Nickelback. Называется «Bones for the Crows». Как я понимаю, кости для ворона, что ли? Что за название такое?

Кристина, конечно же, это была. Голос вы ее, наверное, узнали. «Жизнь одна. Живем один лишь раз». Так называется ее песня. Я читаю сообщения. В WhatsApp пришло несколько сообщений. Здравствуйте. Существует много аппликаций, из которых можно слушать разные волны. Но не ловит одна, пробуйте другую. Радио к работе аппликации не имеет отношения. Инна. Тоже верно, Инна. Тоже верно. Паша, я не там, где они. Был с ней, она ушла. Пошел туда, не знаю куда. Ты диктатор, слова не даешь сказать, лапу. Зря я прочитал сообщение. Если бы я его прочитал заранее, я бы его вообще читать не стал. Ваши пародии на сообщения других радиослушателей я стараюсь блокировать, лапух. Вы это знаете. Хотя пытаетесь, наверное, сейчас довольно потирать руки. Прочитал. Ага, прошло. Ну, когда-то, может быть, и пройдет. В основном я буду блокировать. Доброго дня, Павел. Поздравляю Ноама и всех нас с победой на Евровидении. Когда после выступления он произнес «Народ Израиля жив», я испугалась. Вдруг это будет повод, чтобы придраться. Но когда представительница Украины после выступления произнесла «Слава героям», я готова была ее расцеловать. Мой покойный муж сказал бы: «Ну ты смешная». Я плакала и радовалась. Слава Израилю и Украине, мы победим. Даст Бог на всех фронтах, Аленка. Аленка, значит, более того, один из ведущих комментаторов наших израильских, вы знаете, что фестиваль Евровидения давно комментирует такая сладкая парочка: Асаф Либерман и Акива Новик. Или Новак, по-моему, он. Они все фестивали комментируют. И вот и на полуфинале, когда выступала Украина, и в финале, когда вчера выступала Украина, Акива Новак сказал «Слава Украине». Ну, с ивритским акцентом, но он сказал «Слава Украине», что мы поддерживаем эту страну. Так что вы бы еще больше разволновались вообще. Ага, я прочитал то, что к этой минуте пришло. Напоминаю, господа, времени для отправки сообщений остается меньше часа. До полвторого прошу это сделать, если есть желание и возможность о чем-то написать, прореагировать на что-то, рассказать, например, чем мы занимались в выходные, о чем угодно, тематика не ограничена. Или в Фейсбуке на странице программы PM, или отправляйте сообщение на наш ватсаповский номер 054 20 70 800.

0: Jubel So Sick, так называется эта композиция. Господа, вот что мне делать? Скажите, что я должен делать? Я к вам обращаюсь. В начале сегодняшней программы PM, те, кто был с нами сначала, какая песня прозвучала? Ном Бетан, Мишель. Это было примерно в 12:05-12:07. Что нам прислал Сергио 74 в 12:36? Привет, Павел, можно поставить песню с Евровидения? Спасибо. Ну, может быть, он не уточняет, какую песню надо поставить с Евровидения. Я в начале второго часа поставлю песню победителей Евровидения, Болгарии. Это поставлю. Но у нас звучал в программе, он будет во второй половине дня тоже звучать. Так что еще услышите. Так. Слова «Слава Украине» сами все хорошие слова, но, пожалуйста, не забывайте, что они были лозунгом бандеровского движения и, соответственно, обильно политы кровью как евреев, так и украинцев. Злой скептик. Злой скептик, вот вы, пожалуйста, и не забывайте. А я отношу и Акива Новак, и все те, кто поддерживает Украину, к сегодняшней борьбе Украины за свою независимость против восточного агрессора. Вот она к чему относится, эта фраза. А вы можете помнить то, что вы хотите. Так, реклама сейчас.
1: Реклама. Альте Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альте Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
1: Реклама.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Cheat Codes перепели, вот такой кавер сделали на известную песню Stand By Me. 48 минут 13-го. Сообщение. Валентин в Фейсбуке написал: поздравляю нашего конкурента, нашего конкурсанта, простите. Это однозначно победа. Я не волновался и без всяких букмекеров знал, что у нас будет второе место. Первое невозможно. Как вы себе представляете следующий конкурс в Иерусалиме? Кто разрешит им сюда приехать? Так что надо понимать, что это высший балл. И все же я не понимаю, уже второй год не понимаю. Эти люди, которые голосуют за Израиль, они кто? Это голоса вопреки, на зло? Или это люди, которые отделяют политику от песни? Слушайте, это неизвестно. Если вы говорите о зрительском жюри, о голосовании телезрителей, на вопрос, кто эти люди, ответить невозможно. Разные люди. Скорее всего, ваша версия правильная. Это те люди, которые отделяют политику от песни. И которые фильтруют про палестинскую пропаганду, направленную против нашей страны, с реальным положением дел. Но более того, сегодня и в жюри, профессиональное жюри дало нам больше баллов, чем в прошлом году. Польша даже дала 12, Украина 10, Молдова 10. Значит, теперь по поводу следующего конкурса в Иерусалиме. Есть в этом резон. Правда, сегодня уже говорят, что Болгария вроде бы намекает на то, что у них нет денег на проведение конкурса Евровидения. И по идее тогда конкурс должен перейти к стране, которая заняла второе место. Но пока у нас такое положение с безопасностью, не может быть речи о том, чтобы проводить конкурс в Израиле. Для того, чтобы речь пошла, надо завтра, чтобы закончились все войны, к концу недели подписаны все договора, мирные соглашения, и все успокоилось. И тогда может быть. В общем, ситуация пока на следующий день, пока еще все не проснулись, не пришли в себя, пока неизвестна. Но, уважаемый Валентин, все может быть вообще. Пропаганда написала нам вот что. Доброго денька всем. А я про нашего Ноама хочу сказать. Он был такой красавчик во всем. И голос, и выступление. Песня, энергетика его просто зашкаливала. Для меня это было лучшее выступление. Написала пропаганда. Так. Голосовое сообщение. Три штуки. Сейчас я начну вместе слушать, потом я решу, что делать с третьим. Итак.
1: Я словил огромную крысу в клетку-ловушку. Она была предводительницей клана. Она так меня пыталась запугать, показывала клыки, когти, орала сильнее хряка. Я ее повел на экзекуцию. Но она мне напомнила самую главную крысу нашу, юриспруденции нашей. Она бросается то на Муалима, то на Амсалима, то на Зини, то на Гофмана. Всем показывает свои клыки.
0: Второе сообщение от Дизенгофа.
1: После того, как я ее отвел на экзекуцию, появились ее детеныши, весь ее выводок. Я их всех словил и всех тоже экзекутировал. Так что конец всем крысам известен. Сколько бы они нас не пугали, не показывали клыки, мы знаем, что им будет тот же конец. И восторжествует правда. И мы узнаем наконец-то правду, кто во всем виноват. Дизенгоф.
0: Я начну сейчас, включу третье сообщение. Если он опять про крыс, то я его просто остановлю.
1: Напоминаю, крысы – разносители чумы.
0: А, все ясно. Значит, вот та же самая ситуация у нас с господином Дизенгоф. К нему подходит улыбающийся человек и говорит: господин Дизенгоф, как вам выступление нашего представителя Евровидения? А тот ему: я крысу поймал! Вон крыса бежит! Там еще одна за ней, надо ловить! Что вы скажете? Ну вот песня Мишель вам понравилась или нет? Крысы, крысы вокруг, крысы! Я боюсь, что мне придется скоро дело доводить до того, чтобы наши радиослушатели не начали ставить какие-то диагнозы нашему Дизенгофу, потому что человек просто зациклился, просто с обсессией на одной и той же теме. И ничего другого в жизни не волнует. Я начинаю беспокоиться за психологическое здоровье господина Дизингофа. Ну, такого не может быть, чтобы человек только на одну тему всегда. Аншель. Вот и то. Человек всегда показывает, что он живет разнообразной жизнью. Наверняка и сегодня тоже. Слушай, Аншеля.
2: Выражаю соболезнования семьи погибших солдат и резервистов. Славная, вечная слава героям Израиля. Да, предвыборная гонка началась. Борьба. Более за 30 лет такого устойчивого правительства, которое продержалось более 4 лет, еще не было. Судьбоносные выборы обязательно покажут, кому доверяет народ Израиля. Мне лично хотелось бы, чтобы победил Ликуд. И здравомыслящие лидеры оппозиции создали правительство национального единства для блага еврейского народа и безопасности Израиля. Впервые в истории израильско-американских отношений президент Америки пожелал провести общенациональный шаббат между американским и еврейским народом и израильскими. А нам удалось это применить на практике. То есть приехали друзья из Чикаго, и мы вместе отмечали шаббат. Прочитали совместную молитву и устроили им совместные экскурсии по всему Израилю. Поздравляю нашего исполнителя на Евровидении. Очень достойное выступление, несмотря на антисемитскую пропаганду. Зай Гизун, Шавуа Тов. Будьте здоровы и счастливы. С уважением, Аншель.
0: Ну вот Аншель хоть и записывал где-то в пещере, судя по всему, свое сообщение, судя по эху, все равно всем желает здоровья, Зай Гизун, в отличие от Дизингофа, который просто кошмар. Просто кошмар. Так. Что у нас с этим часом? Давайте я в конце часа порекомендую вам один сериал. Вы знаете, я иногда делаю, вы тоже иногда рекомендуете сериалы. Напомню, что это такие рекомендации сериалов, кино, мест, где я побывал. Я ставлю на своей телеграм-странице, канале, который называется PM891FM. Можете зайти посмотреть. В Netflix появился британский криминальный сериал. Британский криминальный — это знак качества. Вот мне кажется, это знак качества. Называется Legends, легенды. О том, как Маргарет Тэтчер поручила прекратить поставки героина в Великобританию, который заполонил вообще страну. И для этого выбрали офицеров таможенной полиции Ее Величества. Для того, чтобы внедрить их в преступные кланы, им нужно было создать легенды. Больше ничего говорить не буду. Сериал называется «Legends. Легенды».

0: Петроль. «Тот день, когда» называется песня.
1: Тот день, когда устанешь плакать, когда устанешь ты навсегда.

0: Реклама.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: 35% скидка.
3: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
4: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
5: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Только в Максана и Кошмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
0: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: Суд в Гааге выдал секретные ордера на арест новых представителей руководства Израиля. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как пишет газета «Арец» со ссылкой на дипломатический источник, Международный уголовный суд в Гааге выдал секретные ордера на арест трех израильских политиков и двух представителей армейского командования. О ком именно идет речь и когда это произошло, в публикации не сообщается. Напомним, в ноябре 2024 года такие ордера были выданы на арест премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяу и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Равин Дов Ландо, лидер литовской общины, дал указание депутатам от партии Дегеля Тора не поддаваться на политические игры и поддержать закон о роспуске Кнессета в ближайшую среду, 20 мая. Его заявление было опубликовано после того, как стало известно, что коалиция намерена вернуть законопроект об освобождении от призыва.

призыва на обсуждение в комиссию по иностранным делам и обороне. Ранее канцелярия премьер-министра сообщила ультраортодоксальным партиям, что проект закона о призыве будет внесен в Кнессет завтра, 18 мая. Ранее, 13 мая, коалиция внесла предложение о роспуске Кнессета, голосование по которому назначено на ближайшую среду. Саудовский телеканал «Аш-Шарк» сообщил, что получил окончательные результаты выборов в Центральный комитет движения «Фатх». По этим данным, первое место занял отбывающий в Израиле 5 пожизненных сроков Маруан Баргути, осужденный за убийство израильтян и террористическую деятельность. Вторым стал глава Общей службы безопасности палестинской администрации Маджид Фарадж. Третьим – председатель Палестинской футбольной ассоциации Джибриль Раджуб. В состав Центрального комитета, состоящего из 18 человек, также вошли заместитель председателя Палестинской администрации Хусейн Аш-Шейх, бизнесмен Ясир Аббат, сын нынешнего председателя палестинской автономии Махмуда Аббаса, и Захария Зубейди, бывший шериф Джинина, выпущенный из тюрьмы в январе 25-го в рамках сделки Израиля с Хамасом по заложникам. Ранее на этой неделе Махмуд Аббас был вновь избран лидером Фатха абсолютным большинством голосов. Авиакомпания «Кантас» пожизненно запретила одному из пассажиров пользоваться своими рейсами после инцидента на борту самолета, следовавшего из Австралии в США. По данным перевозчика, мужчина вел себя агрессивно и предположительно укусил бортпроводницу, из-за чего лайнеру пришлось изменить маршрут. Об этом сообщает «Гуардиан». Рейс QF-21 вылетел из Мельбурна в Даллас 15 мая, однако спустя примерно 7 часов экипаж принял решение совершить внеплановую посадку на Таити из-за поведения дебошира. Представитель «Кантас» сообщил, что другие пассажиры и члены экипажа помогли сотруднице авиакомпании во время предполагаемого нападения. После посадки самолет встретили местные власти, а мужчине запретили летать всеми рейсами «Кантас» и «Джетстар» в будущем. После короткой остановки для дозаправки самолет примерно через 35 минут продолжил путь и прибыл в Даллас утром 16 мая. В опубликованном в соцсетях видео комика Майка Гольдштейна, который был на борту, видно, как мужчина спорит с бортпроводниками и грубо ругается, пока сотрудники пытаются пересадить его в хвост самолета. Сам момент предполагаемого укуса на видео не попал. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха значительно повысится и будет выше среднесезонной. Жарко, переменная облачность, преимущественно южный ветер. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Ашкелоне и в Аш-Доде 35, на Голландских высотах 32, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 36, в Эйлате, на побережье Мертвого моря 37. Температура воды около побережья Средиземного моря 22 градуса, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карабут.

Это группа Capital Cities, Safe and Sound, называется их песня. Открыли вторую часть программы PM. Всех приветствую на первом радио 89.1 FM. Так, мы... Вторая половина программы PM. Сегодня воскресенье, Йом Ришон, 17 мая. Вторая половина мая, вторая половина дня. Только радио первое. Время 8 минут 14. Приветствую всех слушателей еще раз. Идем дальше. Скоро загадка, уважаемые радиослушатели. И поэтому я прошу вас, во-первых, поделиться с нами чем-то, написать, поделиться какими-то эмоциями, радостями, огорчениями, мыслями, соображениями на любую тему. Главное, как некоторые, не зацикливаться на одной теме, потому что это, мне кажется, это ненормально, когда человек изо дня в день пишет на одну и ту же тему. А все остальное, пожалуйста, в жизни полно всего происходит, можно писать о чем угодно. Что в вашей личной жизни происходит? Или на странице программы PM в Фейсбуке. Там, кстати, сержант прислал стихотворение. Он у нас периодически реагирует на актуальные события. Оно уже размещено на странице. Желающие могут зайти и почитать. И второй адрес — наш ватсаповский номер 054-20-70-800. 054-20-70-800. Там можно текстовое, можно голосовое сообщение. Как вам удобно. Не забывая о наших правилах. Так, пропаганда написала во втором сообщении в Фейсбуке вот что. А еще я хочу сказать, ни одну нашу песню, которая побеждала в прошлые года, не исполнили. Хотя бы Дива. Да, Дива спели бы, но вот Сердючка могла бы спеть. Ее, хотя другую песню она тоже хорошо исполнила. Слушайте, ну у нас... Ну, Мишель могли бы исполнить. Уже есть уже... Я слышал ее исполнение на идыше. А песни, которая была у Юваля Рафаэля, это песня человека, который пережил новую, 7 октября. Это такая личная песня для Ювали, для израильтянина. Перепевать ее кому-то другому, который это не прочувствовал на себе, это проблематично, как мне кажется. Не зайдет это дело. Алекс, такси, аэропорт. Это подпись автора. Сообщение в WhatsApp. Добрый день, Павел. Сообщение мистера Дизингофа. Нам нужны для сравнения адекватности слушателей. У меня они вызывают иногда улыбку, иногда жаль его. Так же, как и антиарсават. Его постоянно заносят против того или иного. Всем хорошего дня и недели. Ну, я анти говорил арсавату, что из того, что он назвал себя анти, его постоянно, да, заносят на что-то писать против кого-то, против этого, против того, против тех. Его... Он сам себя в эти рамки заключил. Потому что псевдоним, который ты себе берешь, он же все-таки говорит что-то о личности человека. Единственное, что непонятно, с Дизингофом у нас контраст. Дизингоф – замечательная Тель-Авивская улица, центр города. Мне один знакомый недавно, когда я ему хвалился, как я был на экскурсии в Мидтаун Тель-Авивском, где 40-50-этажные здания высотные, красивые, между ними там кафе, газоны, бассейны с рыбками и так далее. Он мне говорит: это Мидтаун, это не Тель-Авив. Я говорю: как не Тель-Авив, там 200 метров до Азриэля. Это не Тель-Авив, он говорит. А что Тель-Авив? Ротшильд Тель-Авив, Дизингоф Тель-Авив, Невецедек Тель-Авив. Понимаешь ли? А Дизингоф, видимо, живет в районе, где много крыс. И он переводит, проецирует их на людей. Постоянно нам об этом говорит. Так. Вот антиарсават подключился. Как-то вечером, пробравшись в голубую, в кавычках, цитадель, спел нам под покровом ночи новую песню про Мишель. И хотя мы с детства знаем, коммунизм — наша цель, скажем дружно всей планеты, Евровидение — пубель. Ну а если кто не знает, будь он йок или морячок, на французском означает пубель — мусорный бачок. Всем здоровья, антиарсават. Антиарсават еще раз подтвердил то, что написал про него наш Алекс Такси. Он все время против кого-то, и нам об этом сообщает. Против. Ну, мы знаем, какие персонажи в советской мультипликации все время против. Вот и антиарсават у нас тоже есть свой. Он все время против. Давайте, значит, так как в начале первого часа я послушал нашу песню, с которой мы фактически победили на фестивале Евровидения. Давайте посмотрим, послушаем юридического победителя фестиваля Евровидения, болгарскую певицу Дара с композицией «Бангаранга». Честно говоря, она мне не очень зашла, я ее недопонял, но это я. А ей и жюри, и телезрители дали первое место, так что тут не поспоришь.
Бангаранга, Болгария, победители Евровидения.

0: я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что. Белая
4: карта. Помогите мне, я хочу узнать все.
5: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
6: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
5: Вы меня прямо вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
6: И он меня до сих пор любит?
4: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
2: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
7: Итак, загадка, уважаемые радиослушатели. Время 16 с половиной минут 14-го. Мы с вами возвращаемся лет на... Сейчас я посчитаю. На лет на 70, наверное, тому назад. В то время, когда была жива еще Анна Ахматова, понимаешь ли. В 57-м году она выпустила один сборник, в котором, в том числе, она заявила, я не буду ее цитировать, чтобы вы не смогли процитировать ее строчки, а скажу смысл того, что она написала в стихотворной форме, естественно. Она гордо заявила о том, что вот она, мол, я, говорит, мол, вот я, научила женщин говорить. А потом она закончила эту фразу. Не обязательно в поэтической точно процитировать, что сказала, что написала Анна Ахматова. Какой смысл окончания этой фразы, как вы думаете, она написала тогда? Давным-давно, тому назад, в 1957 году. Гордясь тем, что она вот женщину научила говорить, понимаешь ли? Но потом она добавила еще кое-что. Что кое-что, хотя бы смысл этого... Прошу мне передать, позвонив по телефону 0752-891. Это наш эфирный телефон для ваших ответов на загадку. 0752-891. Так. Паша, просто вчера был с девушкой, она мне, я ей стол накрыл, она обиделась, ушла, на гитаре играла, пельмени съела, послала меня подальше, лопух. И вы решили, что послали вас подальше, значит, к нам в эфир, правильно, с этими сообщениями? Мне кажется, она вас послала в другое место, лопух. У меня такое впечатление. Я в восторге от наших исполнителей. Смотрели допоздна, настоящая израильская молодежь. Горжусь! Написала Инна, хоть и не подписала, но нашел ее подпись в предыдущих сообщениях. Аленка, если вам интересно, мне прислали украинский вариант Мишель. Но он в гуцульском костюме поет по-украински очень хорошо. Да наверняка будет много разных вариантов, конечно же. Что за африканская песня? Это про Болгарию. Ну, в данном случае она не африканская, а болгарская. Это Данис. Дани высказал свое мнение по поводу... День добрый, Павел Михайлович. На мой взгляд, эта песня очень похожа на песню Нета Барзилай, которая в свое время выиграла этот конкурс, Геннадий. Есть такое мнение, Геннадий. Болгарская песня. Есть и такое тоже мнение. Ира написала, песня Болгарии мне вообще не зашла. Ну никак. Эта Бангаранга мне отдаленно напомнила кудахтанье нашей Неты Барзилай. Ну вот я же говорю, что есть такое мнение. И оно не одно, как вы понимаете. Ну, если Нета Барзилай с похожей, как вы считаете, песней победила на фестивале Евровидения, то почему Дара не может победить в 26-м году на фестивале Евровидения? У нас есть звонки. Нет, у нас нет звонков. Был звонок, да и нет его. Вацлав, Павел послушал вас сейчас. Так, тук, так, тик, так, тик. И вспомнил про нового русского, который думал, что он знает английский, и решил заказать два чая в 222 номер. Звонит на ресепшн и говорит на чистом английском. Ту-ти, ту-ту-ту. я не понял, как вы пришли от того, что я сказал, к этому новому русскому тути. Ну, в смысле, да, два чая в 222 номер. Тути, ту-ту-ту. Ну, Вацлав, таких вещей, обыгрывающих язык, много. На иврите, как, знаете, как спрашивают, если обращаться к мужчине и спросить у него, пожертвовал ли он кровь, сдал ли он кровь. Тарам-тадам, тарам-тидам. Кто-то подумает, что это люди тренируются к участию в каком-то концерте. У нас все-таки есть звонки. Алло.
0: Алло.
7: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Павел, это дед Изя.
7: Дед Изя, слушаем вас.
0: Я научил женщин говорить, но как их замолчать заставить?
7: Но боже... Но, боже, как их замолчать заставить, написала Анна Ахматова, продолжая эту мысль про то, что она научила женщин говорить в цикле «Тайные ремесла» в эпиграмме 57-й год. Совершенно верно. Тут всегда, понимаете, эта вот фраза говорит о том, что надо думать о последствиях. Ты придумал половину процесса, думай о том, как этот процесс должен быть завершен. Научил женщин говорить, теперь учи, как их заставить замолчать, когда надо. Правильный ответ, дед Изя. Ваша музыкальная заявка.
0: Музыкальная заявка будет связана с днем памяти одного величайшего человека, который был вчера, 16 мая 2010 года, был из жизни один из лучших рок-патрулистов вообще в истории рок-музыки.
7: Так. Ронни Джеймс Дио. Ронни Джеймс Дио?
0: Да.
7: Так, что-то конкретное в его исполнении?
0: Конкретное. Звучит его песня, которая, наверное, является своей визитной карточкой из альбома 83-го года. Холли Дайвер.
7: Одна из величайших песен. Подождите, скажите мне еще раз почетче название композиции.
0: Холли Дайвер.
7: Holy первое слово?
0: Да.
7: То есть святой. Или да. Святой что-то. А второе?
0: Дайвер.
7: Вот я не могу понять этого слова. Я надеюсь, что по первой песне уже можно будет найти. Но первая буква D, правильно? D-A.
0: D-E-I. D-E-R.
7: Это что? А скажите перевод этого слова на русском. Знаете, я тогда соображу на английском какое-то слово.
0: Святой гонщик, наверное, что такое. Holy Diver.
7: А, дайвер, это ныряль, да, да. Ныряльщик, да. Наверное. А, окей, Холли Дайвер, Ронни Джеймс Дио. Принято, после рекламы ваша заявка в нашем эфире, дед Изя. Спасибо вам, хорошего дня и недели всем нам. Всего доброго, до свидания, бай-бай.
2: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу. Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
8: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
2: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
9: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон Лицион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на «Шоумен» COIL. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
10: Реклама.
11: Первое радио. Всегда с тобой.
7: Ронни Джеймс Дио, Holy Diver.

0: Так, это была группа Monatic «Назавжди», называется их песня. Еще сообщение. Пропаганда соглашается со мной, вы правы, нас перепеть невозможно. Ну, вообще, в принципе, я не обобщал, но некоторые песни израильские, которые были про то, что у нас произошло 2,5 года тому назад, перепевать кому-то это как-то не прошло бы вообще. Пьем, я про войну писать не буду. Ты же демократ, как Биби, Макрон и Путин, и Саддам Хусейн. У меня есть 2 работы, я ищу 3-ю подработку. Помогите, Павел. Будьте человеком, с уважением, охотник. Уважаемый охотник, мы не можем помочь вам искать работу по-черному, потому что это незаконно. Не просите помочь вам в нарушении закона. На это мы пойти не могем. Будь мы демократами, диктаторами или кем хотите. Лично для меня после 7 октября, пишет сержант, все 3 конкурса Евровидения, на которых Израиль занимал высокие места, это не оценки песен, это истинное отношение адекватных европейцев к нашей стране, считает сержант. Валентин, я все ждал, когда болгарка начнет петь, крики, считалочки, бой барабана. Не дождался. Песни как таковой нет, хотя это песенный конкурс. Но не буду брюзжать по-стариковски. Мода есть мода. У Ноа Кирилл каждая 2-я песня в этом стиле. Я всегда вспоминаю, как в 70-е балдел от диска, а бабушка мне говорила: где здесь музыка? Внучок. Внучок — это я от себя добавил. Так. Это было в Facebook, я перехожу в WhatsApp. Добрый день, Павел. Могу сказать, что ни вам одному не зашла песня болгарки на Евровидении. Вокала нет вообще, высоких нот, которые так оцениваются профессиональным жюри. Много движений от певицы, как будто она пришла сдавать хореографию. Ну, правда. С уважением, Танечка. Добрый день, Павел. Несколько дней подряд у нас в эфире обсуждается ситуация о том, что громкость вашего радиовещания в аппликации на низком уровне в прямом смысле. Причем в той же аппликации в видеорежиме громкость идеальная. Заново повторю, что голос Валерии Мейер в рекламе на той неделе был слышен тоже идеально. Может, у вас реальная проблема с вашим усилителем или микрофоном? Вас очень тихо слышно. Включая вашу музыку и вашу прямую рекламу на радио, если вы мне не верите, то задайте вопросы радиослушателям, пожалуйста. Виктор Печатник. Я вам верю, Виктор Печатник. Я просто думаю, может быть, все-таки проблема не у нас, а где-то у вас там. Ну, точно я не знаю. Я к техническим вопросам здесь слабо имею отношение. Я просто передаю дальше по цепочке технической службе такие замечания. Радиослушатель Алекс, такси, сказал, что в моих сообщениях «Песномантия Арсават» в основном постоянно против чего-либо. Дорогой Алекс, вы абсолютно правы. Дело в том, что есть радиослушатели, которые считают, что в программу ПМ нужно писать такие вещи, типа «Я как вкусно поел», «Как я люблю свою жену», «Завтра я еду в Эйлат». То есть мелкотемия, которая, кстати, приводит нашего дорогого ведущего в неописуемый восторг. Я считаю, что есть много проблем и у нас, и в мире. И эту проблему можно озвучить, и люди должны задуматься и постараться сделать так, чтобы она исчезла. Но, как говорится, каждому свое. Всем здоровья, антиарсават. Значит, уважаемый антиарсават, если вы считаете, что когда человек в эфире радиостанции написал о том, что он любит свою жену, вы называете это мелкотемием, то я могу подтвердить ваши слова каждому свое. И это к вам относится в той же степени. Вы у нас постоянно с чем-то боретесь, а человек нам пишет о том, что он любит свою жену. Я считаю, что для атмосферы программы про жену гораздо более полезно, чем ваша постоянная с кем-то борьба. Деду Изи, респект, наконец-то нормальный музон. Это Лопух. Уважаемый Лопух, наконец-таки от вас более-менее нормальное сообщение. Потому что есть правило, если писать нечего, лучше не писать. А не выдумать что-нибудь. Забаньте этого крысолова Дизингофа, который катит бочку на юрсоветницу правительства, которая делает все, чтобы убрать этого отщепенца Романа Гофмана, протеже Бен-Гвира и пропагандиста юридической реформы. Партия демократов уволит Изини и Гофмана, закроет 14 канал и посадит Бен-Гвира парторг. Я не совсем понял, какое отношение Роман Гофман имеет к Бен-Гвиру. Он вообще-то протеже Беньямин Нетаньяху. Но парторг, по-моему, говорит с нами лозунгами Яира Голана. В всех закроем, а может быть и посадим. Насколько, чем вы лучше, чем то, что пишет Дизингов, уважаемый Партурк, я не совсем понимаю. Так. В отличие от вас, кстати, Дизингов не предлагает вас забанить. Доброго дня. Песня «Болгария» не зашла от слова «вообще», но исполнительница с двумя высшими образованиями трясла отменно. Может, и получил за это высший балл Витек 79 РУС. Высказал вот такое профессиональное мнение по итогам фестиваля Евровидения. Наталья написала: «А я люблю своего мужа». А наш антиарсоват считает, что это мелкотемия, Наталья. А я думаю, что для вас и для вашего мужа это самое главное в жизни. Я полностью с вами согласен. Спасибо, что об этом написали. Единственное, что я надеюсь, что именно ваш муж понял, что вы та самая Наталья, которую вы любите. А вдруг у нас еще есть мужья, у которых жену зовут Наталья? И что? А она ему давно не говорила, что она его любит. И он сейчас начнет нервничать, что случилось. Наверное, машину разбило. Или еще что-нибудь. Написали бы, как зовут вашего супруга, чтобы именно ваш супруг понял, в чем дело. Помните, была такая штука, как жена написала мужу, который в супере: купи курицу, целую. Он говорит: а зачем нам целую курицу вообще? Мы же всегда частями брали, только ножки или крылья. Тут надо, когда пишешь текст, как-то надо учесть все нюансы. Сейчас реклама.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-888. «Год без забот».
2: Реклама. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
3: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
4: Только в «Центркар». 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
5: «Центркар Азур».
4: Дерех Ашива 9.
6: Только в «Максанай Хашмай» отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
1: Реклама. Первое радио. 89.1 FM.
0: Алекс, такси аэропорта, прислал совет антиарсовата. Может быть, попробуй быть за что-то, а не против. Полезно для нервов, о плохом нам сообщают в новостях. Уважаемый Алекс, я уже антиарсовато говорил. На него, на характер его сообщения накладывает псевдоним, который... Он решил бороться с недостатками мира, которые, как он видит, по его мнению, недостатками. Причем делает это, не выходя из дома, как я понимаю, в своих сообщениях на радио. В этом заключается его борьба. Если он сменит свой псевдоним, мне кажется, это будет как смена какой-то кожи для змеи. Он будет чувствовать себя дискомфортно, потому что тогда надо будет писать за что-то «за», а он к этому не готов по своему характеру. Он всегда против. Сегодня против этого, завтра против того, а послезавтра против третьего.

Алекс решил не бороться, не исправлять антиросоват и написал: «Пусть живет, как хочет». Смотрите, каждый человек может, имеет право жить, как хочет. Правда, есть один нюанс. Когда человек с тем, как он хочет, живет, отправляет смски в радиоэфир, который слушает большое количество людей и влияет на их настроение, на их мысли, портит им настроение, тут уж как хочет, он не может жить. Для этого существую я, чтобы попытаться как-то исправить это дело. Потому что моя задача — следить за вашим настроением, поддерживать его на высоком уровне. Сейчас Игорь Тальков это будет делать.

0: ума сошел. Нет, не знаешь, ох, не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Верить надо в разум, но жить душой.
1: Оказывается, еще сколько, 30-40 лет тому назад Игорь Тальков говорил, что этот мир сошел с ума. По-моему, в каждом поколении есть такие высказывания. Владимир нам написал: уважаемый Первое радио, Виктор был прав, у вас очень слабый звук, другие радио слышно хорошо, а ваше еле слышно, максимальной громкости в наушниках. Раньше было все хорошо, решите эту проблему, Владимир. Значит, уважаемый Владимир и все остальные, кто будет писать нам о таких вещах, нам нужны технические данные. Какой у вас телефон, iPhone или Android? В какой аппликации вы нас слушаете? Чем больше технических данных, тем больше информации для нашей технической службы можно будет передать. Добрый день, Павел. Я уже давно конкурсы не смотрю. Неинтересно. Смотрю только заключение конкурса. Декорация стала интересной, а вот песни послушали один раз или два и забыли. И все равно спасибо нашему исполнителю. Мы первые. Это самое главное. Болгарка вообще не понравилась. Извините, это только мое мнение. У каждого свое мнение. Очень приятно, что наша страна уже много лет впереди. Даже при таком времени мы впереди всех. Как бы не было тяжело выступать, он все равно впереди всех. Горжусь нашей страной. Спасибо нашему победителю, написала Вика. Уважаемая Вика, единственное, что я никак не пойму, почему вы все время присылаете, все время, очень часто сообщения после половины второго. Ну, может быть, это связано как-то с графиком вашей жизни, работы или еще что-то. Но у меня нет объяснения. Причем я вас уже несколько раз просил все-таки стараться это делать до полвторого, а вы делаете в 13:48. И нарушаете наше безобразие, понимаешь? Так, я проверяю. Все, по-моему, прочитал я. Да, все прочитано. Значит, господа, в 2 часа программа «Без выгоды», как обычно, по воскресеньям с 14 до 15. Программа взаимопомощи наших радиослушателей друг другу. Кроме этого, помните, я, по-моему, в четверг говорил вам, что вот есть инициатива сбора помощи семье Александра Голованева, который погиб у границы Южного Ливана. Его жена Марина осталась одна с двумя детьми, младшему из которых 8 месяцев. И я у себя на странице в Фейсбуке поставил линк, по которому организованы сборы финансовой помощи Марине, супруге, вдове уже Александра. И когда я об этом говорил, там только все началось. Было где-то около 5000 собрано. А сейчас я вот... Вчера, правда, это было вечером. Я посмотрел. Сейчас давайте-ка я зайду. Сколько уже собрали денег Александру Голованеву. Инициаторы, которые разместили это. Где? 171 125 шекелей. 1130 человек пожертвовали ему деньги. Молодцы, и Коля кого-то все. Все на этом. Кто захочет пожертвовать, на моей странице в Фейсбуке есть еще несколько адресов, где напечатано это обращение. Александр Голованев, 47-летний, погиб в Южном Ливане от удара беспилотника. Его жена осталась вдова с двумя детьми, младшему 8 месяцев. Мы заканчиваем на этом, господа. Всем спасибо за внимание. Тем, кто писал, двойное спасибо. Нам всем хорошей недели. Неделя может быть очень важной, кстати, в нашей жизни. Ну, а Мобитан и нашу страну с победой еще раз настоящей. И хорошего продолжения второй половины этого дня. Услышимся. Всего доброго. Bye-bye.

0: Реклама.
1: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
2: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Фонтана. Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
4: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Showman COIL». «Аги Групп» приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. «Аги Групп». Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: МОЗ выдал 5 новых ордеров на арест израильских чиновников. Подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Международный уголовный суд в Гааге выдал 5 новых ордеров на арест израильских граждан, сообщает Арец. По данным издания, 3 ордера касаются политиков, еще 2 – военных чиновников. Точная дата выдачи документов не раскрывается. Отмечается, что Международный уголовный суд нередко оформляет ордера в закрытом режиме и публикует их позднее. Министерство иностранных дел Израиля и Государственная прокуратура страны оперативно не прокомментировали сообщения о новых ордерах. Ранее суд уже выдавал ордера на арест премьер-министра Бениамина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта в ноябре 2024 года. Иран собирается потребовать с крупнейших мировых технологических компаний плату за использование интернет-кабелей, проложенных под Ормузским проливом, сообщает CNN. Телеканал приводит слова пресс-секретаря Корпуса стражи исламской революции Ибрагима Зульфикари, который заявил: «Мы будем взимать плату за интернет-кабели». Иранские СМИ, связанные с КСИР, уточнили, что Тегеран потребует деньги с таких компаний, как Google, Microsoft, Meta и Amazon. От них также потребуют подчиниться иранскому законодательству. От компаний, занимающихся физической прокладкой подвод кабелей, Иран также потребует платить налог за прохождение этих линий через пролив. Права на ремонт и технологическое обслуживание кабелей должны быть исключительно иранским компаниям. Комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне завтра возобновит рассмотрение законопроекта об упорядочении статуса учащихся ИШ.

Шиф. Рассмотрение законопроекта возобновляется на фоне решения ультраортодоксальных партий инициировать роспуск Кнессета и объявление досрочных выборов. В коалиции надеются, что самого факта возобновления рассмотрения законопроекта будет достаточно, чтобы ШАС и Ядут Атора не стали голосовать за законопроект о роспуске Кнессета. Для утверждения закона необходимо голосование на комиссии по иностранным делам и обороне. Как сообщает Кешет, для утверждения законопроекта на комиссии необходимо еще несколько рабочих дней обсуждения, в то время как начать продвижение закона о роспуске Кнессета можно уже в ближайшую среду. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуации международного значения, сообщает Associated Press. ВОЗ выпустила такое заявление после того, как в двух странах зарегистрировали более 300 предполагаемых случаев заболевания, из-за чего умерли 88 человек. ВОЗ отметили, что вспышка не соответствует критериям чрезвычайной ситуации пандемического масштаба, подобной пандемии COVID-19, поэтому организация пока не рекомендовала закрывать международные границы. И о погоде. Температура воздуха сегодня выше среднесезонной, жарко, переменная облачность. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Бершеве 37, в Эйлате 38. Вы слушали новость, оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «Без выгоды».

0: 14 часов и 4 минуты. Здравствуйте, добрый день. В эфире программа «Без выгоды». Программа некоммерческих объявлений, которые можете сделать непосредственно вы, если позвоните в наш эфир или напишите нам в WhatsApp. В любом случае, это программа, которая помогает в том числе найти что-либо, отдать что-либо, найти кого-то. И воспользуйтесь силой программы «Без выгоды», которая является одной из старейших в эфире Первого радио. Начнем мы с того, что, во-первых, объявим, что все сегодня у нас по расписанию, что приятно отметить. В 15 часов программа 101, программа авторской песни, в 16 часов снова Вергунова, и в 16.15 финальная рубрика проекта «Евровидение 2026». К Екатерине Вергуновой придет Светлана Карабут, и они уже подведут итоги, которые, в принципе, известны вам. Я имею в виду, вы знаете, кто занял первое место, кто занял второе. Но в любом случае было много интересной информации, фактов. И все это, соответственно, будет рассказано в 16.15. 17 программа, шестая передача «Алина Дарк». Трехчасовой эфир, вечерний, музыкальный, развлекательный. В 20.00 программа «Мужчины не плачут». Ее будет вести Александр Солнцев. Сава, его соведущий, коллега, находится в отпуске. И после того, как программа завершится, в 21.00 мы продолжим транслировать шикарную музыку, которую вы сможете слушать и с помощью радиоприемников, и с помощью нашего сайта, и, конечно же, с помощью аппликации. Так, теперь я должен сказать вам о том, что у нас есть телеграм-канал. Я об этом говорю каждое воскресенье. Это уже норма. И вот сегодня у нас очень интересный опрос. Вернее, даже не столько интересный, сколько насущный, но поводом для этого вопроса послужила тема. Сейчас я просто хочу посмотреть. Так. Я спрашиваю продюсера Дарью Достоевскую, а где у нас подведение итогов предыдущего? Искать, да, говорит Дарья? Ищу. И, короче, теряю сознание, но не нахожу. Точно есть, да? В 9.19 утра мы разместили... Так, хорошо, да, давайте, сейчас мы разберемся. Итак, мы выясняли на прошлой неделе, кому сейчас выгоден роспуск Кнессета. Было 5 вариантов ответа, и наименьшей популярностью воспользовался ответ арабским партиям. Всего 2% сказали, что вот кому выгоден. На первом месте 42% наших респондентов, читателей канала, считает, что роспуск Кнессета выгоден оппозиции. На втором месте ультра-ортодоксальным партиям 28%. На третьем никому. И на четвертом Беньямину Нетаньяху лично. Ну что ж, теперь мы от политики, от выборов перейдем сюда, в нашу обычную жизнь. Спустимся сверху. И пришла информация. Мне об этом сегодня рассказала наш продюсер Дарья Достоевская, что сеть «Гольф» запустила пилотный проект, в рамках которого покупателям предлагают оставлять чаевые продавцам прямо на кассе. Там размещены QR-коды с фиксированными суммами для чаевых 1, 5, 10 или 15 шекелей. То есть купили штанишки, хотите дать чаевые, просканируйте QR-код, и чаевые ушли в пользу «Гольфа». На самом деле, первая реакция очень критическая. То есть многие считают, что сеть перекладывает ответственность за мотивацию сотрудников не на руководство, а на клиентов. Создает дополнительное давление при оплате покупок. Вот. И похоже на то, что продавцы получают лишь часть собранных средств, а остальное уходит на налоги и другие удержания. По крайней мере, это предварительная информация, подтверждение мы ждем. Да и вообще, вопросы, которые задавали персоналу, они не понимают, как распределяются эти деньги. Поэтому мы решили сегодня спросить вас, в принципе, достаточно просто сформулировав вопрос. Вы оставляете чаевые, так называемые типы, и дали вам три варианта. Всегда, никогда и зависит от обслуживания. Посмотрим, что скажете вы. Этот опрос находится у нас в телеграм-канале. Телеграм-канал называется «Первое радио Израиль». Всегда его можно найти, даже не только по названию, но и по нашему логотипу. Фиолетовый кружочек, внутри которого красивая желтая единица и написано «Первое» желтым. Это наши цвета логотипа, уже 9-й год, поэтому welcome, ребята. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и заодно, будьте добры, проголосуйте непосредственно в нем, оставляете ли вы чаевые. Так, с опросом мы разобрались, с подпиской на телеграм-канал тоже. Заодно, раз уж заговорил о подписке, скажу, что можно подписаться и на наш YouTube-канал, как уже сделали 72 с лишним тысячи человек, за что им спасибо, это доверие, мы ценим. Вы тоже можете присоединиться, 72 с лишним тысячи, и вы тоже. Наш канал в YouTube называется «Первое радио 891 FM». На русском языке найти его очень легко. Представьте себе, логотип тот же самый, фиолетовый кружочек и желтый единичек. Все, здесь мы разобрались с подписками. Захотите, подписывайтесь, не захотите, не подписывайтесь. Дело добровольное и, что важно отметить, бесплатное. Бесплатное. Начнем с того, что я назову, значит, номер телефона, на который можно звонить, если вам нужно разместить объявление, если вам нужно что-либо найти или что-либо отдать. Номер телефона 07-52-891. 07-52-891. Звоните. Дарья принимает звонки сегодня, а если вы не можете позвонить, но готовы написать, то, пожалуйста, непосредственно наш WhatsApp Messenger 054-20-70-800. Здравствуйте, Ирина.
1: Здравствуйте, Влад. У меня объявление хочу отдать. Посудомоечная машинка настольная, небольшая, фирмы «Электроклассик», в отличном состоянии.
0: Угу. Хорошо. То есть вы говорите о том, что эту посудомоечную машину можно спокойно поставить на столешницу. То есть
1: нет, она именно предназначена на шайш или на стол.
0: Ага, она там и должна стоять. То есть на любом столе, да. На шайше, да. Окей, хорошо. А в каком городе это?
1: В Батьяме.
0: В Батьяме. Тогда давайте запишу номер вашего телефона.
1: 052.
0: Так.
1: 3906.
0: 3906
1: 597.
0: Итак, Ирина из города Батьям отдает настольную посудомоечную машину. Она именно...
1: В отличном состоянии.
0: Да, это важно отметить. В отличном состоянии. Это классик. Эта машина... Да-да, я специально называл бренд. Ну, вы назвали, ладно, не страшно. И эта машина специально предназначена для установки на столешнице, или, как мы называем, шайш, или на столе, на каком-либо, на тумбе, где есть привод электричества. Поэтому звоните Ирине, договаривайтесь, приезжайте в Батьям и забирайте. Телефон 052-3906-597. Верно я сказал?
1: Да, все правильно.
0: Еще что-то хотите добавить или все?
1: Нет, все.
0: Спасибо,
1: ну,
0: вам
1: хорошо,
0: за звонок.
1: Хорошего дня.
0: До свидания. Ну вот, пожалуйста, начинаем с посудомоечной машины. Настольной. Это радует и слух, и глаз, я бы даже сказал. Телефон Ирины в городе Батьям 052-3906-597. Звоните и договаривайтесь. Или же пишите нам в WhatsApp, что тоже, в принципе, легитимно. Сегодня воскресенье, 17 мая, и мы начинаем новую неделю. Давайте-ка сразу я вам расскажу про объявление, которое получил от рекламного отдела. В мебельный магазин в городе Ришон-ле-Цион требуются продавцы с опытом. Очень хорошие условия и, важно отметить, гибкий график работы для подходящих. Если вам интересно это предложение, звоните 0526-12-24-94. Повторю номер телефона 0526-12-24-94. В мебельный магазин требуются продавцы с опытом.

0: Так, хорошо. Я напомню, 07-52-891, номер телефона, на который, да, можно звонить. Разумеется, мы с вами находимся, ну, не все, безусловно, не буду обобщать, но под впечатлением вчерашнего финала конкурса Евровидения 2026 сегодня Светлана Карабут и Екатерина Вергунова непосредственно подведут итоги уже вдогонку и расскажут о каких-то нюансах, может быть, которые прошли мимо вас, но будут вам интересны, любопытны. По крайней мере, если вы подписаны на телеграм нашей радиостанции, на телеграм «Первое радио Израиль», то здесь я вам сразу скажу, появилась новость, которая имеет отношение к Евровидению. Вполне вероятно, что в следующем году Болгария откажется от проведения Евровидения по финансовым соображениям. Так звучит новость, которая размещена в нашем телеграм-канале. Если бы вы были подписаны, вы бы уже бы первыми прочитали. И тогда, если Болгария отказывается, то конкурс принимает страна, которая заняла второе место. Какая страна заняла второе место? Никто не знает. А Екатерина Вергунова знает. Да, Израиль. И если Болгария отказывается, Евровидение 2027 приезжает к нам. И тогда держись. Но в Израиле у нас никто еще, израильские артисты не выигрывали. Кстати, это версия, между прочим, когда выступает артист из той страны, где принимают, то ему стараются дать, говорят, подать поменьше очков, чтобы второй раз не проводить этот фестиваль, в смысле и конкурс. То есть вчера Австрия получила один балл. Австрия получила... Этот мальчик со звездой не на лбу, а на глазу. Вот. Получил один балл. Ну, такое дело. У нас звонок. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Ирина.
1: Да, здравствуйте. Я хочу радиослушателям Русское радио предложить электрическую беговую дорожку в рабочем состоянии. Она мне просто не нужна. Но я хочу отдать тем людям, которые действительно в ней нуждаются, будут на ней заниматься. А не так. Просто так, чтобы она стояла в квартире.
0: Намерения хорошие. А как вы определите тех людей, которые действительно хотят заниматься, с их слов, да?
1: Ну, да, я буду задавать вопросы и спрашивать, с какой целью они берут. И есть люди, которые, вот, беговая дорожка, бесплатно, ой, поедем, возьмем. Но есть же люди, которые действительно в ней нуждаются, не могут себе позволить купить. Поэтому я прошу проявить чувство совести как-то. Чтобы не хватать, лишь бы меня быстрее урвать, а чтобы досталось тому, кому она действительно нужна.
0: Ну, звучит логично, ничего не скажу. Более того, вы, когда будете задавать вопрос, вы смотрите прямо в глаза и на лоб. Если выступила испарина, врет, не будет бегать по дорожке.
1: У меня очень хорошо развита интуиция, так. Я это почувствую.
0: Хорошо, все, тогда я думаю сейчас быстро.
1: И еще минутку.
0: Да.
1: И еще, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, я занимаюсь много лет бездомными кошками. У меня есть маленький котенок, которому 1.5 месяца. Он ищет хорошие, добрые ручки, семью. Пожалуйста, у меня их просто много кошек. Но так как он маленький, я хочу найти ему семью. Может, кто-то откликнется и заберет его в себе в семью. Он полностью черного цвета. Есть у меня еще котенок белорыжий, которому 6 месяцев, уже стерилизован. Пожалуйста, прослушайте мою просьбу.
0: Да, ну, я слушаю. Послушайте, но когда вы предлагаете двух котят, вы должны дать небольшое описание. То есть, ну, то, что кастрирован, да, черного цвета, да. Сколько ему? Месяц, два, три?
1: Значит, бело-рыжий котенок. Он рыжий, но грудка белая. Ему 6-7 месяцев. Он уже кастрирован. Здоровый котенок, ищет семью. Второй у меня котенок, ему 1.5 месяца, может, месяц и 3 недели. Я его подобрала на улице. Котенок здоровый, игривый, полностью черная шерстка. Тоже ищет семью. Ребята, помогите найти семью, потому что у меня дома проживает много кошек. Ну, не то, что много, но не не один и не два. Поэтому эти маленькие котятки ищут семьи.
0: А в каком городе вы проживаете с кошками?
1: Я проживаю в городе Рехоботе.
0: Так, как вам позвонить, Ирина?
1: Мой номер телефона 050-406-9911.
0: Итак, есть два варианта звонка к вам. Это беговая дорожка электрическая, и вы отдадите действительно тому, кто собирается заниматься, а не просто, чтобы забрать. И у вашей интуиция вам подскажет, отдавать или нет. И у вас есть два котенка. Один примерно 6 месяцев, один примерно месяц. Черный и белорыжий, вы сказали, да?
1: Да, белорыжий и черный.
0: Да, эти котята находятся сейчас непосредственно у Ирины в городе Реховат. Но если вы решили, что вам пора или пришло время завести кота или кошку, то вы можете обратиться к Ирине и позвонить ей 050-406-9911. 050-406-9911 и договориться. Тем более, что я уверен, что Ирина может даже прислать фотографии этих котят и беговой дорожки. Верно?
1: Верно.
0: Все, договорились. Спасибо вам огромное.
1: Благодарю вас. Благодарю вас. Всем хорошего дня.
0: До свидания.
1: Здоровы и счастливы. До
0: Спасибо.
1: Свидания.
0: Так, первый рекламный блок. И после этого я вернусь, и мы продолжим программу некоммерческих объявлений без выгоды.
2: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.

0: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
1: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Реклама.
4: Ну вот, рекламу мы с вами послушали, и теперь вернемся к взаимодействию. Напомню, что это программа некоммерческих объявлений. Вы можете или позвонить, или написать. Выбирайте, это ваш вариант, подходящий вам, и, соответственно, вы можете объявить в эфире о том, что вы что-либо ищете, что вам что-то нужно, или вы кого-либо ищете, и наоборот, что вы хотите предложить что-то. Мы здесь не покупаем, не продаем. Мы здесь делаем это безвозмездно. Евгений из дома престарелых в городе Акко просит еврейский молитвенник с переводом на русский язык и книги по борьбе с онкологическими заболеваниями. У него, к сожалению, обнаружено онкологическое заболевание. Об этом сам Евгений нам сообщает. И он просит помочь. Значит, ему нужен еврейский молитвенник с переводом на русский язык. Я так понимаю, скорее всего, с иврита. И книги по борьбе с онкологическими заболеваниями. Единственное, что у меня не указано направление. То есть, ну, я дам номер телефона Евгения 054-686-6808. И желательно звонить ему с 15 до 16 часов. 054-686-6808. Еврейский молитвенник с переводом на русский язык и книги по борьбе с онкологическими заболеваниями. Евгений, он инвалид, он в доме престарелых в городе Акко. Его номер телефона 054-686-6808. Лиля нам пишет, Израиль второе место. А, Лиля знает, что на втором месте находится певец из Израиля. И слушает нас Лиля сейчас из Узбекистана. Лиля, то есть я так понимаю, что вчера вы смотрели финал Евровидения, и я полагаю, что вы отправили смс-ку в поддержку исполнителя из Израиля Ноама Битана. И тут еще один вариант. Хотел его объявить, но понял, что Лиля таким образом пошутила. Она прислала фотографию трех очаровательных котят. Двое такие серо-белые, дымчатые, один черный. Все смотрят на того, кто фотографирует, а это, скорее всего, Лиля с неким удивлением, почему она нарушает их покой. И Лиля сказала, что у мамы есть четверо котят. А, может быть, я четвертого где-то не вижу. Нет, четвертый, видимо, отошел покушать. Могу привезти в Израиль из Узбекистана, говорит Лиля. Знаете что, Лиля, привозите. Привозите. Мы пристроим этих ребят, и узбекские паспорта они поменяют на израильские. Станут репатриантами. Я вижу у них по носам, по глазам. Так что давайте, приезжайте. Кстати, Узбекистан большой. Могли бы написать, из какого города или из какого поселения вы слушаете нас? Где первое радио звучит? Так, ну вот, я правильно сказал про четвертого. Итак, в каком городе Лиля нам напишет? А пока давайте двинемся дальше. Здесь радиослушательница Елена на протяжении уже 15 минут занимается громкостью нашего эфира. Лена, я предполагаю, что то устройство, по которому вы слушаете эфир Первого радио, каким-то образом создает вам проблемы. А что, Красногорск — это в Узбекистане? Я даже не знал. Ничего ж себе. Господи, век живи, век учись. Вот Лиля меня сейчас просветила. А ну-ка, дайте я посмотрю. Сейчас, конечно, все, кто приехали из Узбекистана, скажут: эй, ты Зерницкий, ты что так говоришь сейчас? А, точно, точно, ух ты. Недалеко от Ташкента город Красногорск. Такое хорошее узбекское название, кстати. И там сейчас находится наша радиослушательница. Все, принято. Идем дальше. Передавайте привет жителям города Красногорск от жителей государства Израиль. Так, дальше. У нас скоро будет «Живой уголок». Нам материал готовит Кристина Кипнис. Мы с ней соединимся. И какой-то человек присылает мне какое-то видео. Для чего он это делает, я не знаю. Видимо, очищает память и рассылает, куда попало видео. А я думаю, что мы, наверное, все-таки сейчас обратимся к Кристине Кипнис, потому что чувствую, что пошло уже. Время нам говорит, что надо. Надо звонить Кристине. Сейчас я это сделаю, секундочку. Мы сейчас сделаем паузу, пока мы подсоединимся с Кристине. Ой. Так. Напомню о том, что в мебельный магазин в Ришон-ле-Ционе требуются продавцы с опытом, очень хорошие условия и гибкий график работы для подходящих. Если действительно вам это интересно, то, пожалуйста, звоните 0526-12-24-94 и задавайте уже вопросы непосредственно. Я не буду говорить, что это за мебельный магазин. Ну, потому что я и не знаю. Это рекламный отдел нам дает объявление. Но вам нужно позвонить и, соответственно, решить. Подходите или не подходите, хотите, не хотите. Так, а вот мне сейчас подсказывают, что есть у нас Кристина Кипнис.
5: Никогда не забываем уголок любимый свой. Очень часто в нем бываем, потому что он живой.
4: Кристина Кипнис, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Влад. Приветствую всех тех, кто слушает сейчас Первое радио и, естественно, «Живой уголок».
4: А вы знаете, Кристина, что нас сейчас слушают и в городе Красногорск?
6: Да вы что, Влад, я не знала, но это потрясающая новость, и я... команду Первого радио с этим поздравляю.
4: Подождите, да. Вам будет тепло. А вы знаете, где находится город Красногорск, в котором нас сейчас слушают?
6: Ну, конечно.
4: Я просто...
6: прямо сейчас отвечать?
4: Да, я просто еще 5 минут назад не знал про такой городок. Он находится в 30 километрах от Ташкента.
6: Да.
4: Опа.
6: Это как бы Московская область называется, больше как бы по части своей.
4: Да, правда, я тоже подумал. Но на самом деле, да, он находится вот, если смотреть, на юго-западе от Ташкента. Так что вам это должно быть тоже близко.
6: Ну, как бы есть такое. Но если по километражу, если я не ошибаюсь, не подводит меня мои знания, от Москвы, по-моему, где-то 20-25 километров, что-то в этом духе, но в этом я не уверена.
4: Да-да, нет, это правильно. Это все точно вы сказали, да.
6: Ну, а мы возвращаемся... нашей теме, и сегодня я буду рассказывать, Влад, про потрясающего мальчика, котенку, которому всего 7-8 недель приблизительно, то есть, грубо говоря, 2 месяца, да, возьмем так. И это потрясающий возраст для того, чтобы вот просто забрать его к себе и воспитать его под правила своего дома, вообще под себя. Это потрясающий милый мальчик с потрясающими ушками. Я просто вот с утра не могу налюбоваться на этого маленького котенка, которого зовут Шерлок. Пока зовут
4: Шерлок. Шерлок?
6: Да, Шерлок. Угу. Да, Шерлок. Вот. И он просто нереальный мальчик. Он полон уже любви. И даже для такого маленького возраста у него, вот как наблюдают за ним, вот Алла, которая непосредственно сейчас за ним ухаживает и приглядывает, и воспитывает, говорит, что у него нереально огромное сердце, который вот просто это сердце нежный, игривый и очень-очень ласковый мальчик. Забегу немного вперед, скажу, что если вот насколько моих знаний хватает, вот именно такого окраса котята, именно вот такого вот, вот с такими вот большими ушками, заранее хочу сказать, что эти коты, даже когда они вырастут, во-первых, они детскость не потеряют, а во-вторых, у них очень потрясающий мягкий характер. Это говорит о том, что его достаточно очень быстро воспитать. Возможно, то есть, если он начнет там прыгать на шторы или лазить по столу, достаточно один раз только ему сказать слово «нельзя», они очень быстро впитывают вот эту информацию, и их легко очень воспитывать.
4: И готовятся мстить.
6: Вот, Шерлок любит внимание, тянется к человеку, с любопытством изучает весь мир вокруг себя. А его огромные ушки, которые просто не оставили меня сегодня равнодушной, и серьезный взгляд делают его просто невозможно очаровательным. А он был, естественно, найден на улице, в коробке, достаточно при жестких обстоятельствах, но и судьба распорядилась так, что Алла его нашла, и вот рядом с ним были, значит, две сестрички и один братик, которого уже забрали домой, и эти люди довольны просто нереально, что взяли этих котят, поэтому остался только Шерлок, и ему, правда, тоже очень нужен человек. Он еще совсем ребенок, ему 2 месяца. Он смешно бегает, играет со всеми подряд и совсем подряд. Любит тепло и руки, и уже готов стать чьим-то лучшим другом на долгие годы. Уже приучен к лотку, что для этого возраста, кстати, говорит о многом. Поэтому, если вы, дорогой наш радиослушатель, сейчас слушаете эту милую историю и про котенка, которого зовут Шерлок, и ему всего 2 месяца, и вы уже ждете фотографии, и вы не пожалеете, если получите фотографии, потому что он не оставит равнодушным никого, то вы никогда не пожалеете, что взяли этого котенка к себе домой. Он потрясающий, у него очень мягкий характер, и это уже видно сейчас. У него смешные ушки, серьезный действительно взгляд, у него даже они какие-то нестандартные для кошки, то есть они не острые, да, кончику, а округленные. И немножечко такие, как будто бы поломанные, но это особенность, да, генетическая. Но он просто потрясающий, милый ребенок. Поэтому, если вы давно думали о котенке, возможно, именно Шерлок сейчас ждет вас, чтобы вы стали его родителями. Котенок находится у нас в Бершеве, в приюте «Теремок» у Аллы, и номер телефона 050-221-3153. Еще раз номер телефона 050-221-3153. Котенок, кстати, обработан от всех паразитов, он чист. На данный момент пока никаких прививок не сделано. Почему? Потому что он еще маленький. Где-то начиная с 2,5 месяцев уже можно делать прививки, ну или в зависимости от набора веса. Но котенок прекрасно питается, не привередлив к еде и, повторюсь, уже приучен к лотку, что очень важно для такого маленького ребенка.
4: Согласен. Я добавлю от себя, изучив все фотографии, которые вы, Кристина, любезно прислали нам в программу, в рубрику «Живой уголок», у этого котенка очень необычные уши, похожие на уши марсиан.
6: Да.
4: Да, и даже если, вот, например, вы закроете глаза и будете ощупывать 50 котят, то этого по форме ушей вы узнаете. Я думаю, что он слышит в 1,5 раза больше, чем все остальные коты.
6: И он милейшее просто создание. Я даже, честно, буду безумно рада, и правда, человек, который его возьмет к себе домой, ни одного дня, ни одной секунды не пожалеет. Это правда котенок, который станет вашим другом, и он быстро учится он быстро привыкает к воспитанию. И слово «нельзя» он достаточно быстро запоминает. И это просто сокровище, а не котенок.
4: Но это свойственно всем кошкам и котам. Им говоришь «нельзя», и они ничего не делают. Просто разворачиваются,
6: да,
4: и уходят. А потом,
6: да,
4: разгоняются и бросаются на вас, и кусают вас до крови.
6: Вот Шерлок этого делать не будет. Он очень интеллигентный и очень нежный мальчик. Это вот видно по его мордочке. Вот по мордочкам очень можно хорошо предугадать будущий характер кота либо кошки.
4: Хорошо. Не, даже не ставим под сомнение ваши слова. Вы специалист и ведущая непосредственно рубрики «Живой уголок» Кристина Кипнис. Благодарим вас. У нас есть фотографии. Пожалуйста, с удовольствием пишите. Мы вам отправим и номер телефона замечательного теремка. Теремок, да, он называется?
6: Да, теремок.
4: Теремок и фотографии Шерлока, этого 2-месячного котенка с необычными ушами, как у марсианина. Это будет ваш суперэксклюзивный кот. Вернее, котенок пока, но он станет котом. И Кристине мы говорим низкий поклон и спасибо за эту рубрику.
6: Огромное, Влад, спасибо. Хорошего дня.
5: никогда не забываем уголок любимый свой. Очень часто в нем бываем, потому что он живой.
4: Так, ну что ж, 14:36. Продолжается программа «Без выгоды». И я хочу сказать любителям спорта о том, что начиная с 11 июня на Первом радио стартует проект «Открывая футбольную Америку». Проект посвящен чемпионату мира по футболу. И вы знаете, если не знаете, я скажу, чемпионат пройдет с 11 июня по 19 июля. Он пройдет в трех странах, в Канаде, США и Мексике. И будем следить внимательно за тем, что там происходит. Много команд играет. И я должен сказать, что эта рубрика будет выходить с результатами каждого игрового дня, с комментариями, с мнениями. То есть даже если вы пропустили тот или иной матч, вы сможете всегда услышать, причем дважды в течение дня, информацию с чемпионата мира. «Открывая футбольную Америку» – проект, который мы готовим в связи с чемпионатом мира по футболу. Так, подбираемся потихонечку к следующему рекламному блоку. –

0: Напомню номер телефона для тех, кто только что включил свои радиоприемники и пытается понять, что же в эфире. В эфире программа «Без выгоды». Программа некоммерческих объявлений, программа, которую слушают в Мексике, в Узбекистане и, соответственно, в любых других странах, где есть интернет. Программа, где мы помогаем друг другу и, соответственно, не продаем и не покупаем. Все делаем безвозмездно, от доброго сердца. Посему звоните 07-52-891. Если вы хотите обратиться, вам нужна помощь или хотите предложить помощь, пожалуйста, звоните 07-52-891. Продюсер нашего эфира Дарья Достоевская принимает звонки и не отказывает вам в возможности пообщаться с ведущим и рассказать, в чем заключается проблема. Но очень важный момент еще, о котором я хочу сказать, это поиск людей. Да, мы в прямом эфире ищем людей. И родных, и одноклассников, и однокашников, и даже тех, кого случайно увидели там в самолете, в поезде, хотите найти, тоже мы это практикуем. Тем более нас слушает огромная аудитория, и вполне вероятно, результат будет положительным. Пока вы думаете звонить или писать, кстати, писать в WhatsApp, да, 054-20-70-800, давайте-ка послушаем рекламу.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-888. «Год без забот».
2: Реклама. Реклама.
3: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшой. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать. Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Циона. Улица Мошебекер, 35. Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
4: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Реклама.

0: 14:42. Программа «Без выгоды» продолжается. Это третья заключительная часть. И у нас есть звонок, да, Дарья? Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
0: Вы в прямом эфире.
1: Да. У меня есть кровать.
0: Неожиданно. Так.
1: Из такого хорошего дерева. Размер ее 140 на 2 метра.
0: Кто-то, я смотрю, высокий в вашей семье.
1: Ну, просто там вокруг как бы есть такой ободок, который
0: кровати. Который добавляет, да, длины?
1: Да, добавляет немножко пространства. Угу. Вот, дерево очень приличное, состояние кровати тоже отличное. Могу выслать фотографии человека, который заинтересуется.
0: Да?
1: Но, конечно, вывоз на совести захотевшего.
0: Захотевшего поваляться в этой кровати.
1: Да, матрас, кстати, тоже есть. Он такой немного жестковатый, не для любителей мягкого, не перинный. Он такой, для тех, у кого проблемы со спиной, скажем так.
0: Скажите мне, Александр, а в каком городе вы храните эту кровать?
1: Натания.
0: Так,
1: Натания, район Ирьямим.
0: Угу. Вам надо звонить на какой номер?
1: 0506.
0: Так.
1: 776724.
0: Итак, мы говорим о том, что у вас есть кровать, у которой совершенно шикарная.
1: Да, извините, даже больше. Вот медот, я сейчас остановился, посмотрел. 220 на 162. И этот матрас 140 на 2 метра.
0: А кровать вот 160 на 220?
1: Да, даже на 220, потому что, вот я как сказал, по бокам она имеет такие выступы.
0: Шикарно, шикарно. Должен сказать, великолепный размер. Очень кстати, что вы сейчас о нем сказали нам, вернее, о кровати, правильно даже сказать, о ней размере. Итак, Александр из города Нетания предлагает кровать, у которой основа деревянная, причем дерево конкретное, не просто какое-то там сдавленное.
1: Да, очень приличное.
0: Да.
1: Очень приличное, она и красиво сделана.
0: Ну, надо признать, честно, она и весит, наверное, немножко, да, так?
1: Да, да, то есть человек, который заберет, он должен иметь ее, будет разобрать, естественно, потому что так она не вылезет такими размерами. И вот, как я сказал, есть еще матрасы, есть тумбочка. Размеры тумбочки, ширина 55, высота 51, глубина 41, вот у меня тут даже записано.
0: Откуда вы знаете? Вы специально это мерили, чтобы вот сообщить нам в
1: эфире? Да, да, да, я специально мерил, и, чтобы вот удобно было. Ну, тумбочка стандартная, как бы, это размеры стандартные.
0: А, я понял. Но в любом случае, надо же, так все четко. Мы даже сразу сейчас представляем размеры тумбочки, уж тем более кровати. Обращаться будем к вам на номер телефона 0506-776724, верно?
1: Совершенно верно, но приготовиться к вывозу.
0: Приготовиться к вывозу, да. То есть Александр дал вам координаты, кровать есть. Позвоните, договоритесь и приезжайте так, чтобы...
1: Да, есть фотографии. То есть для тех, кто, так сказать, хочет убедиться, есть фотографии.
0: А кто фотографировал?
1: Жена.
0: Просто вы такой любовью рассказываете об этой кровати. Я думал, вы.
1: Умелится на все руки.
0: Я понял. Телефон Александра 0506-776724. Кровать размером 2,20 на 1,60 м. Огромное вам спасибо за звонок.
1: Всего доброго.
0: До свидания.
1: До свидания.
0: Так, сообщений у нас нет. Очень хорошо. Это означает, что наша программа выполнила все просьбы и предложения. Звонков. Есть ли у нас звонки? И вот представьте себе, Дарья Достоевская говорит, что нет. Но у нас зато есть Бангаранга. У нас зато есть Бангаранга. Я просто хочу вам напомнить, какая песня победила вчера на конкурсе Евровидения.

Вот вы, наверное, думаете, что же за слово-то повторяет певица Дара Бангаранга? Я тоже вчера задавался этим вопросом, и она отвечала на него, когда ее спрашивала ведущая, одна из соведущих. Не Виктория Сваровски, а другая. Дело в том, что Бангаранга — это ямайское слово. Это с ямайского языка означает кипиш, бунт. Я бы сказал то, что мы здесь говорим фауда, такой хаос. Но они примерно так и делали на сцене, то есть они там хаотично танцевали, вот, что, в принципе, дало им победу. В общем, Бангаранга — это ямайцы. Я, кстати, между прочим, думаю, что у ямайцев есть много таких слов, потому что когда-то, 30 лет назад, мне довелось работать с одним выходцем из Ямайки, и он говорил такое слово, когда ругался «шакарамандука». Вот, я до сих пор запомнил, и тоже можно было сделать песню на шакарамандука и бангаранга в том числе. Это не болгарское слово, чтобы вы понимали, это слово, которое они слямзили у ямайцев, но неважно, в любом случае оно запоминается, а это главное, особенно на таких коротких трехминутных выступлениях. Так, с этим разобрались. Еще раз скажу так, что сегодня подробно итоги конкурса Евровидение 2026 расскажет Светлана Карабут, завершая свой длительный проект в 16 часов 15 минут в прямом эфире в программе «Снова Вергунова». Да, и, разумеется, вы сможете реагировать, потому что это будет обстоятельный, серьезный разговор. Будут разбирать по косточкам всех и вся, которые там оказались. Так, теперь вернемся непосредственно к Марку, который нам прислал сообщение. Марк, сразу хочу сказать, что сообщения такого плана, как вы присылаете, они должны проходить рекламный отдел. И я, разумеется, не буду сейчас объяснять в эфире ляма и тем более вступать в дискуссию, но учитывая то, что вы ищете этого человека для работы на севере, а мы поддерживаем северян, то я скажу так, что Марк ищет помощника на сборку мебели. И желательно, чтобы помощник был из центра, но не Таня, Хедера. Вот, эти города в том числе. Можете позвонить Марку 054-35-3233 и договориться с ним о совместной работе, о сотрудничестве. 054-35-3233, помощник на сборку мебели. Ну а вообще, Марк, на будущее буду отправлять вас в рекламный отдел. Так, остается у нас 7 минут до завершения программы «Без выгоды». И я хочу предложить вам успеть прислать мне еще сообщения, просьбы, предложения. Я озвучу их. Или позвонить на 07-52-891. Мы успеем принять, а вы успеете заскочить на ступеньку уходящего поезда.

Я просто сейчас посмотрел на певицу болгарскую и смотрю, она Дарина. Я подумал, может, она не совсем болгарка. Дарина Николаева. Что, Катя, вы уже подготовили информацию? Ладно. Слушайте в 16.15, что скажут мои коллеги Светлана Карабут и Екатерина Вергунова по поводу финала. Так, я же отправляюсь дальше. Судя по всему, все, знаете. Далее в нашем эфире реклама и новости. Новости готовит Светлана Карабут, кстати. Дальше. Программа 101, авторская песня. Сегодня мы с вами вспомним премьеру, которую оценивали на прошлой неделе. Вот. Дальше. В 16 снова Вергунова с Екатериной Вергуновой. В 17 шестая передача, трехчасовой вечерний эфир. В 20.00 «Мужчина не плачет». Александр Солнцев в прямом эфире. И я подумал, завершим-ка мы сегодняшнюю программу песней. Это главная составляющая нашей радиостанции. Не откажем себе в удовольствии.

0: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Только в Центркар. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
2: Центркар Азур.
1: Дерех Ашива 9.
3: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
4: Реклама.
5: Я это.
6: Шо? Опять?
7: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
8: «Снова Вергунова».
6: Сейчас спою.
7: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
6: Спасибо.
7: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
6: Ты заходи, если что.
9: Слушайте каждый час новости на Первом.
10: Это самые проверенные факты.
11: Это самая оперативная информация.
12: Это самая непредвзятая подача.
9: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.

0: Первое радио. Новости.
1: Вашингтон ответил на предложение Тегерана. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. США в ответ на предложение Ирана по мирному урегулированию выдвинули свое предложение, состоящее из 5 пунктов, передает агентство Фарс. Вашингтон выдвинул следующие 5 требований: отказ от выплат любого рода репараций и компенсаций со стороны США, вывоз из Ирана и передача США 400 килограммов урана, продолжение деятельности только одного из ядерных объектов Ирана, отказ от разморозки даже 25% заблокированных иранских активов, при этом остановка боевых действий повсеместно зависит от окончания переговоров, говорится в публикации. По информации агентства, угроза возобновления агрессии против Исламской Республики сохранится даже в случае принятия Тегераном всех обозначенных пунктов. Дональд Трамп, в свою очередь, назвал последний ответ на американскую инициативу совершенно неприемлемым. В тот же день глава Белого дома пригрозил разрушительными последствиями, если Иран откажется от соглашения с США. Международный уголовный суд в Гааге опроверг публикацию газеты «Арец» о якобы принятом решении выдать новые ордеры на арест израильских министров и военнослужащих. В заявлении МУС говорится, что опубликованная информация не точна, а суд не выдавал новых ордеров против Израиля. Деталей в Гааге не привели. Ранее израильская газета «Арец» со ссылкой на дипломатический источник сообщила, что МУС якобы выдал секретные ордера на арест 3 израильских политиков и 2 представителей армейского командования. О ком именно идет речь и когда это произошло, в публикации не говорится. Беспилотник «Сале» сегодня днем нанес удар по цели в Дир-эль-Балахе, центральной части сектора Газа. Источники в Газе сообщают о не менее 3 убитых, есть раненые. Хамасовский палестинский информационный центр сообщает, что удар был нанесен по кухне для нуждающихся, которая была создана турецкой благотворительной организацией и располагалась севернее больницы мученики Аляксы. «Саль» пока не комментирует эту информацию. Пресс-офис Абу-Даби сообщил об ударе беспилотника по электрогенератору, расположенному за пределами внутреннего периметра атомной электростанции Барака, расположенной в регионе Ад-Дафра. На месте возник пожар, который, согласно заявлению властей, не повлиял на безопасность станции. Пострадавших нет. Нормы радиационной безопасности соблюдаются, станция работает в обычном режиме. Власти Объединенных Арабских Эмиратов не уточняют, какое государство нанесло удар по стратегическому ядерному объекту. Министерство образования Израиля объявило, что со следующего учебного года использование мобильных телефонов будет запрещено в израильских средних школах. После введения аналогичной политики в начальных школах, министр образования Йоав Киш принял рекомендацию специалистов и решил распространить ее на среднюю школу. В ведомстве заявили, что запрет является частью системной политики, направленной на укрепление социальных связей между учениками, повышение концентрации и улучшение школьной атмосферы. И о погоде. Температура воздуха сегодня выше среднесезонной. Жарко, переменная облачность, преимущественно южный ветер. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Бершеве 37, в Эйлате 38. Это были новости. Эфир продолжит 101-й километр с Владом Зерницким.

0: Так, пишите, откуда родом?
1: Первое радио, знаешь?
0: Знаю. Адрес какой?
1: 101 километр.
0: Выходите-то когда?
1: Во вторник.
0: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
1: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
0: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.
3: Сосед мой дрянь, мне зла не хватит, такая рань, а он огорбатит. И в рот зимой кидает сливы, по что не в мой? Несправедливо, все бы ничего, но давит жаба, ведь у него такая баба, вся из себя. И волос не дует, и джаз-музон врубает вшивый, что ж не шансон. Несправедливо. И как-то днем хлебанув компота, подпер я лбом его ворота и говорю: живешь красиво, а я гнию. Несправедливо.

допросится. Он от души роганулся матом, сказал: паши, и дал лопату. Нароешь ей сокровищ дива, и все окей, все справедливо. И как пигмей ее держу я, и вижу в ней мурло буржуя. Неужто ли я за ваши сливы продам, что в жизни

0: хорошие песни на 101-м километре.
1: Здравствуйте, добрый день. Программа «Авторская песня» приветствует вас здесь на волне 89.1 FM. Доверили Ивану Кучину с песней «Сосед» открыть программу. Сегодня готова рубрика «Кино на 101-м», и мы с вами отправимся не куда-нибудь, а в Азербайджан фильм. Да-да-да. Ну и плюс ко всему обязательно послушаем премьеру, которую услышали в четверг и оценивали тогда же. Сегодня просто будем закреплять. Так что, если вы готовы, продолжаю программу вместе с Интерсом Бусулисом. Песня называется «Лена».

0: Азия.
1: Душевные песни на 101-м километре.
2: Очень красивая песня Лена. Интерс Бусулис был в нашей студии, кстати, не так давно. И это интервью есть на нашем YouTube-канале, который называется «Первое радио 891 FM». Можете найти, зайти на канал, написать «Интерс Бусулис» и это интервью посмотреть. Так, сейчас хочу сакцентировать ваше внимание буквально несколько секунд на сайте нашей радиостанции. Почему? Потому что там вот уже многие годы существует раздел «Хит 101», где можно выбрать песню, которая нравится вам, и проголосовать за нее. Можно написать комментарий. На все комментарии отвечает Влад Зерницкий. Он ответственный за это. Как только он увидел, сразу же вы получаете ответ. И это должно быть связано непосредственно с программой, с песнями, которые звучат, с тем содержанием, которое трижды в неделю с 15 до 16 Влад представляет вам. Поэтому заходите к нам на сайт в раздел «Хит 101». Там есть все премьеры, голосуйте за них. Одну из премьер мы совсем скоро будем слушать. А пока немного напоминания о том, что каждый возраст по-своему хорош.

0: Это первый километр. На-на-на-на-на-на.
1: Так, сейчас я хочу представить вам, во-первых, рекламу. Давайте начнем с нее.
2: Реклама.
1: А теперь... Да нет, подождите, Центр Карх обязательно, но чуть позже. Сначала я хочу дать слово представителю компании Red Max TV. Я думаю, уже в названии понятна тема разговора. Ольга Соколов у нас. Здравствуйте, Ольга.
3: Да, всем добрый день.
1: Правильно я вашу фамилию произнес?
3: Ольга Соколов, да, все
1: Ольга
3: правильно.
1: Соколов. Итак, вы представляете компанию Red Max TV, вам есть что, разумеется, сказать. Ну, давайте начнем с того, что вы нам скажете, ну, хотя бы, что такое компания Red Max TV для тех, кто никогда не слышал этого.
3: Я очень сомневаюсь, что есть такие люди, но все же на всякий случай, кто сейчас включил радио, или, может быть, мы очень редко выступаем, да, ну, приходим в гости к вам, я бы так сказала. Red Max TV — это лучшее телевидение для русскоязычных жителей Израиля. В нашем пакете есть 200 плюс каналов, собранных каналов по вашим пожеланиям абсолютно всех категорий. Мы сейчас, кстати, обновили спортивные каналы, у нас добавились каналы футбола, мы обновили сетку каналов про животных, добавился очень классный канал, если вы уже наш клиент, включите, обратите внимание. У нас есть каналы с фильмами, их больше 20, у нас есть канал для наших самых маленьких, у нас есть региональные каналы, то есть если вы, к примеру, приехали, там Узбекистан, Грузия, Азербайджан и так далее, Беларусь, тоже новый канал, кстати, то у вас есть возможность следить за тем, что происходит там, находясь здесь у нас в Израиле. Ну, естественно, израильские каналы, то есть куда без этого, у нас есть 9, 11, 12 и так далее. Вся вот эта вот база, плюс мультики на иврите. В общем-то, мы такой хороший продукт, да, который создали в Израиле специально для вас. И сегодня я не с пустыми руками. У нас есть акция, называется «Майская распродажа». Вы можете подключить полный пакет, премиум-пакет, включая приставки в аренду всего за 26 шекелей в месяц. Сделана эта акция для того, чтобы абсолютно каждый человек, кто сомневался, кому, может быть, было дорого, еще какие-то обстоятельства, смог сейчас подключиться по этой цене, потому что 26 шекелей, на самом деле, ну, это ничего, ну, согласитесь, не поесть, ничего, ну, может быть, там, не знаю, чашечку кофе можно себе позволить, да, а так целый месяц хорошего телевидение у вас дома. Подключение до 5 устройств. Как я сказала, включая приставки, но если вы счастливый обладатель смарт-телевизоров, вы можете подключить Red Max TV уже сегодня, буквально за несколько минут, включить телевизор, скачать в официальном магазине наше приложение. Ну и, естественно, смотрите, наслаждаться нашими каналами. В пакет ходят не только каналы. Есть архив за 2 недели. Есть медиатека с фильмами, сериалами. Для тех, кто не знает, медиатека — это как видеотека. То есть вы туда заходите, там есть картинка, есть описание. Ну и очень удобно пользоваться, очень быстрая загрузка. Есть видеотека «Старт». И дополнительные всякие функции, много всего у нас, потому что мы стараемся... Ну, развиваться, да, так, чтобы нашим клиентам, уже будучи даже нашим клиентом, если вы у нас, чтобы вам было с нами очень интересно, чтобы вы не думали, что там, где у кого, что там здесь стало скучно, да, пойду посмотрю. Нет, оставайтесь с нами, подключайтесь, у нас помесячная абонементская плата, и если вы сомневаетесь, если вы вдруг боитесь, что вас не устроит, мы сами приедем, заберем свое оборудование. Звездочка 2186, ну, стоит только позвонить.
1: Звездочка 2186, Red Max TV, Ольга к нам придет минут через 20.
4: Центр Карх с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: Только в Максанай Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
4: Центр Карх с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: Только в Максанай Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul IL. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Реклама.
0: Эй, Зерницкий, привет со 101-го.

0: Это Василий Уриевский с песней «Когда я уеду». Он актер театра и кино, и когда-то его песня прозвучала в качестве премьеры. Ну, а сейчас этой песней мы открыли вторую часть программы «101». А теперь давайте-ка будем оценивать. Не оценивать, вернее, а вспоминать премьеру.
1: Обвиняемый, ваше имя, фамилия?
2: Простите, часовню тоже я развалил?
3: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
4: Встать! Суд идет! Сесть! Суд сидит!
0: Да, итак, вернемся к песне, которая впервые прозвучала в нашем эфире в четверг, перед выходными. Называется она «Бархатный сезон», и она израильского производства, да, «Made in Israel». Ее исполнили Таис и Ник Кишиневский, израильская певица и израильский музыкант и исполнитель. Вместе, получив определенную оценку, песня находится в ожидании. Stand by, для того, чтобы понять, как будут оценены другие премьеры и какая же песня в конечном итоге станет лучшей премьерой мая. Посему сейчас просто вспоминаем, и если вдруг захотите, пожалуйста, в программах по заявкам можете ее заказывать.
5: Стал пустынным пляж, лишь шумит морской прибой.
6: Кончен отпуск наш, расстаемся мы с тобой.
5: Южный день погас и уплыл.

0: Крататон. Осень заметет, смоет дождь следы в песке.
1: Может, все пройдет друг от друга вдалеке.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
2: Кино на 101-м.
3: И какой-то жиган.
4: Так, я вам обещал сегодня экскурсию на Азербайджан фильм, и сейчас это произойдет. В 1963 году режиссер Гасан Саидбейли снимает мелодраму с элементами драмы. Фильм называется «Есть и такой остров». Я не скажу точно, как это называется на азербайджанском, хотя у меня есть с собой здесь название, но знаю, что очень много выходцев из Азербайджана здесь, в Израиле, они бы меня сразу начали поправлять. Вот как сейчас вот я сижу, а тут за мной следят и спрашивают всякого рода утверждения, утверждают всякого рода вещи и задают вопросы. Но я возвращаюсь к фильму. «Есть и такой остров», 1963 год. Фильм рассказывает о труде и быте нефтяников, которые работают на нефтяных камнях на берегу Каспийского моря. Стальные опоры, которые построены на море и пролегают за сотни километров, уходят вглубь. Часто приезжает работать молодежь, влюбляется в друг друга. И, в общем-то, такой незатейливый, но сюжет с человеческим лицом. Хотя, как я и сказал, это мелодрама и с элементами определенной драмы. Значит, в ролях снимались актеры, имена которых нам мало что скажут, но я все равно с удовольствием их назову. Гасан Мамедов, Олег Хабалов, Зоя Нитбай, Фазиль Салаев, Леонид Пирогов, Тамила Гафарова, Ярослава Турылева, Садык Гусейнов. И в этом списке я обнаруживаю народного артиста СССР Бориса Черткова. Борис Черков сыграл в этом фильме, я напоминаю, 1963. И теперь к музыке. Я предполагал, что в этом фильме должна звучать красивая музыка, так оно и есть. Дело в том, что Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узира Гаджибекова под руководством Тофика Кулиева играет музыку, исполняет песни. И, кстати, Тофик Кулиев, он одновременно и написал музыку для песни, которую будем слышать, а автор текста Наби Хазри, или Хазри, Наби Хазри, вот так правильно говорить. Исполнил эту песню Анатоллу Ганиев, и песня называется «Лирическая». Но, не зная по какой причине, в титрах Анатоллу Ганиева нет, хотя голос его остался. И сейчас мы с вами перенесемся в 1963 фильм «Есть такой остров», песня «Лирическая».

0: Анатолу Мерза Гейдараглы Ганиев, советский азербайджанский певец. Он был солистом Азербайджанской государственной филармонии. И вот эту песню лирическую он спел для фильма, который был снят в 1963 году. Надо сказать, что он гастролировал. Он гастролировал в разных социалистических странах и приезжал в арабские страны. Его там встречали просто на ура. И, к сожалению, он прожил очень мало. То есть он скончался, когда ему было всего-навсего 54 года. Замечательный певец. И я рад, что мы вспомнили и фильм, и такую красивую песню.
1: Поездой уходит в ночь прочь, не желая мне помочь. Но...
2: Любимые песни на 101-м километре.

0: прощай, мой дорогой. Все, прощай, мой дорогой.
1: Опа, 101-й.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот».
3: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно.
4: Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио.
5: 03-94-94-88.
2: «Год без забот». Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
6: Коллекция Франциска I в Лувре. Опера «Турандот» в Ла-Скала. Или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет Redmax TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186.
7: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
8: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Реклама.
1: В эфире 101-й километр.

Как хочется не слышать новостей, как хочется вздохнуть без сожаления, поцеловать проснувшихся детей и закатиться в цирк на представление. И после, не жалея ни о чем, гулять в осеннем сиротливом парке, слагая в подражании Петрарке.

Как хочется не слышать крикунов, как хочется не быть их адресатом и доверять наивности битлов, вернувших миру искренность когда-то. Иду утро с друзьями за столом петь визбора БГ и Акуджаву, сливаясь в нерушимую державу.

0: переживем.
1: Сергей Трофимов в программе «101 километр», в программе авторской песни.
0: Переживем.
1: Прогноз погоды.
2: Проголосуй за свои любимые песни. www.891fm.co.il. На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе «Хит по радио». На первом радио.
3: Белая карта.
4: Помогите мне, я хочу узнать все.
5: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
6: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
5: Вы меня прямо вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
6: И он меня до сих пор любит?
4: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
2: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777. Реклама.
1: Ольга Соколов в нашем эфире. Многим ее голос известен. Она приходит только с хорошими новостями, потому что представляет компанию RedMax TV. Здравствуйте, Ольга.
7: Здравствуйте, всем добрый день.
1: Итак, вы пришли буквально 20 минут назад с хорошими новостями. Сейчас мы вернемся к компании RedMax TV, и мы выяснили, что там есть порядка 200 каналов,
7: да.
1: Причем разного направления. И я сразу хочу понять, как подключаются к RedMax? Должны приехать автомобили, техники, группы какие-то? Или как это делается?
7: Все на самом деле очень-очень просто. Вы набираете номер телефона звездочка 2186, общаетесь с нашими менеджерами и подбираете тот вариант подключения, который подходит конкретно вам. То есть есть два вида подключений. Самый простой — это подключиться через аппликацию. То есть это для людей, которые умеют это делать, ну или, может быть, для людей, которые... как сказать, привыкли, да, вы тоже умеете это делать, но вы все-таки хотите смотреть телевидение с приставкой, для вас другой вариант, да?
1: А аппликация, это которую можно скачать, если есть смарт-телевизор или на любой гаджет?
7: Телефон или планшет, совершенно верно. То есть вы заходите в магазин приложений, пишете RedMax английскими буквами, скачали, установили и пользуетесь.
1: Так.
7: Второй вариант — это такое классическое телевидение с пультом, когда вы берете в руки пульт,
1: вот,
7: нажимаете кнопку, да, именно вот этот.
1: У нас RedMax в студии,
7: именно,
1: и я держу пульт.
7: Приставка,
1: очень,
7: да,
1: удобный, кстати.
7: Пульт очень шикарный у нас, я согласна.
1: Да.
7: И вы включаете канал, в общем-то, и можете по номеру канала или вперед-назад переключать. Это второй вариант. В этом случае приезжает техник. Техник приезжает на русском языке, устанавливает и объясняет, как пользоваться. То есть очень важно, что в момент того, когда вас подключили, он взял, уделил вам какое-то время, присел рядом с вами, показал, вот здесь канал, и так включать, переключать, здесь архив, еще какие-то моменты.
1: А потом техническая поддержка есть у вас?
7: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Ребята работают всегда.
1: То есть, если, например, что-то произошло, хотя я сомневаюсь, потому что я вот тоже RedMax пользуюсь и просто гладненький, но если есть, 24/7.
7: Совершенно верно. Единственное, что еще нужно, это подключение интернета. Надо, чтобы у вас был хороший интернет, с чем мы тоже готовы вам помочь. Мы предоставляем услуги еще подключения интернета. И у нас сейчас есть особая акция на подключение интернета 1000 мега. Я уверена, что цена устроит всех. Очень хорошая. Включается тащит, провайдер, раутер. В общем-то, стоит позвонить звездочка 2186, узнать абсолютно все. Не забудьте спросить про интернет. И еще хочется добавить, если вы вдруг уже наш клиент, у нас есть акция «Друг приводит друга», и вы получаете 2 месяца бесплатного просмотра.
1: Так, «Друг приводит друга» и 2 месяца бесплатно просмотрят. Хорошо. Значит, телефон RedMax звездочка 2186. На самом деле в интернете очень легко находится и сайт. Но я еще уточню, вот вы сказали, человек, который получает этот абонемент, на какое время он получает его?
7: У нас помесячная абонементская плата, то есть,
1: ага,
7: нету такого, что вы подписали с нами договор на год или там 5 лет, ни в коем случае, исключительно помесячно, и я скажу больше, если вдруг вас что-то не устроит, мы с вами приезжаем, забираем свое оборудование, такого нет нигде.
1: Так, и еще 5 гаджетов, вы сказали, то есть человек, который получил абонемент, может подключить 5 приборов, объясните.
7: К примеру, я.
1: Да.
7: У меня дома 3 телевизора. и подключено еще телефон и планшет для детей. То есть, например, мы едем куда-то в дорогу, очень удобно с детьми, я включаю на планшете мультики, есть чем их отвлечь.
1: То есть 5 человек могут подключаться на этот вот абонемент, да?
7: Совершенно верно.
1: Со своими телефонами, с планшетами, с телевизорами.
7: Это может быть 5 телевизоров у вас дома, да. И вы будете смотреть каждый в своей комнате свои передачи, чтобы не мешать друг другу.
1: Я благодарю вас, Ольга Соколов, за такое предложение. Значит, звездочка 2186, и вы сказали, что сейчас вы даете за 26 шекелей, да?
7: Да, майская распродажа, весь пакет, включая приставки в аренду, всего 26 шекелей. Не откладывайте, звоните сейчас.
1: Звездочка 2186. Спасибо, Ольга.
2: Реклама.
8: Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС, но примчались санитары и зафиксировали нас.
2: Любимые песни на 101-м километре.

0: Владимир Асмолов продолжал программу 101, программу, которую вы сейчас слушаете. Но, в принципе-то, осталось времени не так много. Это первая программа на этой неделе. Во вторник в 15 я жду вас в программе «По заявкам». Будете звонить, будете писать, а я буду с удовольствием вместе с продюсером Дарьей Достоевской выполнять ваши заявки. И потом уже в четверг программы не будет. Ведущий программы уедет в отпуск, вернется неизвестно когда. Не, шучу, вернется и, соответственно, вернется с новыми программами и премьерами. Итак, завершим сегодняшнюю программу песней, которая называется «Почему?». Это группа «Сентябрь». Я еще раз напомню о том, что премьеры и этого месяца, и предыдущих можно найти на нашем сайте, сайте Первого радио, в разделе «Хит 101», и, конечно же, голосовать за них, и за это я вам буду благодарен. Итак, оставляю вас один на один с группой «Сентябрь» на волне 89.1 FM. Далее программа снова Вергунова с Екатериной Вергуновой в 16.15. Светлана Карабут и рассказ о финале Евровидения. Всем приятного вечера.
1: Почему она всегда ему просто верила? Всегда ей казалось, придумала.

0: Отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмай и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмай. Согласно условиям мероприятия.
1: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева предлагает воспользоваться 35% скидкой на все виды лечения зубов. Звони сейчас, звездочка 9442. И не откладывай на завтра, ведь скидки только до конца месяца. Звездочка 9442.
2: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Только в Center Car. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
5: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
6: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: На юге Ливана ранены четверо израильских военнослужащих. Подробнее через несколько секунд. Часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Цаль уведомил, что на юге Ливана в результате подрыва взрывного устройства один израильский военнослужащий получил тяжелые ранения, и офицер – ранения средней степени тяжести. Еще двое военнослужащих, офицер и рядовой боец, были ранены легко. Раненые эвакуированы в больницу, их семьи уведомлены. Тем временем на военном кладбище на горе Герцля в Иерусалиме началась церемония похорон 24-летнего капитана Мауза Исраэля Риканати, погибшего в Южном Ливане. Риканати, житель поселения Итамар в Самарии, служивший в 12-м батальоне бригады Галани, погиб в результате прямого попадания дрона Хизбаллы. На похоронах присутствует министр обороны Исраэль Кац и глава регионального совета Самарии Йоси Даган. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, обсудит ситуацию вокруг Ирана, сообщает Times of Israel. «Я, безусловно, выслушаю его впечатления от поездки в Китай. Возможно, обсудим и другие вопросы. Разумеется, существует множество вариантов развития событий, и мы готовы к любому сценарию», цитирует издание слова премьера. Нетаньяху подчеркнул, что мы внимательно следим за ситуацией вокруг Ирана. Напомню, государственный визит Трампа в КНР состоялся с 13 по 15 мая. Иранское агентство «Фарс» сообщает, что США в ответ на предложение Ирана по мирному урегулированию выдвинули свое предложение, состоящее из 5 пунктов. Вашингтон выдвинул следующие 5 требований: отказ от выплат любого рода репараций и компенсаций со стороны США, вывоз из Ирана и передача США 400 килограммов урана, продолжение деятельности только одного из ядерных объектов Ирана, отказ от разморозки даже 25% заблокированных иранских активов, при этом остановка боевых действий повсеместно зависит от окончания переговоров, говорится в публикации. По информации агентства, угроза возобновления агрессии против Исламской Республики сохранится даже в случае принятия Тегераном всех обозначенных пунктов. Певец Ноам Бетан, занявший второе место на конкурсе Евровидения 2026 и сопровождающая его делегация, прибыли из Вены в Израиль. В аэропорту Бен-Гурион им устроили торжественную встречу. Ранее премьер-министр Беньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с Ноамом. Глава правительства назвал выступление музыканта потрясающей победой и огромным достижением, принесшим Израилю много чести, силы и уверенности. Премьер-министр отметил, что артист находится в начале большого творческого пути и подчеркнул, что весь народ гордится им и искренне поддерживает. В своем обращении Нетаньяху также упомянул атмосферу вокруг конкурса, заявив, что Ноам Бетан прекрасно выстоял против пустых словесных нападок, и добавил, что зрители, как это часто бывает, проявили больше симпатии, чем профессиональное жюри.

0: И о погоде. Температура воздуха сегодня выше среднесезонной. Жарко, переменная облачность. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Бершеве 37, в Эйлате 38. Вы слушали новости. Эфир продолжает снова Вергунова.
1: Снова Вергунова.

0: 16:07 в студии Первого радио. Вы находитесь на волне 89.1 FM. Напомню, что здесь нахожусь и я. Я это Катерина Вергунова. Снова у микрофона. В воскресный день мы с вами стартовали. У нас уже почти вечер, но еще нет. Надо дойти до конца этого дня в хорошем настроении, чем мы с вами сегодня и займемся. Заодно поднимем настроение на всю предстоящую неделю. Где вы были в эти выходные? Рассказывайте. Мы продолжаем по традиции перешептываться посредством нашего WhatsApp, номер которого не изменился. 054-20-70-800, на всякий случай, напомнила. Я, как и обещала, выходные провела на юге, в городе Ашкелон. Свои впечатления, но в целом осталась очень довольна. Надеюсь, что и ваши выходные тоже прошли замечательно. Всем привет.
1: Лучшая музыка.
2: 89.1 FM.
0: Разумеется, будет тема эфира, но вокруг Евровидения все кипит, все еще до сих пор кипит. Ночка была горячая. Мы сегодня со Светланой Карабут в 16:15 подводим итоги в рубрике Евровидения 2026. Ну а с вами перешептываемся посредством нашего WhatsApp по поводу новости, которая прилетела сегодня утром в нашу страну от достаточно знаменитого журналиста Wynet Ranbocker, который написал, что Болгария, возможно, откажется от проведения Евровидения 27 по финансовым соображениям. И тогда, согласно правилам, конкурс может принять страна, занявшая второе место. Ну, то есть мы с вами. Готовы вы к такому событию или не готовы? Пишите 054-20-70-800. Что делать-то будем, ребята? Жду вашего мнения и по самому конкурсу. Смотрели, не смотрели, за кого голосовали, пишите. Ну и что скажете, если вдруг действительно Болгария откажется? И мы будем с вами думать, как проводить конкурс в нашей стране. Вновь.

0: Дам-да-да-дам-дам, краю. Так называется эта композиция, которая поднимает нам в этот воскресный полувечер, скажем так, настроение. Ну а тем, кто досмотрел полностью финал Евровидения, я, конечно же, хочу сказать: молодцы, вы со мной. И полуфинал первый, и второй я тоже просмотрела, так что мы с вами молодцы. Ну а те, кто не посмотрел, у вас всегда есть шанс заглянуть в архивы. Вот про какие архивы мы сейчас и поговорим. Ольга, здравствуй еще раз. Red Max компания сегодня у нас и всю неделю, я так рада этому. А вдруг сырники будут? Это я вам по секрету сказала. Ольга у нас в студии.
1: Всем добрый
0: здравствуй.
1: День.
0: Можно будет заглянуть в архивы Red Max и посмотреть?
1: Обязательно. И ты знаешь, я только хотела с этого начать, о том, что я-то знаю, где смотреть Евровидение в хорошем качестве.
0: Можно же пересмотреть еще раз, да?
1: Только в Red Max TV, только у нас. И, кстати, можно же выбрать еще на каком языке. То есть я, например, смотрела на 11-м, да? А, может быть, кто-то любит на русском
0: вот
1: смотреть.
0: Вот я лоханулась.
1: Ты представляешь, да, еще у нас есть там Украина, Грузия, Узбекистан. И я уверена, что Евровидение точно можно смотреть просто везде. То есть в Red Max TV... практически на любом языке.
0: Это же еще удобно, если у тебя есть аппликация на телефоне, то, в принципе, ты не привязан к дому, к своему телевизору, и можешь смотреть в дороге, если, например, вот как я возвращалась из Ашкелона, да, и там, начинается.
1: А ты представляешь, ты едешь из Ашкелона, ты смотришь что-то, потом раз, остановила, пришла домой, включила, а у тебя синхронизация работает в Red Max.
0: Вау!
1: И все, прям на том же месте, с того же канала, все, погнали.
0: То есть пока я ехала в лифте,
1: это все синхронизировано, то есть это очень удобная функция. Многие ее недооценивают, не пользуются, но я вам очень рекомендую.
0: Секретов.
1: Да, просто обратите внимание. Но я тебе скажу, что не только хорошее качество сегодня привлекает в Red Max TV и изобилие каналов, но еще и цена. То есть мы устроили майскую распродажу. Это 26 шекелей, ребят, всего-навсего 26 шекелей, включая приставки в аренду. То есть вы можете подключить 5 устройств, 3 телевизора, там телефон, планшет, или вы хотите просто всей семье подключить Red Max TV отдельную подписку, всем поставили в телефон, да, разошлись, там разъехались даже по разным странам, да, и все, и смотрите. То есть очень
0: удобно. А вот
1: удобно.
0: Это удобно.
1: Да,
0: а
1: очень
0: вот это очень удобно.
1: Удобно,
0: если, допустим, я хочу и у себя, и у родителей, это вообще просто супер, это класс.
1: Ну, это на здорово. Мобильных телефонах и на планшетах.
0: На мобильных телефонах, да. Родители я собираются за границу,
1: немножко,
0: это очень удобно.
1: Потому что если вы смотрите Red Max TV на телевизорах, да, на разных адресах, то здесь, конечно, уже
0: нет,
1: сработает система
0: аккаунты,
1: безопасности.
0: Понятно,
1: да.
0: Естественно. Это разумеется. Red Max всегда удивляет. Я понимаю, майские праздники, у нас Шавуот, у нас, да, на этой неделе уже, в конце недели.
1: Совершенно верно, да, в Йом-Хамиши у нас Шавуот.
0: Предпраздничные акции у вас всегда на лучшем уровне. Но вот эта вот система, что оказывается синхронизирована, сколько мы уже говорили, сколько мы уже рассказывали, 200 каналов, и звук, и то есть, и всегда что-то выходит такое важное.
1: Чего? Для того, чтобы нашим клиентам было интересно. То есть мы приходим же сюда не только рассказать, да, о том, что у нас хорошая цена, подключайте. Естественно, нам всегда нужны новые абонементы, нужно, чтобы вы к нам подключались, но мы хотим, чтобы вы как легко подключились, так и остались с нами на долгие годы, вам было у нас интересно. У Red Max TV помесячная абонементская плата, мы никого не привязываем, то есть если вы захотите вдруг отключиться, если что-то вам не подойдет, мы сами приедем, забираем свое оборудование, такого нет нигде, только у нас лучший пакет, лучшие каналы, стоит только позвонить. Звездочка 2186.
0: Red Max TV, просто включи и смотри, оформить подписку можно по телефону звездочка 2186, все просто и легко, но с Ольгой мы не прощаемся.
2: Лучшая музыка.
3: 89.1 FM.

0: себе представьте, что эта музыка звучит в Тель-Авиве на нашем любимом пляже, и мы со Светланой Карабут в белых и, может быть, чуть-чуть голубых платьях здесь встречаем Евровидение 27. Света, здравствуй!
1: Привет, Катюша! Ну, слушай, было бы неплохо. Это, конечно, прекрасные мечты, но мечты иногда тоже имеют свойство осуществляться. Всем добрый день!
0: Я мечтала, чтобы Болгария выиграла. На тебе!
1: А ты все-таки мечтала, да, тайна?
0: Да, конечно, я же говорила. Ну, если не Болгария говорила, то Греция, ладно.
1: Да, ну, греки как-то, кстати, грек в финале выступил даже хуже, чем в полуфинале.
0: Да.
1: Это прям очень было заметно. Но, тем не менее, ладно, начнем с самого начала, как говорится.
0: Давай, подведем итоги.
1: Да, итак, завершился финал, мы дошли до этой точки.
0: Юбилейного конкурса Евровидения 2026.
1: Отлично. И да, победу одержала Болгария с песней «Бангаранга». И, конечно же, я думаю, что когда мы, помнишь, в одном из выпусков рассказывали о Болгарии, я не помню о том, говорила ли ты, что ты прям мечтаешь, чтобы Болгария победила, но тогда я точно помню свои слова о том, что это прямо хорошая заявка на победу. И действительно, вокалистка очень сильная, классная, очень яркая, и она прям вот, ну, заражает своей энергетикой. Очень классная, в общем, девчонка. И песня как бы удачна, в духе Евровидения, вот этот вот долбящий мозг, да,
0: я
1: мотив.
0: Я говорила слово «движ», и сейчас ты вспомнишь, что я действительно говорила про Болгарию. Мне нужен движ, мне вот эти все баллады, они не Евровидение.
1: Да, да, я тебя понимаю. Но, тем не менее, переходя к нашему Ноаму, он, конечно, я считаю, что он выступил просто идеально.
0: Аплодисменты ему еще раз.
1: Ура!
0: Ноам!
1: И он очень хорошо выступал и в полуфинале, и в финале. И что мне нравится, это, конечно, очень, понимаешь, с одной стороны, многие любят говорить, ну что там, ну подумаешь, сфальшивил, ну это там волнение, все такое. Нет, ребята, вот когда идеально ты слушаешь исполнение какой-либо песни, и ты понимаешь, что ведь можно же петь и идеально, и хочется...
0: Вживую.
1: Да, и хочется уже эту планку не снижать. На самом деле было идеально, очень чисто, очень эмоционально, очень вдохновляюще. В общем, у меня, на самом деле, к этому артисту, вот знаешь, как от стадии отрицания до стадии полнейшего принятия, если даже не сказать, что я в него влюбилась. Я просто, ну, реально, он мне очень нравится.
0: Я переведу это все, пошли ему, я знаю куда. Ну что же, все-таки по Болгарии, давай еще раз прокатимся. Девушка, между прочим, родилась в Вене, и пошли слухи. Я нашла, что помогал ей Филипп Киркоров.
1: Да ладно, когда в детстве?
0: Сейчас. Сейчас, говорят, вот нашла несколько статей.
1: Ну, пишут, я не знаю, что... чем уже сейчас может так помочь Филипп?
0: Нет, перед самим конкурсом, что он участвовал в создании этой песни, в создании вот этого всего шоу, и вроде бы как он ее наставник.
1: Та-дам. Катерина, не читайте советских газет.
0: Это были не советские газеты, это были европейские газеты, и поэтому мне стало интересно, я прям
1: удивительно.
0: Уже глазик заморгал, ведь он тоже оттуда.
1: Да, ну, я понимаю, но в любом случае, вот смотри, если сейчас отмести все вот эти вот предположения, даже или там слухи, неважно, или, допустим, даже это правда, объективно, нужно всегда смотреть, ну вот, сняв всю вот эту шелуху. Объективно, песня классная? Классная.
0: Да.
1: Танцевальные вставки классные?
0: Да.
1: На замедлении еще таком, я помню, музыка там здорово. Артистичная? Да. Красивая? Да. Что еще надо?
0: Да. Если на утро ты встала, и у тебя бангаранга в голове, все,
1: да,
0: отлично.
1: А она в голове.
0: Это как махиато то же самое.
1: Да-да-да, абсолютно.
0: Какое место тогда получили? Третье, а мы все поем махиато до сих пор.
1: Да.
0: Вот тебе и раз, пожалуйста.
1: То же самое, кстати, касается и Румынии, которая на третьем месте, потому что тоже очень сильная девочка, и песня как-то выбрана очень удачно. Я считаю, тоже заслуженное третье место.
0: А мы, помнишь, ее, когда слушали и представляли, немножечко не понимали, как это вот это все будет вот в финале.
1: Угу.
0: Потому что
1: было хорошо.
0: Да, споет ли она так вживую красиво. Слушай, ну молодец.
1: Да,
0: костюм
1: да.
0: Меня все-таки пугал немножко, но ничего, но, очень даже красиво.
1: Слушай,
0: ну
1: это тематически,
0: да, это
1: будем
0: очень,
1: считать.
0: Да. Все это отлично прошло, и я считаю, что в этом году конкурс прошел честно, красиво и прям по всем вот параметрам.
1: Я так скажу, я всегда очень скептически отношусь в данном случае к слову «честно» в голосовании и вообще в подсчетах результатов, но есть какие-то вещи, опять же, объективные. То есть, знаешь, как вот если бы победили, например, финны, да?
0: То я думаю, мы бы сегодня с тобой не говорили бы.
1: То как бы это, есть такие вещи, да, ты просто разводишь руками и такой, ну как?
0: Ну как ведь, так?
1: Да. Но тут как бы объективно все справились. Все, кто в первой тройке, они все очень справились.
0: Я бы
1: поэтому...
0: даже сказала, что в первой пятерке, хотя Италия у меня все равно вызывает вопросы.
1: Ну, мне кажется, там большая просто поддержка фанатов.
0: Возможно.
1: Вот, возможно, просто потому что Италия, потому что это вот так все солнечно. Но объективно, опять же, то, что Финляндия. Какое место, на какое место она попала? Седьмое?
0: Сейчас, она, нет, она, сейчас, секунду, или шестое? Шестое. Финны шестое.
1: Ну, вот, пускай вот они там себе и будут.
0: Да, 279 очков, шестое место.
1: Пускай они там себе и будут.
0: Ну, слушай, поддержка, ну, Украины, например, отличная поддержка была в виде самой сердечки, да?
1: Я согласна, да, это было замечательно.
0: Слышала, как он ей сказал? Лети в мой скворечник, обниму тебя.
1: Давай чуть-чуть поговорим про, на самом деле, голосование.
0: Давай.
1: Итак, у нас что? У нас получается, что среди зрителей Ноам получил максимальные 12 баллов от 6 стран, в том числе от Азербайджана. Так что, друзья, все берем билеты в Баку. С благодарностью летим туда. И мы помним, что да, перед самым финалом Ноам был на 5-м месте у букмекеров. И к тому же против него сыграл порядковый номер выступления 3-й. Это всегда тоже тяжело, это очень психологически влияет, что ты вначале выступаешь, и после тебя там люди могут, артисты, разойтись, и даже те, кто выступал плохо, могут выступить гораздо лучше. А, в общем, вот тут вот нам, понимаешь, вот когда ты говоришь о честности, вот
0: нюансики
1: возникают. Да, вот почему,
0: да?
1: Почему мы были третьими? Ну и высшая оценка от Польши, ну, это жюри, да?
0: Да.
1: Я считаю, что это просто тоже как бы прям низкий поклон стране. 10 баллов дала Украина. В прошлом году, кстати, было 2 балла от Украины и Молдова. Поэтому, в общем, как бы сразу понятно, кто с нами, кто против нас.
0: То есть конкурс все-таки политический?
1: Ну, Катя, ну, наконец-то ты... Спасибо, что ты это произнесла.
0: Да, потому что уже нельзя это скрывать. Ну, нет. Слушай, ну, мы говорим, да, конечно, конкурс не должен быть политикой. Это в любом случае, ну, политика вылазит
1: наружу. Вот именно, и
0: наружу.
1: Каждый год
0: это,
1: говорят...
0: Ну, что это говорить?
1: Каждый
0: этом,
1: год же говорят о том, что он не должен быть политическим, но, к сожалению, это так. Или, к счастью, я не знаю. Но, понимаешь, с другой стороны, то, что он политический, это вынуждает, по крайней мере, нас, Израиль, всегда сильнейших отправлять на этот конкурс.
0: Верно.
1: Через,
0: потому только что, через музыку и песни.
1: Да, человек должен... это все преодолеть, пройти, а уже, по-моему, Израиль — это, наверное, единственная страна, которая еще и как бы хейтеров посылает вот, да, вместе с артистом, вот эти вот, да, которые кричат. Ну и переходя к тому, что Болгария, возможно, откажется от проведения Евровидения,
0: да,
1: у нас, ребята, есть на самом деле большой шанс заполучить себе этот конкурс в будущем году, хотя, конечно же, много вопросов возникает, потому что, значит, первая информация об этом сегодня утром проскочила, о том, что, может быть, Болгария в силу экономических причин откажется от конкурса, и потому что она уже это делала трижды, и... В таком случае, по правилам, страна, получившая второе место, может принять у себя конкурс. И вот мнения разделились. Я читала сегодня утром очень много комментариев на эту тему.
0: Так, интересно, делись.
1: Значит, одни говорят, что и слава богу, что Израиль не победил. И вообще даже, ну, в том плане, что у нас сейчас не та ситуация, потому что, дескать, у нас тут будет ад твориться со всякими антиизраильскими настроениями, mm-hmm, и демонстрациями.
0: Может, наоборот, пусть Европа приедет и посмотрит, раз мы уже говорим политически.
1: Другие говорят, нет, ни в коем случае, не надо Израилю в будущем году принимать конкурс по той же причине.
0: Надо.
1: Вот
0: в
1: мне,
0: Нейбраке,
1: ты понимаешь,
0: и в Иерусалиме.
1: Мне тут хочется взять какие-то в руки, не знаю, карты Таро или другие еще какие-то магические вещи.
0: Это завтра.
1: Да-да-да, чтобы понять вообще, потому что у меня у самой, я понимаю, что у меня у самой внутри меня какие-то разногласия кипят на эту тему. С одной стороны, хочется сказать, да назло всем, да, пускай Израиль проведет этот конкурс. С другой стороны, ты начинаешь как-то думать о каких-то более приземленных вещах, материальных, думаешь, а как все это будет, а люди, они, дай бог, а что с безопасностью, а теракты? Вот, понимаешь?
0: Понимаю, тебя тоже прочитала здесь несколько сообщений, и нашим слушателям сегодня задала в начале эфира тоже эту же тему, хотелось бы узнать их мнение. Но никто не подумал о третьем варианте. Почему Израиль не мог бы? Я понимаю, что у нас у всех самих глубокая опа, но мы же сами можем помочь Болгарии в финансах.
1: Просто дать денег.
0: И провести совместно конкурс там.
1: А, совместно прям?
0: Ну, возможно, как, знаешь, главный
1: может
0: спонсор.
1: Быть. Кстати говоря, еще звучала вот мысль вот о том, что еще и Румыния может принять, потому что у нее третье место, например, если отказывается Болгария и Израиль, Румыния может взять на себя. Но я не сказала бы, что Румыния тоже очень сильная экономическая страна.
0: Нет.
1: Тоже
0: честно
1: им будет
0: говоря,
1: тяжело.
0: Сама представь себе, если в Болгарии проводить этот конкурс, вопрос где, да? Ну, естественно, в столице, в Софии.
1: Ну,
0: но нет, ну совсем
1: почему?
0: Нет. Потому что его придется просто вылизывать так, как я помню, как в Греции вылизывали. Мы были до конкурса и потом после. Это был спортивный какой-то Олимпиада. Божечки, я же не узнала эти Афины, как их сделали.
1: Ну, подожди,
0: понимаешь?
1: Ну, во-первых, часть людей обретет работу.
0: Ну, замечательно. Мы должны им помочь. Они тогда поймут, что вообще Израиль просто гадоль.
1: Может быть, да. Ну, еще по этому же поводу мы помним, да, что 5 стран бойкотировали конкурс из-за нашего участия. Так вот, я прочитала сегодня такую новость, что сейчас, секундочку, часть стран вот из этих отказавшихся, они столкнулись с проблемой, потому что по правилам ИБУ, извините меня за это слово, чтобы участвовать в следующем году, телеканал должен был транслировать конкурс в предыдущем. Но поскольку Испания, Ирландия и Словения полностью отказались от показа, они могут вообще потерять право участвовать даже в 2027 году, понимаешь?
0: Понимаю.
1: Вот в чем.
0: Аплодисменты.
1: А Нидерланды и Исландия все-таки транслировали. То есть у них они...
0: Есть шансы.
1: Да, возможно, будут участвовать.
0: Сама поеду букать, если, не дай бог, они...
1: Бухать, да. Поэтому вот, видишь, тоже интересно, как бы получается, что круг этих стран, сильных стран, сужается. Вот в чем все дело. И тогда тоже есть опасность, как бы мы не остались проводить конкурс Евровидения в кругу, там, не знаю, Румынии, Болгарии и ряда дружественных и полудружественных стран. В таком,
0: а вот
1: знаешь,
0: больших,
1: тесном,
0: ты имеешь,
1: да,
0: в виду,
1: тесном,
0: да,
1: семейном кругу. Поэтому вот,
0: отличный вариант устроить Евровидение в тесном кругу. Ну, почему же нет? Вспомни, как в корону
1: мы
0: отмечали.
1: Это не превратилось в такие кухонные посиделки, понимаешь?
0: Это мы узнаем, и узнаем, я надеюсь, в ближайшие полгода примерно хотя бы, да? Ну, даже, наверное, раньше, когда кто там от чего отказался и где будет проходить,
1: да,
0: конкурс.
1: Да, наверное, но обычно заявки, когда там уже ближе к зиме начинают уже
0: заявки, да.
1: Да, новости поступать о том, что кто-то будет заявляться, а кто-то не будет заявляться, посмотрим. Но осенью нас еще ждет азиатское Евровидение.
0: Поэтому мы не будем прощаться с Евровидением в этом году, и надеюсь, что все-таки проведем еще обзоры Евровидения.
1: Да, я думаю, что там должно быть тоже интересно. Возможно,
0: я
1: мы
0: уверена.
1: И такой проект сделаем.
0: Тем более, что и для первого радио это тоже будет в новинку. Ну
1: да,
0: что
1: это
0: ж,
1: будет в первый раз. Ну что, кого мы будем слушать? Давай все-таки
0: нашего.
1: Раскинем гортишки. Болгария или Израиль? Или Румыния? Что ты хочешь?
0: Я все-таки предпочитаю еще раз послушать композицию «Мишель». Но мы...
1: Я знала.
0: Сделала ее просто, ну, шикарные. Девочки, кстати, на потанцовке тоже молодцы.
1: Все красавчики. И девчонки молодцы, да, и он. Ну, просто супер.
0: Ну что ж, завершаем наш обзор Евровидения 2026. Автор рубрики Светлана Карабут прекрасно провела...
1: Время.
0: Вместе со мной, Екатериной Вергуновой.
1: Спасибо
0: и мы
1: большое,
0: с вами,
1: Катюш,
0: не прощаемся. Мы обязательно встретимся в этой же рубрике, но уже азиатской, осенью этого года. Спасибо.

0: Реклама.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Цион. Улица Бушебекер, 35.
3: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон-ле-Цион, звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
2: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
7: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на showman.co.il.
8: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
0: Реклама. Снова Вергунова.
9: Слушайте, ну я сама себе иногда доверяю, честное слово. Особенно, когда приношу в студию важную, нужную информацию. Разумеется, не я приношу, а наши главные спонсоры приносят. И сегодня эту информацию важную, нужную принесла к нам Ольга из компании Redmax TV. Вот смотрите, мы сколько уже говорим и говорим. И сколько мы уже вам и предлагаем, и всегда что-то новенькое у ребят появляется. Ну а сейчас Ольга нам представит акцию, которая проходит в эти дни. И мы первые рассказываем об этой акции. Никто не знает, только слушатели Первого радио, поэтому уже кайф, уже вау. Что у нас происходит в Redmax?
10: Всем добрый вечер. Акция «Майская распродажа». Всего 26 шекелей в месяц, включая приставки в аренду. Набирайте прямо сейчас, набирайте звездочка 2186, даже если в дороге позвоните, оставьте как минимум заявку, не откладывайте в долгий ящик. Я понимаю, что начало недели, но чем раньше вы позвоните, тем быстрее вы подключите себе лучшее телевидение в Израиле. А что же такое Redmax TV, спросите вы? А я вам отвечу, естественно. Это больше, чем 200 каналов абсолютно всех категорий. Есть музыкальные каналы, есть каналы Израиля, детские, новостные каналы. Мы добавили, кстати, спортивных каналов.
9: Спортивные каналы, да.
10: Мы добавили каналы про животных. Очень много чего было сделано. То есть, если мы с тобой в прошлый раз говорили, да, о функции, которая синхронизация, то есть, когда вы можете где-то что-то посмотреть, остановить и дома продолжить, то есть еще функция появилась у нас снова — напоминание. Хотите что-то посмотреть? Боитесь, что вы забудете? Это про меня. Нажимаете кнопку «Напомнить», и вам буквально за 5 минут выскакивает. Вот сейчас начнется ваша там фильм, программа, неважно. Вы быстренько переключаетесь одной кнопочкой и начинаете смотреть.
9: Это очень удобно.
10: Да, вот ты знаешь, казалось бы, мелочь. Здесь мелочь, там мелочь. Но ведь из этих мелочей и складывается все впечатление о нашем телевидении.
9: Конечно.
10: Ведь из этих мелочей и состоит удобство, то, как этим пользоваться.
9: Комфорт. Мы очень быстро к нему привыкаем, а потом, когда у нас вдруг чего-то забирают из этого комфорта, мы понимаем, насколько это было круто. Поэтому ценить это нужно тогда, когда получаешь в руки. А чтобы получить в руки, нужно просто позвонить звездочка 2186 Redmax TV.
10: Да, и быстренько просто проговорю. Сейчас уже я понимаю, что у нас последняя минута. Подключение до 5 устройств, включая приставки в аренду, всего за 26 шекелей в месяц. То есть 5 устройств, это может быть телефоны, планшеты, это могут 5 телевизоров у вас дома. Неважно, любые 5 устройств, где есть официальный магазин приложений, вы можете скачать наше приложение или же установить приставки. Помесячная абонементская плата, то есть мы вас не привязываем, но обязуемся сделать все, чтобы вы остались с нами абсолютно добровольно. Но опять же, для самых сомневающихся, если вы переживаете, вот не подойдет мне, что делать, да? Мы сами приезжаем, забираем. Нету такого нигде. Вот абсолютно ни в одной компании. Я помогаю отключать клиентов, которые к нам подключились, от других компаний, морочат голову что-то и все. Легко подключились, легко можно отключиться.
9: Кстати, да, перейти из компании в компанию тоже.
10: Да, опять же, мы делаем все для того, чтобы вы остались с нами. Звездочка 2186, звоните сегодня. 26 шекелей всего-навсего. Ну, по цене, как я сегодня уже 100 раз говорила, просто чашки кофе. Телевидение на весь месяц.
9: Еще один вопрос, быстренько. Момент такой, если я скачиваю аппликацию себе на телефон, у нас, знаешь, когда скачиваешь, есть вот это, прочитали инструкцию, да, ну кто будет сегодня читать это? Вот мелкое, нет сил. Не... Я знаю, что можно не читать, а позвонить в Redmax, если я что-то не разобралась, то мне помогут разобраться в этой аппликации.
10: Да, ты права, я забыла сказать, техподдержка.
9: Это тоже техподдержка, которая работает 24/7, и можно даже еще, там такие психологи работают. Я знаю.
10: Ребята, подключение с интернетом, то есть единственное, что нужно, чтобы Redmax летал у вас дома, это хороший интернет, чем мы тоже с радостью вам поможем, естественно, по специальной цене, которая имеется у нас для вас.
9: Итак, оформить подписку можно по телефону звездочка 2186 Redmax TV. Просто включи и смотри.
4: Первое радио всегда с тобой.

0: Реклама.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: 35% скидка. И опять на лице твоем улыбка. Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас. Звездочка 9442.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук». В вашем городе правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон-Лицион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на «Шоумен» COIL.
7: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
0: Реклама.
8: Снова Вергунова?

16 часов 47 минут. Мы продолжаем наше движение по нашему с вами музыкальному свиданию. Ну и, судя по всему, на мой вопрос прилетело всего лишь два ответа, две ватсапески, которые ответили. Все остальное как-то так, ну, между собойчик. Но все-таки два человека ответили на мой вопрос, который я задала в начале эфира. Что будем делать, ребята, если все-таки Болгария откажется проводить Евровидение 27 у них в стране, в Болгарии? И тогда придется Израилю проводить в нашей стране. Не знаю. Почему бы нет? Так вот, прилетело всего две ватсапески. Судя по всему, все остальные, видимо, смотрели от корки до корки Евровидение в финал, и поэтому силы уже в этот час нет. Даже взять телефончик и написать.

Мнения, кстати, тоже в нашем WhatsApp разделились. Часть слушателей пишет, что нам такое счастье не надо во время войны. Что второе место было для нас идеально. И вот, кстати, тоже есть вариант, что лучше мы болгарам поможем. Видимо, финансово. А чё, скинемся тут? Ну и есть слушатели, которые пишут, что, в принципе, было бы неплохо провести Евровидение 27 в нашей стране. Возможно, наоборот, это принесет мир не только в нашу страну, но и по всему миру.

Болгария, возможно, откажется от проведения Евровидения 27 года по финансовым соображениям, и тогда, согласно правилам, конкурс сможет принять страна, занявшая второе место, то есть Израиль. Что скажете вы, друзья мои? В телеграм-канале Первое радио мы тоже написали эту новость, и там началось такое обсуждение живое. Много уже написала. Есть люди, которые написали «нафиг надо, и так все дорожает». Ну, то есть нихт, нет-нет. Есть даже кто-то написал, кто сюда поедет. Привезем. Но в основном из того, что я вижу, люди как-то не очень хотят, чтобы это произошло. А это может произойти. Готовьтесь.

16:53 в студии Первого радио. Ну и на этой веселенькой нотке, завершением Евровидения 26 и ожиданием Евровидения 26, но азиатского, я хочу пожелать вам хорошей недели, чтобы эта неделя была не просто солнечная, теплая, светлая и мирная, разумеется. Ну и передаю студию Алине Дарк, которая будет сопровождать вас этим вечером. Музыкальные хиты, сплетни, истории, ну и маленький сюрприз. Интересно, кто из вас заметит? С вами была Екатерина Вергунова. Снова появлюсь здесь в четверг, и у меня тоже для вас сюрприз. Проведу с вами 2 часа нашего и только нашего музыкального свидания. Ну а теперь, бай!

0: Снова Вергунова. Реклама.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
2: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
3: Коллекция Франциска I в Лувре. Опера «Турандот» в

0: 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
1: Центркар Азур. Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
2: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
0: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
3: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
1: Реклама.
4: Первое радио. Новости.
5: В секторе Газа уничтожен командир оперативного штаба Хамаса. Подробнее через несколько секунд. В 17:00 у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Военнослужащие ЦАЛя Южного военного округа вчера ликвидировали БХА Баруда, командира оперативного штаба террористической организации «Хамас» в секторе Газа. На протяжении всей войны и особенно в последнее время Баруд занимался планированием и продвижением многочисленных террористических атак против действующих в секторе Газа израильских сил и против граждан Израиля. Баруд представлял непосредственную угрозу для наших военнослужащих и был ликвидирован в результате точечного авиаудара. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и обсудит ситуацию вокруг Ирана, сообщает Times of Israel. «Я, безусловно, выслушаю его впечатления от поездки в Китай. Возможно, обсудим и другие вопросы. Разумеется, существует множество вариантов развития событий, и мы готовы к любому сценарию», цитирует издание слова премьера. Нетаньяху подчеркнул, что мы внимательно следим за ситуацией вокруг Ирана. Пожарно-спасательная служба параллельно с ЦАЛем и другими чрезвычайными организациями ведут тушение пожара на одной из военных баз на юге страны. По предварительным данным, причиной пожара стало электрозамыкание. Сообщение о пострадавших не поступало, информация уточняется. Правительство на специальном заседании, посвященном Дню Иерусалима, единогласно одобрило предложение министров Гедеона Саара и Ярива Левина о поощрении глобального признания Иерусалима столицей Израиля и реализации этого признания путем перевода в город иностранных посольств. Предложение предусматривает ассигнование бюджетных средств на пакет стимулов, в частности, участие государства в оплате расходов, связанных с созданием новых дипмиссий или переводе в Иерусалим существующих представительств, а также решение жилищного вопроса дипломатов и услуги планирования. В настоящее время в Иерусалиме работают посольства 7 государств – США, Гватемалы, Косово, Гондураса, Парагвая, Папуа-Новой Гвинеи и Фиджи. Министерство образования Израиля объявило, что со следующего учебного года использование мобильных телефонов будет запрещено в средних школах. После введения аналогичной политики в начальных школах министр образования Йоав Киш принял рекомендацию специалистов и решил распространить ее на среднюю школу. В министерстве заявили, что запрет является частью системной политики, направленной на укрепление социальных связей между учениками, повышение концентрации и улучшение школьной атмосферы. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра жара немного спадет, переменная облачность. В Иерусалиме ночью 21 градус, днем 30. В Тель-Авиве 21-28, в Хайфе 18-24, в Бершеве 21-35, в Эйлате 26-40 градусов. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает 6-я передача с Алиной Дарк.
0: Шестая передача на Первом радио.

Imam Bek, Alan Walker с песней Sweet Dreams открывают шестую передачу. Всех приветствую на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Ну что, дорогие друзья, вечер официально начинается. И вы мне скажете: Алина, так солнышко еще будет как минимум 2,5 часа нас греть, а сегодня оно греет очень сильно. А я скажу: ну и что? Потому что все уже потихонечку, ну хорошо, не все, но многие освобождаются с работы и едут домой отдыхать. Ну а если вы сейчас прямо едете на работу, ребята, удачи, терпения, и вы когда-нибудь поедете домой и тоже будете отдыхать. Ну что, я уверена, сегодня все говорили про это, но я тоже не стану исключением, потому что я ярая фанатка, в конце концов, Евровидения, и смотрела его вчера от корочки до корочки. Смотрела, и уже, если честно, спать уже хотелось, но голосование нужно было перетерпеть. Да, в принципе, ожидаемые довольно результаты. Давайте порадуемся, естественно, за Израиль. Кто-то скажет: второе место. Ну, слушайте, второе место — это тоже замечательный результат, но огромный молодец. Ну и за Болгарию тоже можно порадоваться, потому что никогда она не выигрывала Евровидение. Ну вот, сейчас получилось. Так что молодец, девочка. Удачи им в следующем году. Ну что ж, вот что хотела сказать, точно. Началось. Песня «Мишель» теперь звучит из каждого утюга. Я сегодня, пока ехала из Холона в Батьям, в трех разных местах слышала, что включали, причем очень-очень громко, эту песню. А еще возле дома моего есть школа, и они обожают ставить песни с Евровидения себе на звонок. И вы скажете, что сейчас уже, скорее всего, школы что-то закрываться будут. Ну и что им это не помешает открыть и в следующем году, и пускать эту песню. Ну, по крайней мере, к песне претензий нету, не знаю, через сколько она мне в таком случае надоест, а пока можно слушать и заслушиваться. Ну а слушать и заслушиваться мы будем также композициями на волне Первого радио, которые для нас подобрала Яна Романова. Так что давайте, погнали!

0: Реклама.
1: Давайте так, не будем кривить душой. О чем большинство людей мечтает? Наверное, о том, чтобы был какой-то стабильный доход как-то, да, чтобы много зарабатывать, чтобы была какая-то уверенность в завтрашнем дне. И, естественно, вот как бы хочется заработать, но как это сделать и как вообще разбогатеть в Израиле? А я вам не расскажу, расскажет представитель компании Agi Group. Милан, привет!
2: Привет, Алина. Ну, я хотел сказать, я думаю, когда спросишь, о чем люди мечтают, это мир во всем мире, там, чтобы крыша была над головой.
1: Врут люди, которые говорят, что мечтают о мире во всем мире.
2: Ну, я согласен, на самом деле. Ты начинал говорить про Евровидение, и вообще тут весь день про Евровидение, и про Болгарию.
1: Рад, что победила Болгария.
2: Я тебе скажу, сейчас цены на недвижимость в Болгарию очень сильно как скакнут.
1: Конечно.
2: Да, а знаешь, вот и здесь мое любимое выражение. А надо было раньше. Вот, знаешь, вообще все, что связано с недвижимостью, это всегда а надо было раньше. Чем раньше мы начнем, тем раньше мы закончим.
1: Знаешь, если бы я могла, я бы и в 7 лет купила недвижимость.
2: Расскажу. На самом деле, Agi Group уже давным-давно занимается продажей земельных участков по всему Израилю. Угу. Очень успешные кейсы есть за это время, и, безусловно, есть чем похвастаться. Но, знаешь, всегда как говорят, если нужно быть инвестором, то обязательно нужно быть миллионером. Только не так. Это совершенно не так.
1: Конечно, расскажи мне.
2: А я тебе расскажу.
1: Расскажи.
2: Я тебе расскажу. На самом деле, вот, например, в прошлый раз, когда я приходил, были участки по 59 тысяч шекелей, да, и, ну, все, уже участков, да, надо было раньше, да. Нет, на самом деле, все есть, надо только позвонить звездочка 9809 в Agi Group, но сейчас даже не об этом. Сейчас можно вообще практически ничего не иметь в кармане и при этом уже стать инвестором. И тут, конечно же, Agi Group задумались о том, что нужно дать возможность всем, абсолютно всем, даже у тех, кого там доход не сильно высокий. Я вот, знаешь, посчитал, 2-3 тысячи шекелей уходит у людей на, вот, знаешь, если незаметные траты такие, на полном серьезе, люди, которые вот...
1: Ну, в кино сходить, да, в ресторанчик, там купить, да, себе что-нибудь.
2: Но опять же, я же не говорю, а от этого нужно отказываться. Просто нужно понимать, что если перераспределить бюджет, можно стать инвестором. И вот Agi Group на этой неделе предлагает 2500 шекелей на 36 месяцев, то есть разделенный платеж, да, это называется, 2500 в месяц, и ты уже становишься владельцем земельного участка, вообще речь идет о городе Гедера.
1: Угу.
2: Вот, что можно сказать, 2500 шекелей в кармане вот даже есть сейчас у меня. Ну, не прямо сейчас, ну, в смысле...
1: А, да, поделись.
2: Но я о том говорю, что не нужно вот реально владеть миллионами, чтобы стать инвестором. 2500 шекелей ежемесячно в течение 36 месяцев, и вы становитесь... И более того, я тебе хочу сказать, как только вы будете выплачивать последний платеж, земля уже подорожает на 100%.
1: Но цена не изменится, получается, 2500 закрепились,
2: да,
1: и
2: да,
1: все.
2: Абсолютно верно, да. Платишь 2500 в течение 36 месяцев, получаешь свой земельный участок. Причем ты получаешь свой земельный участок уже сейчас, получается, даже не то, что тебе, ты сначала плати, а потом через 36 месяцев тебе его отдадут. Ну, так, знаешь, отдадут землю, это тоже такое. Ну, в смысле, это будет твое зарегистрированное в ТАБУ земля, которой потом можно будет этим распоряжаться и, соответственно, ну... Знаешь, что я тебе хочу сказать? Надо звонить в Agi Group. Звездочка 9809. Прямо сейчас нужно узнавать и вот, и зарабатывать.
1: Вопросов осталось много. Их можно уточнить по номеру телефона звездочка 9809, либо же я буду спрашивать у Милана еще на протяжении всего эфира.
2: Пожалуйста.
0: Реклама.
3: Шестая передача на Первом радио.

Шестая передача. Голосуем на 101-м километре. Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот».
2: Реклама.
3: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
4: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.

0: наука.
1: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
2: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
3: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
2: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон ЛеЦион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на «Шоумен» COOIL. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
6: Реклама.
7: Шестая передача.

Ну что, продолжим музыкально-развлекательное путешествие. И давайте сегодня поговорим о нас. Что же я имею в виду? Давайте поговорим о невероятных и редких и уникальных особенностях человеческого тела, например. Почему бы и нет? Ведь каждый из нас уникален, но на планете живут люди, чьи генетические маркеры делают их настоящими исключениями из правил. Мы привыкли восхищаться редкими природными явлениями, но забываем, что человеческий организм – это тоже целая вселенная со своими чудесами. Давайте разберемся, какие же бывают самые редкие цвета глаз, необычные мутации костей, особенности крови, и давайте многое другое еще расскажу вам. Например, первое и, наверное, одно из самых таких очевидных фактов, которые многие знают, это зеленый цвет глаз. И долгое время считалось, что самым редким цветом глаз является чистый зеленый. По статистике, им обладают всего около 2% населения Земли. Этот оттенок такой формируется за счет очень хитрого сочетания факторов. Крайне малого количества темного пигмента меланина в радужке и особого желтого пигмента под названием липохром. Когда свет падает на такую структуру, происходит физическое явление рассеяния. Поэтому на то, почему небо кажется нам синим, вот, например, и тому подобное. А в результате наложения синего рассеянного света и желтого пигмента мы видим этот завораживающий зеленый цвет. Интересно, что чаще всего зеленоглазые люди рождаются в Северной, Западной и Центральной Европе. В некоторых странах, например, в Ирландии и Исландии, этот процент может быть значительно выше среднего по миру. И генетики утверждают, что этот признак отвечает за этот признак несколько генов. Поэтому предугадать рождение зеленоглазого малыша бывает очень сложно. Этот цвет глаз всегда окутан мистикой, легендами и до сих пор приковывает к себе восхищенные взгляды. А какой цвет глаз у вас?

0: Реклама.
1: Ну что ж, дорогие друзья, я напомню, что сегодня вместе с нами в студии представитель компании IE Group Милан. Милан, привет, и слушай сразу хочу сказать, спросить. Вот ты рассказываешь про инвестиции, про земельные участки. Они так, что в стране как бы ситуация, что это как-то немножечко непонятненькая.
2: Да, ситуация всегда непонятненькая, и на протяжении всей истории, я тебе хочу сказать. Но если просто обратиться к обычной статистике, можно увидеть очень интересную вещь. Земля в Израиле всегда востребована, вне зависимости от того, что происходит на политической арене, на внешней арене. Абсолютно неважно, всегда все дорожает. И это самое-то главное. Мы можем смотреть на, там, ты говоришь, нестабильную ситуацию, но демография-то все равно вверх-то ползет. А людям надо где-то жить. Ну, согласись, да, у нас и войны, и понятно, и с экономикой не всегда понятно. А людей все больше и больше.
1: В смысле надо где-то жить? Мы в свое время ютились, 8 людей в однушке, ничего страшного.
2: Не, ну, безусловно, каждый выбирает свою жизнь самостоятельно. И вообще, знаешь, есть такой стереотип, что недвижимость — это для обеспеченных людей, нам там делать нечего. Но на самом деле, я вам открою маленький секрет. Они обеспечены-то и потому, что когда-то взялись инвестировать свои деньги. Потому что это, ну, знаешь, самый легкий способ инвестировать — это поставить на красное, я всегда говорю. Знаешь, в сию минуту можно увеличить вдвое. Но если мы серьезные
1: или
2: люди...
1: Или проиграть все.
2: Или проиграть все, безусловно, кому как нравится. Я же хочу сказать, что инвестиции — это игра в долгую, в первую очередь. И вот вместе с тем, что в долгую, еще и в уверенную. Потому что как раз-таки мы можем с уверенностью заявлять, что земля, если она сегодня приобретена, она вырастет в цене. Так или иначе, так по-другому быть просто и не может. А еще, знаешь, меня тут задавали вопрос, что значит земля, не предназначенная под строительство?
1: Ну и что же это значит? Во-первых, я так понимаю, просто как бы есть земельный участок, и на нем как бы ничего не строят.
2: На нем ничего нет, безусловно, сейчас, но это лишь первый этап, земельный этап. Я бы назвал это не участок, пока не предназначенный под строительство.
1: Как может быть пока? Откуда можно это знать вообще?
2: Аналитики IE Group работают, можно позвонить звездочка 9809 и задать вопросы, а самое главное, можно даже еще и приехать, и вам покажут, как именно развивалась вообще недвижимость в стране, там, с самых-самых незапамятных времен, и показывают, почему именно аналитики выбирают и эти, и те или иные земли. Вот сейчас 2500 шекелей в месяц, 36 месяцев нужно по платежам, да, разбито, 2500, и вы получаете участок в Гедере. Если, вот, можете просто позвонить звездочка 9809, можете приехать, вам покажут, где это находится, и просто вам покажут, а вы думаете, это не за... Вот это будет земля не заселена. Настолько это все сейчас застраивается. Буквально 10 лет назад, вот Ришон ЛеЦион, я вижу вот эти вот построенные новостройки, там же ничего не было.
1: Да, сейчас я хожу и мечтаю, как у меня там будет когда-нибудь квартира.
2: Вот, поэтому нужно начинать, вот я все время говорю, начинайте прямо сейчас, потому что, ну, а завтра уже не будет этого предложения. Завтра будет дороже. А ну и понятно, что завтра вам будут землю продавать уже те люди, которые вот вложились сегодня. Поэтому нужно позвонить в IE Group, звездочка 9809, проконсультироваться. IE Group не просто продает земли, это еще и ваш надежный консультант, и всегда вам подскажут и будут вести вас вот на протяжении всего времени.
1: Итак, звоните прямо сейчас и задавайте все интересующие вопросы. Звездочка 9809, компания IE Group.
0: Реклама.
3: Шестая передача на Первом радио.

0: Шестая передача.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
2: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
3: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
4: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
8: Центркар Азур.
9: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
10: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Showman COIL».
11: «Аги Групп» приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. «Аги Групп». Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Реклама.
0: Шестая передача.
12: Don't leave a word, and I try to sabotage it, but when you're gone, it hurts, and I

0: говорим с вами про самые редкие явления в человеческом теле и говорили про зеленые глаза, а сейчас поговорим про рыжий цвет волос. Эх, зря в свое время все-таки считали этих женщин ведьмами и сжигали их на кострах. А вот рыжие волосы в сочетании со светлой кожей – это еще одно невероятное демографическое чудо нашей планеты. Этим ярким признаком обладают всего около где-то 1% людей от общего числа, в принципе, населения Земли. За появление пламенной шевелюры отвечает специфическая мутация в гене MC1R, который регулирует выработку пигментов. Вместо привычного темного пигмента организм таких людей производит в избытке красноватый. И чтобы ребенок родился рыжим, этот мутировавший ген должен передаваться ему обязательно от обоих родителей. Даже если сами они темноволосые. То есть это может быть от бабушки, прабабушки, прапрапрабабушки и тому подобное. Да, действительно, чудеса генетики. Обладатели рыжих волос имеют уникальную физиологию. Например, они гораздо более чувствительны к температурным изменениям и боли. Из-за этого им часто требуется большая доза анестезии при медицинских операциях. И честно скажу, я на себе это прочувствовала. Я не прям огненно-рыжая, но в детстве была прям огненно-рыжая. Но со временем цвет немножечко потускнел, подтемнел, поэтому сегодня покрасилась вообще в красный. Угу, я теперь красноголовая. Но да, действительно, приходится выпивать большую дозу каких-нибудь обезболивающих, и анестезия мне гораздо больше колет, чем нужно. И кроме того, кожа рыжеволосых практически не загорает. О да! А сразу обгорает на солнце. Но зато способна самостоятельно синтезировать больше витамина D в условиях пасмурной погоды. И самая высокая концентрация рыжеволосых людей исторически зафиксирована в Шотландии и Ирландии. Вот так-то.
1: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: За это время получила сообщение от Александра из Хадера. Давайте вместе его послушаем.
1: Здравствуйте, Алина. Есть такая народная поговорка. Рыжий красный, человек опасный. Рыжий пламенный, спалил дом каменный.
0: Я помню, все детство меня дразнили. Рыжий-рыжий конопатый, а сами дальше знаете продолжение, потому что я еще конопатая. Ну, кстати, вот что самое странное, с переездом в Израиль веснушки стали пропадать. Как это возможно? То ли как-то солнце здесь, наоборот, их выпалило с меня, то ли что, даже не знаю. Но хочу их вернуть обратно, они не возвращаются. Грустненько, потому что это сейчас вошло в тренд, быть веснушчатым. А тогда, когда я была подростком, это считалось, наоборот, феей, а сейчас, наоборот, тренд. Видите, как все меняется. Ну что ж, будем завершать первый час шестой передачи на «Волне первого радио» и переходить во второй вместе на «Волне первого».

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
2: Максанай Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую

0: Тритабу. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Agi Group. Небольшая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
1: Реклама. Первое радио. Новости.
2: США и Иран обменялись условиями для возобновления переговоров. Подробнее через несколько секунд. В 18 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Вашингтон выдвинул Тегерану 5 условий для перехода ко второму раунду мирных переговоров. Об этом пишет иранское агентство Фарс. Это ответ на иранские 5 пунктов, переданные администрации Трампа несколько дней назад. США требуют, чтобы Иран отказался от любых требований компенсировать ущерб от войны, передал США 400 килограммов обогащенного урана, сохранил работу только одного ядерного объекта и не рассчитывал на разморозку даже четверти своих заблокированных активов. Кроме того, прекращение огня на всех фронтах привязано к ходу переговоров. При этом Фарс обращает внимание на то, что, судя по документу, даже полное выполнение всех этих условий не гарантирует отказа США и Израиля от новых ударов. Американский план стал ответом на иранские условия, которые Тегеран объявил 12 мая. Иран требует прекращения войны на всех фронтах, особенно в Ливане, снятия санкций, разморозки активов, компенсации ущерба и признания иранского суверенитета над Ормузским проливом. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху, открывая сегодня заседание правительства, заявил, что еще 6 лет назад на заседании кабинета он предупреждал об угрозе дронов. «Эта угроза приобрела реальные масштабы во время войны. Ранее я наблюдал за войной в Украине и подумал, что это может служить инструментом и на нашем поле боя. По моей просьбе ЦАЛЬ установил защитные навесы на танки, но это лишь одно из средств. В последние годы армия и Минобороны многое сделали, чтобы предотвратить сотни, если не тысячи атак дронов. Каждый раз, когда появляется новая угроза, мы находим возможность ее устранения», – подчеркнул премьер. По словам Нетаньяху, Израиль стоит на пороге частичного решения проблемы дронов. Премьер сообщил, что вместе с министром обороны в последние недели трижды созывал лучшие умы страны, призвав их найти решение проблемы, и сказал им: «У вас нет бюджетных ограничений». Глава Центральной избирательной комиссии, заместитель главы Верховного суда Ноам Сольберг встретился с главой Общей службы безопасности Давидом Зини. В ходе встречи речь шла о подготовке Шабака к предвыборной кампании. В совместном заявлении двух структур говорится, что встреча касалась сотрудничества двух организаций и той помощи, которую Шабак может оказать ЦИК в деле охраны демократии в соответствии с нормами и моделями, которые были установлены в прошлые предвыборные кампании. Крупный лоукостер Wizz Air объявил о возвращении на израильский рынок и резком снижении цен на летние рейсы в Европу. После официального заявления о возобновлении деятельности в стране, перевозчик предложил ряд направлений по ценам, которые позиционируются как разрушающий рынок. Авиакомпания Wizz Air сообщила, что возобновит полеты в Израиль с 28 мая. В обзоре предложения отмечается, что уже сейчас израильтяне могут приобрести прямые билеты в Европу на летний отдых. В качестве примера приводится поездка в Неаполь на 5 ночей в период с 25 по 30 июля, общая стоимость которой по акции составляет около 195 евро. И о погоде. Завтра жара немного спадет, переменная облачность. В Иерусалиме ночью 21 градус, днем 30. В Тель-Авиве 21-28, в Хайфе 18-24, в Бершеве 21-35, в Эйлате 26-40 градусов. Вы слушали новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
3: Шестая передача на Первом радио.

Fool's Garden Lemon Tree открывает второй час шестой передачи на волне Первого радио. Приветствую, с вами я, Алина Дарк, 18.07 в стране, 17 мая на календаре. А мы продолжаем с вами нашу сегодняшнюю тему, узнаем, какие же бывают особенности организма, крайне редкие на этой планете. Возможно, вы о ней слышали, а возможно и нет. Золотая кровь. Знаете такое? Нет? А я сейчас расскажу. Ведь когда мы говорим о редких группах крови, многие вспоминают четвертую отрицательную. Но существует кое-что по-настоящему уникальное. Кровь с нулевым резус-фактором. Во всем мире официально зарегистрировано менее 50 человек с такой особенностью, из-за чего ее поэтично называют «золотой кровью». У обычных людей она на поверхности эритроцитов присутствуют десятки различных антигенов системы резус, но у этих редких людей они полностью отсутствуют. Это делает их кровь идеальной для переливания абсолютно любому человеку в мире, у которого есть сложные резус-конфликты. Однако для самих обладателей золотой крови жизнь превращается в постоянную зону риска. Если им самим потребуется переливание, найти подходящего донора будет невероятно трудно и практически невозможно без международной помощи. Большинство из них состоят на специальном учете и регулярно замораживают собственную кровь на случай экстренных ситуаций. Ученые до сих пор изучают этот феномен, ведь отсутствие таких важных белков на клетках крови обычно приводит к легкой форме анестезии и изменению формы самих эритроцитов. Это поистине редчайший дар и одновременно тяжелое бремя для человека. Поэтому да, кстати, не знаю, есть ли подобные люди в Израиле или нет. Ну что ж, будем продолжать. Прямо сейчас у нас композиция «Говорила ты», Валерий Меладзе. А вы знаете, что вечер, проведенный вместе с Валерием Меладзе, это кайф.

0: got you playing with yourself on camera. You my babe, just like Tampa. Speaking of bucks, I got those. And as for fucks, well, not those. And as for thoughts, well, do you really wanna know? I thought so. I fly you from Korea to Kentucky, and you ain't gotta guarantee me nothing. I just wanna see if I get lucky. I just wanna meet you in the physical and see if you would touch me.
1: Реклама.
2: Дорогие радиослушатели, для тех, кто не слышал в прошлом части, то вместе со мной сегодня представитель компании Agi Group Милан. Милан, привет!
3: Привет еще раз, привет и тебе, и всем радиослушателям.
2: Да, слушай, а вот мне интересно, зачем вообще вкладываться в земельные участки? Ну, типа, люди мечтают там о квартирах,
3: да,
2: к примеру, еще
3: то...
2: что-то. Как бы, вот почему именно земельный участок?
3: Ну, на самом деле, я объясню, почему именно земельный участок. Можно вложиться в ценные металлы еще, можно вложиться в... какие-нибудь акции. Но для всего этого, как мне кажется, все-таки немножко образование-то нужно.
2: Да, потому что я, например, точно не инвестиционный человек. Я вообще ничего в этом не понимаю.
3: Вот у меня такая же история, когда мне говорят, что на китайской что-то там бирже что-то очень сильно обвалилось. Я примерно... Я не понимаю, это влияет на цены на хлеб или нет? Поэтому... А вот недвижимость, она не требует специального образования. Потому что здесь нужно понимать просто несколько вещей, что... Вот земля, на земле будет что-то строиться, а опять же, совершенно для города совершенно не важно, будет там строиться дом, будет там строиться, не знаю, там инфраструктура для ближайших домов, комплексов, либо это будет дорога, абсолютно совершенно не важно. Это земля, которая будет выкупаться государством для того, чтобы строить в дальнейшем там дома. Именно поэтому здесь ничего понимать и не нужно. Но, опять же, Agi Group предлагает не просто вот, да, приложите карточку, несите денежки, да, и все, и забыли. Agi Group, звездочка 9809, звоните и проконсультируйтесь обязательно, сопровождает. То есть, смотри, на самом деле мы
2: таким
3: вот...
2: образом за ручку водит, показывает, а вот тут будет это.
3: Практически так это и выглядит, на самом деле. Но, смотри, Agi Group придумала абсолютно уникальную штуку. Вот на этой неделе предлагает стать инвестором абсолютно всем, даже вот без первоначального взноса. То есть ты просто можешь войти в эту историю, и, возможно, тебе настолько это понравится, что это в будущем станет вообще источником твоего основного заработка. И потом 36 месяцев по 2500 шекелей ты платишь, и, ну, земля уже твоя, безусловно, это просто отложенные платежи, но, и почему это интересно? Потому что, да, там вложил деньги и ждешь, а тут ты еще и участвуешь. Каждый месяц ты платишь, ну, смотришь, за что? И все время можешь позвонить в Agi Group и говорить, а как там у нас? А ты же уже землевладелец, ты же магнат, ты можешь уже позвонить. Не, на самом деле, шутки шутками, но ты правильно говоришь, а почему люди вкладываются? И я знаю людей, которые ушли с работы и только этим и занимаются.
2: А так можно было?
3: А так можно, так нужно, потому что, смотри, сначала земельный участок, это же с этого начинается актив, а потом, когда ты поднакопишь, ты уже будешь оперировать квартирами. Конечно, а ты думал, они сидят, у них своя квартира есть, они одну, значит, приобрели еще, значит, на стадии, там, на какой-то стадии четвертой, когда еще не предназначено для постройки, или уже, там, не знаю, согласованы, или в котловане, абсолютно неважно. Купили, продали, купили, продали, и все, а дальше уже ничего делать не нужно. Нужно просто сейчас позвонить в Agi Group, звездочка 9809, и там все вот расскажут. Сейчас земельные участки в Гидере, абсолютно потрясающий район. Тот, что будет обязательно застраиваться, позвоните, звездочка 9809, специалисты расскажут, почему именно в эти земли сейчас стоит вкладываться. Это не просто там тебе вот, знаешь, вот у нас за окном этот валун, просто земля вот эта вот, непонятно для чего. Это вот не просто так вот эта вот земля неизвестных абсолютно происхождений.
2: Ну, это же все равно не единственный проект, поэтому я уверена, что каждый может найти что-нибудь для себя, и до этого нужно позвонить, звездочка 9809.
1: Реклама.
4: Шестая передача на Первом радио. Why wait to say, at least I did in my way. I wait to face, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. No, I

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Коллекция Франциска I в Лувре. Опера Турандот в Ла-Скала. Или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет RedMax TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186.
4: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
2: Только в Максана и Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
6: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
7: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

0: Культурный антракт.
1: Так, смотрим на календарь, понимаем, что сегодня воскресенье, а это значит, что рубрика «Культурный антракт» выходит прямо сейчас и для вас. Влад Лена Прешель с нами на связи. Влада, привет.
2: Добрый вечер, Алина. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Начну с анонса лекции израильского журналиста, главного редактора newsru.co.il Евгения Финкеля под эгидой молодежной секции Ассоциации русскоязычных писателей Израиля. Тема лекции – история и перспективы русскоязычных СМИ в Израиле, от так называемых вражеских голосов до наших времен и вашего голоса. 19 мая, во вторник, в 17:00 она пройдет в Тель-Авиве в Мидгаль Шалом. Следующая машина времени с единственным концертом выступит в Израиле. 19 июня эта неутомимая группа сыграет единственный в этом году израильский концерт. Будет все. Бессмертные хиты, новые песни, счастье, узнавание, общение, музыка и слова, во многом сделавшие нас теми, кто мы есть. Эта команда не перестает удивлять, я думаю, что вы со мной согласитесь в этом, заряжать оптимизмом, энергией и верой в то, что в самые разные времена нужно и, главное, можно, вернее, можно и, главное, нужно оставаться собой. Тель-Авив, 19 июня, Гейхала Тарбут. Певец Эмин в Израиле. Два вечера музыки и любви пройдут в Ришон Лиционе и в Хайфе. Многогранный романтичный певец Эмин в рамках международного тура «Maybe Tomorrow» привезет в нашу страну новую программу, рожденную на стыке культуры и музыкальных традиций, современную по звучанию и глубоко личную по настроению. 14 июня Ришон Лицион Гейхал Мирли Тарбут, 15 июня Хайфа Театрон Ацафон. Концерт Эмин. Следующий — Геннадий Хазанов даст большой творческий концерт, большой творческий вечер проведет. Всего два таких концерта будет в Израиле, 2 и 3 июня. Мэтр юмористической эстрады, над монологами которого хохочут и задумываются разные поколения. Это символ сатиры, пережившей время, и это время, и олицетворяющее время. В июне Геннадий Хазанов проведет в Израиле два больших творческих вечера. Воспоминания, размышления, любимые репризы, неповторимые интонации. В программе будет все, что вы так любите в творчестве Геннадия Хазанова. Тель-Авив, 2 июня, театр Гешер. Кирьят Хаим, 3 июня, театр Нацафон. Следующий израильский балет представляет мировую премьеру «Кармен». Это оригинальная сценическая интерпретация бессмертного произведения, созданная специально для израильского балета, удостоенным многочисленных наград хореографом Константином Уральским. Он приносит на сцену утонченный неоклассический подход, сочетание строгой классической техники с современной эмоциональной глубиной. Модин, 2 июня, Гейхала Тарбут. Герцлия, 6 июня, Центр сценических искусств. Рехова, 14 июня, Городской дворец культуры, Гейхала Тарбут. Иерусалим, 16 июня, Театрон Иерушалайм. Хайфа, 27 июня, Аудиториум. Ришон Лицион, 29 июня, Гейхал Мирли Тарбут. Ашкелон, 7 июля, Гейхала Тарбут. Петах Тиква, 9 июля, Гейхала Тарбут. Кварсаба, 16 июля, Гейхала Тарбут. Спектакль «Кот в сапогах» от израильского тюза Шауля Тиктинера будет показан в Израиле. Это история о смелом, сообразительном коте, который благодаря своей находчивости и волшебным сапогам превращает бедного мельника в богатого маркиза, а живет на сцене в ярких красках. Я думаю, что вы все знаете, о ком я говорю, что это за сюжет, но я думаю, что вашим детям будет точно интересно посмотреть. Особенно понравится, со слов организаторам, этот спектакль детям от 3 до 10 лет. Продолжительность 1,5 часа. Пройдет он 5 июня в Хайфе в зале Кригер и в Ришон Лиционе 6 июня в зале Мофет. Следующая — Арлуша выступит со своим поэтическим стендапом с новой программой «Кипа стихов». Арлуша, или Андрей Орлов, это один из самых популярных, скандальных, запрещаемых и смешных русскоязычных поэтов. Основатель жанра стендап-поэзия и автор и участник проектов «Гражданин-поэт» и «Господин хороший». «Кипа стихов» — так назвал он новую программу, в которой найдется место и классике, и новым хитам. Ришон Лицион, 27 мая, Яд Лебаним. Нетания, 28 мая, зал Эшколь Апайс. Хайфа, 29 мая, клуб Бит. Ашдод, 31 мая, концертный зал Монарт. Следующее предупреждаю о том, что шоу Анны Асти, которое должно было быть 28 мая, переносится. Концерт был перенесен на август, так что если у вас есть билеты, то можете сходить в августе, а если еще не купили, ну вот имейте в виду, что концерт перенесен на август. Следующее — «Болеро X», новая оригинальная постановка знаменитого хореографа Шахара Беньямини. В представлении принимают участие 50 танцоров House of Dance и музыканты революционного оркестра. Представление состоится в оперном театре Тель-Авива с 25 по 28 мая. Музыку к балетному спектаклю сочинил израильский композитор Ариэль Блюменталь, который построил собственный звуковой мир под вдохновением знаковых партитур Стравинского, Дебюсси и Равеля. И напомню о том, что Максим Леонидов будет показывать свой мономюзикл «Я оглянулся посмотреть». 18 мая состоится это шоу на сцене театра Гешер под голоса Фрэнка Синатры и Элвиса Пресли, под музыку Битлз и мелодии итальянской эстрады зрители смогут погрузиться в эпоху, которая памятна и Леонидову, и его поклонникам. На этом все.
1: Огромное спасибо, Влада. Хорошего тебе вечера.
2: Спасибо и вам.
0: Культурный антракт. Шестая передача на Первом радио. Реклама.
1: Ну что, а вот и мы снова с вами с полезной информацией для вас. Ведь сегодня у меня в гостях представитель компании IE Group Милан. Милан, тебе сразу прилетело сообщение с вопросом.
3: Давай.
1: Привет, говорят, спроси, пожалуйста, а чего это IE Group продает такие классные участки, которые приносят большие деньги?
3: Ну, в смысле, зачем я корову тебя продаю? Об этом вопрос.
1: Именно так.
3: Я очень люблю этот вопрос. Почему, например, не задать вопрос владельцу ресторана, почему он тогда все сам не съедает, а зачем ты кормит людей? Или в магазине, знаешь, в супермаркете. Что я сам эту колбасу не съел? Дело все в том, что существуют разные виды инвестиций и, соответственно, разный заработок. Если у вас есть столько активов, сколько у АГИ группы, вы способны купить огромный участок земли и продавать его по чуть-чуть, так почему нет? Здесь же совершенно другая история. То есть АГИ Групп скупает земли, чтобы потом дать возможность заработать другим. То есть это абсолютно логика простейшая. Если у вас есть, там, не знаю, много-много миллионов, то купите, конечно, и точно так же можете продавать по маленьким участкам и маленьким инвесторам. Все очень просто. Это просто разные степени инвестирования. АГИ Групп предлагает вам войти в инвестиции. Если у вас получится на этом заработать потом огромное количество денег, так вы точно так же сможете покупать уже и оперировать большим количеством этих же участков. Все очень просто. А сейчас можно войти в инвестиции вообще без первоначального взноса. То есть для этого не то, чтобы много миллионов или много тысяч, вообще без первоначального взноса. 2500 шекелей, разделенные на 36 месяцев, и у вас уже есть участок земли в Гедере, зарегистрированный на ваше имя в ТАБО, то есть это в реестр земельный. И самое главное, что эта земля сейчас находится в этой стадии, вот самой четвертой, я ее называю, стадии, или первой, как удобно, с какой стороны считать, когда земля пока еще не предназначена для застройки. То есть это самый вот дешевый актив, uh-huh. И именно с этого начинается вот работа с недвижимостью. Потом наступает следующий этап, когда только утверждается план, а потом разрешение, потом стройка. Ну, то есть очень...
1: каждым этапом земля дорожает,
3: да,
1: правильно?
3: Да, конечно, причем на последних этапах в такие разы оно увеличивается для самых терпеливых. Именно здесь нужно понимать, это не сегодня, это не МММ, да, то есть сегодня купил, завтра продал.
1: Хорошо, предположим ситуацию. Я вот такая вот вся терпеливая из себя, вот сижу, жду, а потом в какой-то момент, ну вот просто нужны деньги. И вот больше не могу. Могу ли я продать эту землю?
3: Безусловно. Позвоните звездочка 9809, вам, во-первых, расскажут, как именно вы сможете оперировать со своим активом. И, безусловно, на каждом этапе вы сможете продавать. Вы можете распоряжаться своим земельным участком как угодно. Ну, как это ваша вещь. То есть вы сможете совершенно спокойно оперировать, и это действительно вот здорово. И сейчас, вот понимаете, вот есть такая возможность зайти в инвестиции и начать. А потом, вот как вот задал вопрос наш радиослушатели, если вы купите сначала, но это, опять же, надо подумать о дальносрочных перспективах, это не год, нужно думать, что это, чтобы обеспечить свою старость, угу. Чтобы обеспечить своих детей, внуков, это понятное дело, что это не то, что ты купил-продал, да, это не мелкая коммерция, но вот здесь вот как раз-таки нужно задумываться, а готов ли ты и хочешь ли ты обеспечить свое будущее. И 2500 шекелей, я вам хочу сказать, если перераспределить бюджет, а у нас очень много денег тратится на всякую мелочевку, на ерунду всякую, вот лично я вот заглядываю в банковское приложение и периодически берусь за голову, потому что какие-то подписки, какие-то ерунда полная, в Вольте постоянно что-то заказываешь, это просто все накапливается, и тут если стать взрослым, значит, я повзрослел, и вот начать наконец-таки инвестировать в свое будущее, вот это можно делать уже прямо сейчас. Звездочка 9809, Аги Групп, спасибо большое.
1: Звоните прямо сейчас и узнавайте, уточняйте все интересующие вас вопросы вместе с компанией Аги Групп.
0: Реклама.
4: Музыкальная чайхана,
5: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
6: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
7: Я раб этой лампы.
6: А что мне делать?
7: Приказывай.
6: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
7: Слушаю и повинуюсь.
6: Теперь, Анна, ты загадывай.
5: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись.
8: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
9: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся.
0: Шестая передача. Реклама.
10: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски. И воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
11: Работаем в субботу.
12: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
13: Невероятно! Две автомойки Citywash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Citywash. COIL.
14: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
15: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
12: Только в Максанай Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
16: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук». В вашем городе правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон Лицион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на шоумен COIL.
0: Реклама.
17: Шестая передача.

Ой, реально, что ж ты наделала-то? Что ж ты наделала? Ну что ж, будем продолжать наше сегодняшнее путешествие по волнам Первого радио. И сегодня говорим про такие редкие явления, которые появляются в теле человека. Например, двойной ряд ресниц. У этого есть название – дистихиаз. Это редкая генетическая аномалия, при которой у человека вырастает дополнительный второй ряд ресниц позади нормального растущего ряда. Самым знаменитым примером человека с такой особенностью была легендарная голливудская актриса Элизабет Тейлор. Именно этот второй ряд ресниц придавал ее взгляду ту самую гипнотическую глубину и выразительность, которая покорила миллионы зрителей. С точки зрения медицины, это происходит из сбоя на стадии эмбрионального развития, когда сальные железы века внезапно превращаются в волосяные фолликулы. Несмотря на внешнюю эстетическую привлекательность, это может приносить своему обладателю немалую физическую дискомфорт такой может приносить. И дополнительные ресницы часто растут неравномерно, могут быть жесткими и загибаться в сторону глазного яблока. Это вызывает постоянное раздражение роговицы, слезоточение и может привести к ухудшению зрения, если вовремя не принять меры. В современной медицине лишние волоски часто удаляют с помощью лазера, но они, если они мягкие и не мешают, люди с гордостью носят этот редкий природный подарок. Слушайте, с одной стороны, звучит замечательно, с другой стороны, да, действительно, как-то неудобно. Ну что же, а мы продолжим. И прямо сейчас у нас композиция «Елка» с песней «Хочу».

Мадонна, Like a Virgin, прямо сейчас прозвучала для нас. Ну, а на этом будем завершать второй час шестой передачи и переходить в третий. И сегодня вновь не хочу никаких гороскопов, будем дальше болтать про особенности человеческого тела, потому что вот так я захотела. Хотели услышать гороскоп, услышите ли его завтра в программе «Белая карта». Ну, а сегодня с 8 до 9 вас ожидает программа «Мужчины не плачут». Да, девушки тоже приглашены, конечно же. Ну что ж, будем переходить в третий час, как я уже и говорила. Оставайтесь с нами на волне Первого радио 89.1 FM.

0: шестая передача. Белая
1: карта. Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
0: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777. Реклама.
4: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
5: Только в Центркар. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Центркар Азур. Дерех Ашива 9.

0: наука.
1: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
2: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
3: Фонтана, фонтана, фонтана.
4: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
6: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809.

0: Новости.
1: Нетаньяху и Трамп поговорили по телефону. Подробнее через несколько секунд. Девятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху провел этим вечером телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Беседа длилась более получаса. После нее должно начаться обсуждение в узком военно-политическом кабинете министров в Израиле. Ранее сегодня премьер сообщил, что проведет телефонный разговор с президентом США и обсудит ситуацию вокруг Ирана. «Я, безусловно, выслушаю его впечатления от поездки в Китай. Возможно, обсудим и другие вопросы. Разумеется, существует множество вариантов развития событий, и мы готовы к любому сценарию», — сказал Нетаньяху. Израиль готовится взять под контроль флотилию «Сумуд» в составе 54 судов, которая на прошлой неделе вышла из Турции в направлении сектора Газа. Согласно оценкам, суда появятся у израильского побережья через 2-3 дня. Израильский источник заявил: «Мы возьмем их под контроль и доставим на плавучую тюрьму». Источник предположил, что на сей раз активисты будут более агрессивными, чем обычно. Ожидается, что они окажут сопротивление, возможно, с использованием холодного оружия. Согласно оценкам, среди активистов находятся Тьяго Авила и Сейф Абу Кишек, которые были арестованы при перехвате предыдущей флотилии, допрошены Шабаком и освобождены. Они направились в Турцию, чтобы принять участие в новой попытке прорыва морской блокады сектора Газа. Переговоры между Министерством финансов и Министерством обороны о финансировании создания специальной системы военных судов для рассмотрения дел боевиков подразделения Хамаса «Нукба», участвовавших в атаке 7 октября, зашли в тупик. Как сообщает экономическое издание «Маркер», причиной разногласий стала уже не необходимая сумма. Ранее сообщалось, что Минобороны требовало 5 миллиардов шекелей, и Минфин первоначально соглашался выделить лишь 1,8 миллиарда на эти цели. А сама структура финансирования, поскольку Минфин уже поднял планку до 4,5 миллиардов шекелей. По информации издания, Министерство обороны в конце недели выдвинуло дополнительное требование – финансирование отдельной судебной системы для примерно 350 боевиков Хамаса должно быть оформлено отдельной строкой бюджета вне рамок бюджета Министерства обороны. Минфин выступает категорически против. Международный уголовный суд в Гааге опроверг публикацию газеты «Арец» о якобы принятом решении выдать новые ордера на арест израильских министров и военнослужащих. В заявлении МУС говорится, что опубликованная информация не точна, а суд не выдавал новых ордеров против Израиля. Деталей в Гааге не привели. Ранее израильская газета «Арец» со ссылкой на дипломатический источник сообщила, что МУС якобы выдал секретные ордера на арест трех израильских политиков и двух представителей армейского командования. О ком именно идет речь и когда это произошло, в публикации не говорится. И о погоде. Завтра жара немного спадет, переменная облачность. В Иерусалиме ночью 21 градус, днем 30. В Тель-Авиве 21-28. В Хайфе 18-24. В Бершеве 21-35. В Эйлате 26-40 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О главных событиях этого дня в итоговом выпуске в 20 часов.
0: Шестая передача на Первом радио.

Лили Аллен, I don't mind, babe, открывает третий и завершающий час шестой передачи на волне Первого радио, 19.07 в стране, на календаре у нас воскресенье, 17 мая, всех приветствую. Ну что ж, еще остается один час до программы «Мужчины не плачут», давайте проведем его вместе с кайфом, конечно же, и с улыбкой на лице под хорошей композицией. Ну а сегодня мы с вами обсуждаем, какие же бывают такие интересные нюансы в организме человека, которые встречаются крайне редко. Вот представьте себе человека, который может попасть в серьезное ДТП, аварию и выйти из нее без единого перелома. Это часто показывают в фильмах, не правда ли? И это не вымысел сценаристов и комиксов, а реальное состояние, вызванное редкой мутацией гена LRP5. Данный ген отвечает за плотность костной ткани и ее способности обновляться на протяжении всей жизни. При определенной мутации этого гена кости становятся в несколько раз плотнее и прочнее, чем у среднестатистического человека. Ученые обнаружили этот феномен, когда один молодой человек попал в страшную автокатастрофу, но рентген не показал ни одной трещины в его скелете. А дальнейшие исследования его семьи показали, что никто из них никогда не ломал кости, и все они обладают удивительно массивным скелетом. С одной стороны, это кажется суперспособностью, защищающей от травм и возрастных изменений, а вот с другой стороны, избыточная плотность костей имеет свои минусы. Такие люди имеют больший вес, и с трудом держатся на воде при плавании. Но, в принципе, это звучит не так уж, чтобы плохо, не правда ли? И, кроме того, разрастание костной ткани может сдавливать черепные нервы, что иногда приводит к нарушению слуха или головным болям. А вот тут уже, да, действительно стоит задуматься. Может, оно того действительно не стоит. Ну что ж, давайте любить себя такими, какими есть, со всеми нашими особенностями, не особенностями, а прямо сейчас послушаем композицию «Я всегда с тобой». Анжелика Варум.

0: Ну что, продолжим наш сегодняшний разговор. И знаете ли вы про такое интересное название — гетерохромия? Да-да, это тот самый разный цвет глаз. Это удивительное и очень красивое явление, при котором правый и левый глаз человека имеют совершенно разный окрас. Встречается эта особенность примерно у 1% населения планеты и всегда привлекает к себе повышенное внимание окружающих. Причиной такого визуального эффекта является неравномерное распределение избыток или недостаток меланина в радужной оболочке. Гетерохромия бывает полной, когда глаза кардинально отличаются, например, один голубой, а другой карий, или секторный, когда разные оттенки присутствуют на одном глазу. Чаще всего это врожденная особенность, которая передается по наследству и никак не влияет на статус зрения или здоровье человека. Однако иногда она может развиться в течение жизни в результате травмы глаза, воспалительного процесса или там подобное. В древности людей с разными глазами считали магами, колдунами или обладателями дурного глаза. Сегодня же гетерохромия считается признаком невероятно эстетической уникальности, и многие модели-актеры гордятся своей неповторяемой такой чертой. Ну а вы сразу наверняка вспомнили такие: «Дэвид Боуи!» А я скажу, что а вот и нет, у него не было гетерохромии. Хотя визуально казалось, что у него разные глаза, один глаз темнее, другой светлее, это объясняется другим состоянием. А не за карией. У него был просто постоянно расширен зрачок на одном из глаз и после травмы в подростковом возрасте. Так что один глаз выглядел более темным, а второй более ярким по цвету и создавал впечатление двух разных цветов глаз. Вот так-то. Ну что ж, будем продолжать наше музыкально-развлекательное путешествие. Прямо сейчас послушаем небольшую рекламу, ну а потом я вернусь к вам вновь и будем с вами продолжать болтать.
1: Шестая передача.
2: Реклама.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
3: Махсанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
2: Реклама.
1: Шестая передача.

Земфира задается вопросом, почему? Да вот потому. Потому что пришло время продолжать. Знаете ли, если вы когда-нибудь думали, что у вас, к примеру, непослушные волосы, ложатся как-то не так, что-то с ними не то, то это вы еще просто не слышали про синдром нерасчесываемых волос. Существует медицинское состояние, при котором волосы человека физически невозможно уложить или расчесать никакими привычными средствами. Этот синдром официально зарегистрирован всего у около 100 человек по всему миру, хотя реальное число может быть и чуть больше. Волосы у таких людей обычно имеют серебристо-белый или соломенный цвет, и они очень сухие, вьющиеся и буквально стоят дыбом. Структурный анализ показывает, что в поперечном сечении такой волос имеет не круглую форму, а треугольную или сердцевидную с продольными желобками. Из-за такой необычной геометрии волоски отражают свет совсем иначе и совершенно не могут лежать ровно, цепляясь друг за друга. И данный синдром обычно появляется в раннем детстве, в возрасте от 3 месяцев до 12 лет, доставляя немало хлопот родителям. Интересно, что с наступлением подросткового возраста структура волос может сильно измениться в лучшую сторону, и они становятся более послушными. Эта особенность носит исключительно косметический характер и никак не отражается на общем физическом или умственном развитии ребенка. Так что вот, теперь вы знаете, что и такое бывает. Так что любите свои волосы такими, какими они у вас есть.

0: Шестая передача.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
2: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
3: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
4: Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет. Год без забот.
5: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
6: Ваша реклама работает ежедневно.
7: Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио.
8: 03-94-94-88-8. Год без забот.
9: Реклама.
10: Коллекция Франциска I в Лувре. Опера «Турандот» в Ла-Скала. Или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет RedMax TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186.
11: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева предлагает воспользоваться 35% скидкой на все виды лечения зубов. Звони сейчас, звездочка 9442. И не откладывай на завтра, ведь скидки только до конца месяца. Звездочка 9442.
12: Фонтана, есть вишня, персик, манго или виноград.
13: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
14: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
15: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен Сеул АЙЛ». «Аги Групп» приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. «Аги Групп». Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
9: Реклама.
16: Шестая передача.
17: Знаете же, говорят, что треть нашей жизни уходит на сон, а у кого-то такой проблемы нету, потому что у них синдром короткого сна. В то время как большинству жителей планеты требуется от 7 до 9 часов ночного отдыха, чтобы чувствовать себя хорошо, но, знаете ли, существует крошечный процент людей, которым достаточно всего 4-5 часов сна. Ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что за эту невероятную способность отвечает редкая генетическая мутация в гене DEC2. Люди с этой особенностью просыпаются до будильника абсолютно бодрыми, полны энергии и сохраняют высокую продуктивность в течение всего дня. Важно отметить, что это не бессонница, которая разрушает организм, а именно естественная физиологическая норма, при которой мозг успевает пройти все фазы восстановления в ускоренном темпе. По оценкам исследователей, такой мутацией обладает менее 1% населения Земли. И ее часто называют геном успешных людей. В истории яркими примерами обладателей такого короткого сна считаются многие известные политики, ученые, успевавшие за сутки сделать вдвое больше остальных. Их организм работает как высокоэффективный мотор, которому требуется минимум времени на дозаправку, без какого-либо вреда для здоровья и иммунитета. Ну а для современного мегаполиса такой дар выглядит как настоящая магика, магия и эволюционное превосходство. А хотели бы вы спать меньше? Лично я люблю поспать.

подходит к завершению на сегодня 6-я передача. С вами была я, Алина Дарк. Всем желаю прекрасного продолжения этого очень теплого вечера. Услышимся с вами завтра в том же время, в том же месте, конечно же, на 89.1 FM. А далее итоговый выпуск новостей и программа «Мужчины не плачут».

0: Шестая передача.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: Вопросы бывают простые.
6: Я давно хотел вас спросить, как художник, художника.
5: Серьезные.
6: Почем опиум для народа?
5: Бестактные.
6: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
5: Большие.
6: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
5: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
7: с Марком Кричевским.
6: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
5: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Операцию я беру на себя.
8: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
9: Фонтана, фонтана, фонтана.
10: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
11: Махсана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Хайсенс. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
12: Лена, ну какая машина?
13: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
12: Все ясно, надо брать.
10: Центр Кар Азур, Дыр и Хашива 9, 03-558-54-58.
1: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон Лицион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на showman.co.il.
14: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
9: Фонтана, фонтана, фонтана.
10: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон Лицион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на showman.co.il.
8: Реклама.
15: Первое радио. Новости.
16: Нетаньяху и Трамп провели телефонный разговор. Израиль готовится к перехвату флотилии из Турции. Минпрос с 1 сентября.

0: 20 часов. Вы слушаете итоговый выпуск новостей. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху провел этим вечером телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Беседа длилась более получаса. Как сообщает новостная служба КАН, беседа касалась возможности возобновления совместных военных действий против Ирана на фоне тупика в переговорах, а также результатов визита Трампа в Китай. Ранее сегодня премьер сообщил, что проведет телефонный разговор с президентом США и обсудит ситуацию вокруг Ирана. Я, безусловно, выслушаю его впечатления от поездки в Китай. Возможно, обсудим и другие вопросы. Разумеется, существует множество вариантов развития событий, мы готовы к любому сценарию, сказал Нетаньяху. Между тем, сегодня агентство ФАРС сообщило, что Вашингтон выдвинул Тегерану 5 условий для перехода ко второму раунду мирных переговоров. США требуют, чтобы Иран отказался от любых требований компенсировать ущерб от войны, передал США 400 килограммов обогащенного урана, сохранил работу только одного ядерного объекта и не рассчитывал на разморозку даже четверти своих заблокированных активов. Кроме того, прекращение огня на всех фронтах привязана к ходу переговоров. При этом ФАРС обращает внимание на то, что, судя по документу, даже полное выполнение всех этих условий не гарантирует отказа США и Израиля от новых ударов. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху, открывая сегодня заседание правительства, заявил, что еще 6 лет назад на заседании кабинета он предупреждал об угрозе дронов. Эта угроза приобрела реальные масштабы во время войны. Ранее я наблюдал за войной в Украине и подумал, что это может служить инструментом и на нашем поле боя. По моей просьбе ЦАЛ установил защитные навесы на танки, но это лишь одно из средств. В последние годы армия и Минобороны многое сделали, чтобы предотвратить сотни, если не тысячи атак дронов. Каждый раз, когда появляется новая угроза, мы находим возможность ее устранения, подчеркнул премьер. По словам Нетаньяху, Израиль стоит на пороге частичного решения проблемы дронов. Премьер сообщил, что вместе с министром обороны в последние недели трижды созывал лучшие умы страны, призвал их найти решение проблемы и сказал им: «У вас нет бюджетных ограничений». Армия обороны Израиля столкнулась с серьезным кризисом комплектования и заявляет об остром дефиците около 12 тысяч военнослужащих регулярной службы. По прогнозам военного командования, если правительство не примет срочных мер, этот дефицит будет только увеличиваться. В оборонном ведомстве подчеркивают, что ситуация может резко ухудшиться из-за запланированного на начало 2027 года сокращения обязательной военной службы, если руководство страны не решит проблему нехватки личного состава путем изменения законодательства. Проблема заключается в том, что первая группа солдат, призванных на сокращенный 30-месячный срок, должна демобилизоваться уже в январе будущего года. Если к этому моменту законы не изменятся, армия потеряет еще тысячи бойцов и тыловиков. ЦАЛЬ заявляет о немедленной потребности в 12 тысячах новобранцев, из которых не менее 7 тысяч необходимы для боевых подразделений. Израиль готовится взять под контроль флотилию «Сумуд» в составе 54 судов, которая на прошлой неделе вышла из Турции в направлении сектора Газа. Согласно оценкам, суда появятся у израильского побережья через 2-3 дня. Израильский источник заявил: «Мы возьмем их под контроль и доставим на плавучую тюрьму». Источник предположил, что на сей раз активисты будут более агрессивными, ожидается, что они окажут сопротивление, возможно, с использованием холодного оружия. Согласно оценкам, среди активистов находятся Тиаго Авила и Сейф Абу Кешек, которые были арестованы при перехвате предыдущей флотилии, допрошены Шабаком и освобождены. Они направились в Турцию, чтобы принять участие в новой попытке прорыва морской блокады сектора Газа. Министерство образования объявило, что со следующего учебного года использование мобильных телефонов будет запрещено в израильских средних школах. После введения аналогичной политики в начальных школах министр образования Йоав Киш принял рекомендацию специалистов и решил распространить ее на среднюю школу. В ведомстве заявили, что запрет является частью системной политики, направленной на укрепление социальных связей между учениками, повышение концентрации и улучшение школьной атмосферы. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра жара немного спадет, переменная облачность. В Иерусалиме ночью 21 градус, днем 30. В Тель-Авиве 21-28, в Хайфе 18-24, в Бершеве 21-35, в Эйлате 26-40 градусов. Служба новостей на сегодня завершает свою работу. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает программа «Мужчины не плачут».
1: Фитинги, фитинги, 50 фитинги, ПНД труба, утеплитель, гидроусилитель рулера,
2: дюбель гвозди,
1: сход развал,
2: дюбель гвозди,
1: гофрированная трубка,
2: гофра,
1: фарко,
2: домкрат.
3: Мужчины не плачут.

послушал бы эту мелодию, на самом деле. Есть в ней что-то вайбовое такое. Ну, такое прям настроение неплохое. Итак, мальчики и девочки, вечер добрый. Здравствуйте. Вы слушаете Первое радио 79.1 FM. Меня зовут Александр Солнцев. И сегодня очередной выпуск программы «Мужчины не плачут», где я в студии один, поскольку мой бессменный, как он думает, коллега по эфиру изволил устать, судя по всему. И, значит, на фоне этой усталости, все, я больше не могу, надо ехать в отпуск, отдыхать, вот это вот все. Но мужчина же не плачет, как бы он говорил все довольно мужественно, не проронив ни одной слезинки. И все, и оставил меня здесь одного. Окей, я думаю, что это не помешает нам никак провести этот час вместе. Все-таки час заявлен. Знаете ли, сетка вещания не должна страдать из-за того, что кто-то устал. Поэтому сегодня мы проведем наше музыкальное свидание. И да, именно о музыке сегодня пойдет речь, поскольку, музыкальная радиостанция, и вообще тут хватает всяких актуальных и не очень программ, почему бы нам не поговорить о музыке, как говорится, ке. Да, о музыке, об эмоциях, о том, где она вас сопровождает, как она вас сопровождает, что она в вас вызывает и вызывает ли. Ну, в общем, обо всем вот этом. Собственно, еще одна причина, по которой я решил с вами поговорить о музыке, это вот, опять же, мои рассуждения и мысли, которые мне приходят в голову. Я, кстати, буду рад, если вы поддержите этот сегодняшний разговор. У нас есть WhatsApp 054-2070-800, 054-2070-800. Во-первых, если вы поздороваетесь, будет классно, я вам всем говорю добрый вечер. Можете в ответ что-нибудь написать или прислать какую-нибудь эмодзи. Но это не обязательно, это так просто, чтобы не чувствовать себя одиноким в этой Александр, держи себя в руках. Мужчины же не плачут. Да, так вот по музыке. Вот смотрите. Какая-то вот это очень странная сущность, я не знаю, субстанция. Потому что, ну, как бы, вот, ну, вот что бы ни происходило, где-то, да как-то, каким-то образом музыка звучит. Вот давайте вспомните любое кино, например, да, вот любое кино. Вот вроде бы там сюжет, вроде бы герой, там он крадется, или там, не знаю, светло, темно, бежит, спит, лежит, неважно. Все равно сверху лежит какой-то аудиоряд, который эту атмосферу либо подчеркивает, да, либо как бы намекает, что типа вот сейчас все тихо, но потом сейчас как начнется. Ну, то есть, грубо говоря, дополняет этот весь художественный ряд. Или, например, песня. Ну, по сути, что такое песня, да? Песня — это просто когда человек необычным голосом своим говорит, а там ля-ля-ля-ля-ля, что-то там поет под какую-то музыку, окей? И, тем не менее, этот жанр существует уже ого-го сколько тысяч лет. И при этом целые индустрии вокруг этого построены. Ну, то есть, есть и потребители такого контента. Более того, практически каждый из нас нет-нет, да, случается, да, вот, и берет в руки микрофон и начинает что-то тоже как бы петь. Ну, я имею в виду вот эти караоке или какие-то домашние посиделки. Или, например, какой-нибудь градус попадет, да, случайно по вене побежит, и там начинается «Ох, мороз, мороз». Ну, как бы, да, вот и душа песен просит. Есть же такое выражение. Хотя, казалось бы, песня — это же синтетически придуманная штука. Но она не органическая. То есть вот вода — это органика. Окей, воздух — органика. То, что мы можем руками шевелить, это органически. А вот песня — это же кто-то придумал мелодию, потом кто-то придумал слова, да, все это вместе сложил, получилась песня. Ну, то есть это не само собой разумеющаяся штука. Но, тем не менее, почему-то вот так классно поселившаяся в наших душах, приемниках, ушах, телефонах, телевизорах, где угодно. Вот, это как бы первая такая мысль. Мысль вторая по поводу эмоций. Вот смотрите, например, есть так называемые эмоции, да, есть вот эмоции позитивные и негативные. Ну, так как почему-то решили вот, ну, распределить. Позитивные эмоции — это когда человек весел, улыбается, такой хе-хей, это значит позитивные эмоции. А вот, например, когда человек грустит, обычно, ну, видишь грустного человека, типа, Вася, не грусти, все будет хорошо. Ну, то есть,
изначально подразумевается, что если грусть, значит что-то плохо, да? И как бы ты вот желаешь человеку, что ну, все будет хорошо, мол, выходи из этой отрицательной эмоции. Но с другой стороны, если мы посмотрим на музыку, да, сколько песен написано грустных. Более того, песни в основном грустные. Ну, по большому-то счету. Типа там, я уж не говорю про их контент, да, точнее контекст. То есть ты ушла там, я ушел, мы вот, корыто разбито, ну вот это вот все, бла-бла-бла. Они и музыкально грустные, и как раз почему-то получается, что в основном грустные песни, да, они западают в сердечко. Хотя, казалось бы, грусть — это эмоция, которую не хотелось бы переживать. Или бы хотелось, потому что, как выясняется, есть люди, которым нравится грустить. Они в этом находят, вот в процессе грусти находят некое что-то. Не знаю, что находят. Я не очень, как бы, понимаю, точнее, я понимаю, если вы потеряли ход моих мыслей, я-то их не потерял, у меня все, как бы, все четко. Просто есть две вещи, которые я хотел, как бы, обозначить с самого начала. Что вот есть совершенно непонятно, почему прижившийся такой вот популярный жанр — это песня. И второе, вот есть эмоции, которые, казалось бы, надо бы их побыстрее от себя отгонять, но, тем не менее, люди любят попереживать, да, погрустить, послушать грустную музыку, там вот это вот все. И у меня к вам вопрос. Вот, мальчики и девочки, наконец-то вот пришло время задать вопрос, вполне конкретный, простой и понятный вопрос. Что вы слушаете, когда вам грустно? И что вы слушаете, когда вам весело? Окей? И я знаю, мы когда говорили на эту тему, но это не важно. Вот, и как бы, то есть, и опять же, как бы, когда вам грустно, вы слушаете что-то, что вас веселит или нет? Или как? Ну, в общем, 0542-70-800. Можете поприсылать всякие названия песен каких-то, я не знаю, музык, да? Типа, когда мне грустно, я слушаю АБВГД, да? Когда мне весело, я слушаю БЦДЕЖ. Ну, в общем, вот такого рода хотя бы диалог, если у нас получится, то и хорошо. Я уже не говорю о том, что, в принципе, для других состояний тоже есть музыка. Я вот буквально на днях выложил там в Фейсбуке пост на эту тему, что я себя поймал на том, что, например, когда я хожу в спортзал зачем-то, сам не могу понять зачем, но хожу, окей? Вот, мне нравится вполне определенная вот музычка. Она во мне вызывает какое-то такое желание, типа, да подними ты эту фигню, чеш... Хотя, ну, со стороны-то подумать, да, то есть мы ходим в зал для того, чтобы тягать, перекладывать одну и ту же штуку с одного места на другое. Но это же другое просто. Вот, я поговорил со своими друзьями, знакомыми, коллегами, даже с близкими друзьями. А что уж там, даже с подругами, с некоторыми. Вот, и выяснилось, что у всех все по-разному. Кто-то в зале любит слушать вообще что-то залихватское, веселое. Кто-то что-то спокойное. Кто-то любит слушать техно, чтобы там прямо... Ну, в общем, все по-разному. Но это уже другое. Итак, мальчики и девочки, вопрос на сегодняшний день. Когда вам грустно, что вы слушаете? И пару примеров. И когда вам весело, что вы слушаете? И опять же, пару примеров. Ну, мы говорим про песни, да, не то, что вы, когда вам грустно, мы слушаем, я не знаю, что говорит жена. Это понятно. Я имею в виду музыкально. Все, 054-2070-800. Вот как бы... Понятное дело, что здесь у меня сегодня в программе будет много музыки, больше, чем обычно, потому что что тут говорить, мы тут собрались на самом деле музыку слушать, а не вот это вот все. И вот, например, пример, потрясающе, заговорился, например, пример песни, которая, вот у меня периодически она всплывает в моих плейлистах. Почему? Не знаю. Она вот, я когда слышу ее, она вот как-то хочется, знаете, хочется какого-то вкусного мороженого и красивую рубашку. Вот такие она во мне вызывает эмоции. Но опять же, это мои личные, как говорится, тараканы. Может быть, у вас она вообще ничего не вызывает или наоборот вызывает что-то совершенно другое.
Речь не об этом. Итак, 054-20-70-800. Хотите, пишите. Вопрос предельно простой. Что вы слушаете, когда вам грустно, и что вы слушаете, когда вам весело? Интересно, на самом деле, лично мне узнать, каков у вас музыкально-эмоциональный вкус и эмоционально-музыкальный фон. Ну, в общем, пишите, если хотите.

0: Еще раз добрый вечер, мальчики и девочки. Первое радио слушаете. Время, между прочим, уже 20 минут 21 часа. И сразу после рекламы продолжим наше с вами общение.
1: Реклама.
2: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
4: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
3: Реклама.
5: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
6: Чего ж тебе еще надо, собака?
3: Мужчины не плачут.
0: Итак, мальчики и девочки, продолжаем наши с вами посиделки, постоялки, полежалки. Ну, в общем, вот тут все времяпрепровождение здесь вместе на Первом радио. Меня зовут Александр Солнцев. Вас зовут именно так, как вы подписываетесь в своих сообщениях. Их уже вот есть несколько штук. И сегодня я вместе с вами рассуждаю на тему эмоций и как эти эмоции подпитываете вы музыкой или, наоборот, пытаетесь музыкой их куда-то прогнать. Ну, вот я просто знаю реально большое количество людей, которые, когда грустят, они еще включают этот «I will always love you». Ну, то есть, чтобы совсем уже вот сопли по доске, да? Хотя, казалось бы, типа, я не могу, я грущу, поэтому... Ну, как бы, то есть, грусть — это же нерациональная эмоция, как вы понимаете, да? То есть, она вообще мешает всему. То есть, когда ты прям грустишь или, не дай бог, переживаешь что-то такое, то твой KPI падает до нуля. Да? Вы знаете, что такое KPI? Не знаете? Узнаете, когда станете бизнесменами. Эффективность твоя, как, допустим, работника или даже как члена семьи активного, тоже падает. Ну, все, ты становишься таким безвольным огурцом, в общем. Лежишь такой и что-то там на 90% стоишь из воды. Вот. И казалось бы, ты понимаешь, что это неправильно, да? То есть надо что-нибудь такое, эх, ёшки, па-па-па-па-па, да, что-то такое включить, чтобы типа как-то отвлечься. Но нет, нам надо, давай-ка мы сейчас еще просверлим большую дырку в своей голове и душе для того, чтобы попереживать еще больше. Вот, и на самом деле, как выясняется, людям свойственно любить грустить. Это, ну, грустить, ну, как бы любить грустить, понимаете, да? То есть людям нравится, когда это грустят. Это парадокс. Но это все объясняется. Чем правильно? Работой нашего кого? Молодцы. Мозга, естественно. У нас же мозг еще тот, как бы, весельчак. Значит, оказывается, ну, тут проводилось же, как вы понимаете, миллион исследований. Нет, не то чтобы я такой единственный человек в мире задумался над вопросом, почему людям нравится грустить, к примеру. Ну, то есть много людей задавались этим вопросом. Среди них были и специалисты, которые могли себе позволить и позволяли себе, да, проводить какие-то исследования, какие-то опыты, эксперименты, бла-бла-бла. И, в общем, выясняется, что оказывается, когда люди страдают, там, грустят, вот это вот все, им нравится не само страдание, то есть им не вот эти сопли, которые текут, да, по губе, не это нравится, нет. А, оказывается, нравится то состояние передышки, которое объясняется их состоянием. Понимаете, о чем речь, да? То есть, когда человек грустит, все остальные типа, ой, все, отстаньте от него, он грустит. И подсознательно наш мозг такой говорит, о, слушай, классная тема, давай мы погрустим, и от нас все отстанут. Ну, он же так вслух не скажет, потому что вы ему скажете, нет, ты что, уходи, это неправильно. Он просто это сделает за вас. Вот. И получается, что вы грустите, от вас все отстают, и вы тем самым, как бы, у вас получается некая передышка. Передышка от ваших основных функций. Понимаете, да, о чем я? Вот, это интересная тема на самом деле. То есть, когда человек грустит, он не хочет выходить из этого состояния не потому, что ему там классно. Ну, в смысле, ну, он не понимает, человек не понимает, что ему там классно. Мозг понимает, что ему там классно. Ну, типа, смотри, ты грустишь, да? Это значит, по работе тебя никто не будет требовать ничего. В семье тоже скажут, все, папа грустит, отстаньте от него, дети, уйдите вообще из квартиры. Ну, в общем, как бы получается это выгодно. То бишь, грустить с общечеловеческой точки зрения и в социальном масштабе, это выгодно. Вот в чем прикол-то. Кто бы мог подумать? Вот, есть еще много нюансов, поговорим об этом, просто, ну вот, здорово будет, если вы поддержите этот разговор, ну, какими-то своими репликами. Вот, так, пошли дальше. Значит, вот тут есть несколько сообщений, позволь себе прочитать. Значит, Марина пишет: «Добрый вечер. Неважно у меня, когда грустно или весело, слушаю музыку 90-х, 80-х на английском языке», написала нам Марина. Прикольно, здорово, хорошо. Вопрос, Марина, вопрос. Я же не просто буду сообщения читать, понимаете, да? Я буду их еще комментировать, немножечко троллить чуть-чуть и задавать вопросы, так что будьте готовы. Марина, просто вы первая написали, поэтому... Нет, первая написала Оля и поздоровалась. Оля, низкий поклон. Так вот, Марина, вопрос такой: а что после вот 90-х все, музыка закончилась? Или почему? Или вот 80-е, 90-е... Нет, я согласен. 80-е, 81-е, 82-е, 84-е, они, конечно, в свое время, вот тогда это был какой-то бум, взрыв. Да, окей. Ну хорошо, наступили 90-е, потом 2000-е, сейчас, извините, уже 2020-е. Вот серьезно, просто вот больше ничего не затрагивает вот из того, что современное написано. Просто интересно. Вот, ну, как бы, не более того, без, как говорится... Без критики. Так, нас слушают, судя по всему, еще и в Бурятии, потому что вот нам написал бурят. Добрый всем вечер. Только позитива, когда грустно, люблю слушать такого исполнителя, как Мияги. Такие песни, там ревели горы. Минор, когда весело, люблю слушать электронную музыку. Люблю, например, такую, как Винни Вичи, Астрикс, Скутер и так далее. Окей, хорошо. То есть, когда вам грустно, вы любите слушать вот это вот Мияги, да, со странным голосом, со странной манерой. То есть вы любите подпитывать свое состояние. Правильно? Правильно. Видите, получается, ученые действительно нашли правильное объяснение. Когда человек грустит, ему нравится, что он грустит. Ну, то есть ему не нравится, но ему нравится. Ну, в общем, вот такая вот тема. Так, бурят, спасибо. Маришка написала: «Добрый вечер. Слушаю в основном русский рок, и когда грустно, и когда весело». Агата Кристи, Сплин, ДДТ, Ночные снайперы. Это универсальная музыка. Окей. Как говорится, на вкус и цвет. Как бы, Маришка, да, нет проблем. Потому что я, например, из этого даже слушать ничего не могу. Для меня это просто ужасная какофония. Но, опять же, как здорово, что мы все разные. Именно благодаря тому, что мы все разные, у нас есть и Агат, прости господи, Кристи, да, и Майкл Джексон. У нас есть и ДДТ, а есть и нормальные исполнители. Ну, то есть, как бы, это классно, что мы все разные. Есть еще люди, которые, между прочим, тратят свои деньги. Вы не поверите, люди платят деньги для того, чтобы прийти туда, куда надо еще специально одеться, окей, и чтобы в тишине слушать, как какой-то музыкант водит волосами конского хвоста по струне. Понимаете? Скрипки, например. И слушает еще классику. Есть и такие. Я тоже не понимаю, но я лично знаю вот, как минимум двоих, которые вот классику до сих пор слушают. Хотя, казалось бы, да? Где 1615 и где 2026? Так, привет, Александр. Когда мне грустно, слушаю «Металлику». Когда плохо мне, то слушаю «Цоя». Когда весело, слушаю электронную музыку типа Армин Ван Бюрен или сет молодых диджеев. В зале слушаю только EDM, чтобы пуль разогнать. Хорошего вечера, Алекс. Алекс, здорово, что так все подробно написали. Да, в зале я тоже, ну, в зале я слушаю вообще такую тяжелую электронику. Мне она, ну, как бы по душе. Вот. А когда мне весело, мне нравится вот что-то что-то такое вот, ну, какая-нибудь легкая, прикольная и желательно бессмысленная попса, вот, чтобы не отвлекаться. Вот это я прям люблю. Окей, Алекс, спасибо за то, что написали. Лена написала: в любом состоянии музыка 80. Опять 80. Сразу вспоминаю беззаботную юность, дискотеки, тусовки, свидания. И так хорошо становится, и настроение поднимается, написала Лена. Да, и вот мы и приходим к ответу на тот вопрос, который я задавал нашей радиослушательнице Марине. Кстати, она уже ответила, что ничего современное не трогает. Что, скорее всего, музыку 80-х очень многие слушают, потому что, я уже говорил, кстати, как-то раз, что это всего лишь эмоциональная память. То есть тогда мы с вами были молодые, не было себе забот, не было у многих детей, у многих не было семей, делали, что хотели, гуляли до ночи, в общем, получали от жизни максимальное удовольствие. Время прошло, да, много чего поменялось, у кого-то даже спина уже там побаливает, понимаю, возраст. И поэтому, когда вы слышите что-нибудь из 80-х или 90-х, не дай бог, да, разумеется, сразу возникают некие воспоминания, ассоциации, в голове возникают знакомые там или уже плохо знакомые лица, вспоминаются какие-то события и становится вообще весело и классно. И я это прекрасно понимаю, я это прекрасно понимаю. Сам такой же. На меня музыка 80-х тоже это некая какое-то возвращение в прошлое. То есть не то, чтобы типа, эх, послушать бы. То есть сам себе специально не включу. Но если где-то вдруг что-то вот звучит, я такой, опа, начинаю притоптывать и вспоминаю лицо, например, какой-нибудь там нимфы, да? Той самой, которая. Вот, окей. Итак, мальчики и девочки, это еще не все сообщения, есть еще, и будет здорово, если вы накидаете побольше на номер 054-2070-800. Какую музыку вы слушаете, когда вам грустно? Какую музыку слушаете, когда весело? И вот нравится ли вам грустить? Вот, ну, как бы, что вы испытываете? Вот, когда вам грустно, вы хотите выйти из этого состояния или подольше там понаходиться? Ну, это как бы уже другой вопрос. Вот, ну, а мы уже с вами разобрались, да, почему людям свойственно грустить. Оказывается, там хорошо. Никто не трогает. Махнули рукой, типа, а он грустит себе и грустит. Ладно, немного 90-х вам в уши. Чуть-чуть.

0: Так называется программа, которая сейчас в эфире. 20 часов 36 минут на часах нашей студии. Вы слушаете Первое радио, 89.1. Мальчики, девочки, добрый вечер. Меня зовут Александр Солнцев. И мы вместе с вами, точнее я вместе с вами, немножечко философствую и рассуждаю на тему эмоций, грусти, радости под соусом музыки. Да, то есть как бы вот нас же музыка сопровождает всегда практически. С момента рождения, ну то есть... Ну да, я думаю, с момента рождения ребенок же не рождается в тишине там, в полной. Какие-то звуки, потом родители уже едут домой, вот, уже веселые такие, под какую-нибудь песню, да, потом приходят родственники, все это дело поздравлять, отмечать, ну, короче, вы все понимаете. Вот, ну, и параллельно у нас с вами есть еще одна вторая такая подтема, да, это тема грусти, что, как бы, грусть считается эмоцией, из которой надо человека выводить, да, типа, Вася, не грусти, все будет хорошо, потому что все хотят видеть Васю улыбающегося. Вася должен улыбаться, у него должны быть розовые щеки, у него должны гореть глаза, у него в руках должно спориться любое дело, так сказать, из-под его топора должны просто выскакивать удивительные мебельные шедевры, из-под его кисти должны выскакивать потрясающие прошпаклеванные стены, знаете, да? Это ж Вася, он же, вот, он на нем все держится, на него вся надежда. Он приходит домой, и вся его немногочисленная семья, 18 детей и жена смотрят на него с восхищением, типа, Вася пришел, потому что полку надо повесить, да? Вася, опять же, то есть все на Васе. И тут Вася начинает грустить, и что происходит? И все начинают говорить, Вася, не грусти. Почему? Да потому что, если Вася грустит, от него вы не можете ничего требовать. Понимаете, да, логику? Все очень просто. Когда Вася грустит, от него вы требовать не можете ничего. Ну, как бы, это, во-первых, не по-человечески, а во-вторых, он все равно ничего не сможет. Ну, потому что руки заняты, надо вытирать сопли и слезы, как бы, занят человек. Вот. И Вася, понимая это, точнее, не понимая, а мозг, понимая это, он такой, Вася, грусти, не слушай никого, ну их нафиг, Вася, грусти. А еще лучше, Вася, поставь какую-нибудь грустную песню, чтобы еще больше, знаешь, чтобы так взгрустнулось, чтобы еще дня три погрустить, понимаете? А на самом деле у Васи, может быть, нога болит, а он не замечал этого. И пока вот он 3 дня грустил, да, нога взяла и выздоровела. Понимаете, о чем речь? Вот. Поэтому, когда человек грустит, говорить ему не грусти, как минимум, неправильно. Ну, потому что, если он хочет погрустить, пускай погрустит. Так что, увидите грустного человека, скажите ему, грусти. Вот выгрусти всю свою грусть, чтобы грусти не осталось в твоей непрогрущенной душе. Вот так вот ему скажите, и человек поймет, что вот вам не все равно. А? Слабо? Вот так вот. Сразу после небольшой рекламы вернемся к чтению ваших сообщений. Но, естественно, перед этим послушаем хорошую песенку для тех, кто в 90-х еще, да, ходил на всякие танцплощадки. Я думаю, что эта песня тоже будет хорошим воспоминанием. Сразу говорю, она не грустная. Но я под эту песню грустил. Почему, потом расскажу. В общем так, сейчас реклама, и после рекламы продолжим.
1: Реклама.
2: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
3: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
4: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на showmans.co.il.
1: Реклама.
5: Фитинги, фитинги, 50 на 50. Пенды, труба,
6: утеплитель,
5: гидроусилитель руля,
6: струбцина,
5: сход-развал,
6: дюбель, гвозди,
5: газированная трубка,
6: гофра,
5: фарко,
6: домкрат.
1: Мужчины не плачут.

Да я обещал рассказать, почему я грустил по эту песню. Во-первых, там мужчина, который умеет подтягиваться. Я не умел тогда и не умею сейчас. Они все такие классно сложенные. И вокруг них, как вы понимаете, классно сложенное все остальное. Собственно, поэтому я и грустил. Хотя, разумеется, на танцевальных вечерах мы зажигали, можно сказать, под енту песни. Так, давайте посмотрим, что у нас тут в WhatsApp. Сегодня прям повышенная активность, мне это очень нравится. Спасибо вам большое. Вот хорошее сообщение пришло. Значит, музыка последних 20 лет. Это полный зашквар, написал нам хакер. Вот, написал нам хакер. Полный зашквар. Слушаю исключительно музыку 80-х, 90-х. Окей, ваша точка зрения, никаких проблем. Дальше он присылает хорошую фразу. Папа никогда не грустит, папа ностальгирует. Хорошо, ладно. Ну вы знаете, да, что такое ностальгия? Да? Знаете, да? Так что, наверное, лучше сказать... хотя, почему я должен говорить, что лучше говорить? Ну, правильнее сказать. Папа не грустит, папа папа в меланхолии. Ну, вот как бы... Да, ну да бог с ним. Чего это докопался до человека? Значит, пошли дальше. Когда грустно, слушаю Наутилус и что-нибудь в таком духе. Господи, пожалуйста. Когда весело, слушаю диски 80-х, 90-х. А написал Геннадий. На мой взгляд, настроение очень сильно зависит от гормонального фона. Геннадий. Вообще все зависит от гормонального фона. Я тоже как-то рассказывал, я интересуюсь этой темой. Ну, вообще, я интересуюсь человечеством, окей? И как-то раз рассказывал об одной мощной работе, которая в свое время перевернула с ног на голову такое понятие, как институт семьи, да, и... роль семьи в воспитании личности. Дело в том, что вообще человек формируется еще там. То есть какой-то человек будет хороший или плохой, добрый или нет, я не знаю, почитающий что угодно, да, или не почитающий, уважающий или не уважающий, вообще никак практически не зависит от того, как его воспитывали. Ну, вот так, на всякий случай. Все определяется в первую очередь набором генов. Ну, а как вы знаете, функции, да, точнее, как бы сказать, амплитуда функций, разумеется, зависит еще и от гормонального фона. Поэтому, да, даже самый милый человек в момент гормонального всплеска или, наоборот, недовсплеска может оказаться редкой мразью. Но это уже... другое. Что же касается 90-х. Слушайте, я вот сейчас читаю ваше сообщение, и это уже какое-то 7-е или 8-е сообщение подряд, где вы пишете, что вы слушаете музыку 80-х, 90-х. И мне кажется, что мы сейчас находимся в какой-то конфронтации, получается. Ну, в хорошем смысле этого слова. То есть я примерно знаю, как выглядит плейлист нашего радио, окей? Я знаю, какая музыка в течение дня ротируется на нашем радио, несмотря на то, что я здесь появляюсь не так часто. Но, так сказать, скажем так, я в теме, окей? Но при этом я вижу, что среди вас, дамы и господа, в основном, ну, во всяком случае, среди тех, кто пишет, любители музыки 80-х, 90-х, плюс какой-то там рок, окей? Что, в принципе, не совсем. То есть получается, что ваша любимая программа на радио — это пятница, да? С 3 до 5, когда два Игоря крутят вашу любимую музыку. Правильно я понимаю или неправильно понимаю? Ну, да ладно, бог с ним. Так, пошли дальше. Вопрос был такой. Какую музыку слушаете вы, когда грустите, и какую музыку слушаете вы, когда вам весело? И хотите ли вы выходить из грусти, когда грустно, и хотите ли вы оставаться в состоянии беззаботного веселья, боже мой, да, когда вам весело? А кто ж не хочет, Александр, спросите вы, но вы не спрашиваете. Значит, вот, знаете, среди нас, точнее, среди вас, радиослушателей, мальчиков и девочек, есть философы. А вы знаете, да, чем философы отличаются от обычных людей? Они вот как бы говорят фразу. Вот ты слушаешь и думаешь, вау, как сказано. Как, боже мой, сказано. Начинаешь пытаться понять и понимаешь, что ты ничего не понимаешь. Или, может быть, даже ты вдруг ни с того ни с сего понимаешь, что... а под фразой-то ничего нет. Но,
она так сказана, что остальные люди, да, которые хотят тоже как бы припасть к груди философии, начинают заниматься толкованием. И вот тут-то и рождаются, не пойми что, типа Аристотель, когда сказал, что бочка свистит на ветру, имел в виду нашу человеческую суть, которая против всех невзгод идет как бы навстречу, и вот в развивающихся одеждах мы слышим свист встречного потока воздуха. Хотя на самом деле он просто жаловался, что у него бочка прохудилась. Да, так вот я к чему. Оля, наша Оля, которая всегда здоровается, пишет самое первое, она написала следующее. И вот это просто, вы знаете, это какой-то слоган. Это просто джингл из этого надо сделать. Какое бы ни было настроение, написала Оля, слушаю музыку. А вот как вам? Выкусите, накосите. Ведь какой был вопрос? Какую музыку слушаете вы, когда вам грустно? А какую, когда вам весело? А Оля говорит, какое бы ни было настроение, я слушаю музыку. Саша. Ну, как бы, ну, я так прям слышу, как она говорит, Саша. Понятно, Александр. В общем, вот. Оля молодец. Так, что у нас дальше? По-по-по. Вот. Значит, Валентина пишет. Обожаю грустить. Просто балдею от этого. Музыку слушаю разную, лишь бы был ля минор. Моя любимая тональность. Блюз, жизнь в стиле блюз. Что может быть лучше? Хотя вам... Хотя да, пишет она дальше, вам это точно не понять. Мне кажется, у вас в жизни было чересчур много нимф. Обычно весельчаки, они такие, написала Валентина. Валентина, я с удовольствием с вами пообщался бы на эту тему. Во-первых, в вашем уравнении есть одна переменная, которая звучит как чересчур. И вот никто ж не знает, где этот чур. И что через, а что не дочур. Понимаете? То есть для кого-то, например, я не знаю, 3 яйца в день — это чересчур. Ну, я про еду, окей? А для кого-то яичница из 10 яиц — это как бы нормальный завтрак. Поэтому я не знаю. Тем более вы говорите весельчаки. Да я самая скучная штука, которая живет на свете. Это же я выделываюсь. На самом деле я грустный, скучный. Мне вообще говорят, что я зануда. Так что все окей. Но смотрите, это в другой жизни. Добрый вечер, Александр. Пишет нам Даниэль. Тема передачи просто замечательная. Когда я доволен, все равно чему доволен, пою короткий припев из фильма «Близнецы», который там был в исполнении Дани Девито. «Tonight, tonight is gonna be alright». Ну, а вот когда грустно, вспоминаю песню «И опять одна, ты уйдешь туда» в исполнении группы «Прикладное искусство». Вот. Желаю всем хорошего вечера, написал нам Даниэль. Даниэль, большое спасибо. Да, вот опять же, да, вот смотрите, например, «Песни о любви». Вот если вы сейчас зайдете в YouTube, да, и наберете «Песни о любви», да они, блин, все грустные. То есть как бы человек, заходя в это сам, в эту самую любовь, вот, когда мы такие, о, надо влюбиться, любовь — это класс. Мы же все, получается, ищем как бы погрустить. Потому что любовь никогда не бывает без грусти, как говорил поэт, да, а это прекраснее, чем грусть без любви. В общем, все сложно. Все сложно. Тут пришло сообщение от дед Саши, поэтому усаживайтесь поудобнее, заварите чего-нибудь там, пельмешек, потому что, вы понимаете, да, это на 2 часа. Тема музыки вечно, пишет нам дед Саша. Очень давно раньше, в середине 90-х, у меня была одна, как бы это сказать, музыка. Практически на все непонятные случаи в жизни. Когда бывало очень плохо, хотелось закрыться от всех тяжелой свинцово-бетонной стеной. Или наоборот, как все по случаю бывало складывалось прекрасно, то хотелось петь, орать и смеяться. На все эти моменты, помимо, естественно, другой музыки, у меня был один концерт. Диск, кассета, неважно. Это «Стена». Естественно, Pink Floyd. Конечно, время идет, музыки очень много, но та отдушина осталась. Правда, все реже приходится или послушать ее, это мое лекарство, но зато в самом высшем качестве. У меня проигрыватель Technics 90-го года. Удачи всем в жизни, добра и хороших новостей, написал дед Саша. Смотрите,
как бы окей, да, Pink Floyd, это 80-й или 81-й, я уже не помню, группа, в смысле альбом этот «Стена», да, он как бы, он очень разноплановый, там очень много экспериментов, это же вообще какой-то такой аудиоспектакль, хотя прошло время, да, у Уотерса, например, вообще уже с башкой проблем, но это уже другой вопрос. И да, я думаю, что вы там находите свое, потому что, во-первых, очень разноплановая музыка, а во-вторых, я когда послушал, значит, Pink Floyd первый раз, я такой, а что, так можно было? Ну, типа, ого, ну, это как бы, а, ну, никуда это не складывалось, как бы, ну, это что-то было другое, иное, и поэтому я прекрасно понимаю ваше настроение. Так, пошли дальше. Вот радиослушатель Геннадий пишет, значит, который про гормональный фон написал. Грущу максимум 20 минут. Окей. Типа вы прям с таймером, что ли, смотрели? Потому что, ну, я, например, грустить не люблю, потому что я себе в этот момент не нравлюсь. Ну, как бы, вот и все. Не в зеркале, да? Нет, зеркало... У меня вообще зеркал дома нет, поскольку, ну, мне нельзя. Если я в зеркале отражаюсь, сразу дымиться начинаю. Вот, значит, как бы, если не... Я становлюсь какой-то не такой сам себе. И поэтому я себя из грусти, да, обычно выдергиваю максимально быстро. И практически грустных песен в моих плейлистах нет. Ну, в смысле, в моих, которые я слушаю, их практически нету, потому что, ну, зачем они нужны? Вот, если вы умеете управлять грустью, типа 20 минут погрустил и пошли дальше, это классно, это классно. А что, если рядом с вами человек говорит вам еще? Можете еще? Так, сержант пишет. Обожаю музыку. Вот опять, смотрите. Обожаю музыку диско 80-х. Особенно второй половины. Советской и зарубежной. Признаюсь, что иногда изменяю первому радио с ретро-ФМ. Написал нам сержант. Пошел вон! Так бы сказала ревнивая жена. Но поскольку я человек, так сказать, более образованный, да, я говорю, сержант, как говорится, лишь бы, да, не подхватить какую-нибудь заразу. А на самом деле, чем больше радиостанций разных, тем круче. И, в общем, это здорово, что есть возможность слушать музыку и по радио, слушать музыку на всяких стримингах, слушать и смотреть на всевозможных ютубах и вообще получать музыкальный контент и всевозможные вот эти вот эмоции. Все, мальчики и девочки, я думаю, что хватит на сегодня. Хватит. Потому что, как говорится, хорошего помаленьку, это я про себя. Наша программа подошла к завершению. Ну, честно, для меня час пролетел моментально. Как-то я думал, что у нас с вами тяжело пойдет. А очень здорово, что многие откликнулись. Здорово, что поговорили на эту тему, обсудили вот это вот все. Ну, как обсудили? Я обсудил, вы как бы в основном, некоторые даже согласились. И мне это реально очень приятно. Ну, и программу нашу я хочу завершить песней исполнителя. Вы все прекрасно знаете, особенно вот эти вот нытики, которые типа 80-е, 90-е, это было лучше. Ну, ладно, на вкус и цвет. Знаете вы этого исполнителя относительно недавно, ну, во вселенском измерении, он от нас ушел, и я его могу понять, потому что то, что здесь творится, это, конечно, полное непонятно что, но свой культурный, классный такой лакшери след он оставил. Все, всем хорошего вечера. Потрясающей ночи. Желаю нам всем хорошей недели. С вами был Александр Солнцев. Услышимся теперь в среду вечером. Пока-пока. И это не грусти.

because I had you.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-888. «Год без забот».
1: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
2: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
3: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
2: Кожний вторник – музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоїть познакомитися.
3: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
4: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.

0: радио.
1: Первое радио.
2: Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно.
0: Первое радио.

0: Mr. DJ.
1: Наша музыка. Ваше настроение.
2: Первое радио 89.1 FM.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот».
1: Наша музыка.
2: Ваше настроение.
1: Первое радио.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.

Наша музыка, ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
4: Edit. 4, 3, 2, 1.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе «Хит по радио».
3: На Первом радио.

tough. Standing on the edge, I thought I'd give.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Владимир Долинский.
1: Я имел надежду, а теперь я без. Вот такая драма, пиковая дама.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Мощный, сильный.